0: большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
1: Добрый вечер! Так, смотрите, я раньше работал ведущим мероприятий, и мне не нравилось, что из-за моей внешности на каждом мероприятии найдется тот человек, который подойдет ко мне и скажет: «Вы так на нашего дядь Валеру похожи! Царство ему небесное!» Я еще в Москве вел мафию очень богатым людям. Как я понял, что они богатые, когда ехал к ним первый раз? Я вызываю такси, приезжаю к ним в коттеджный поселок, и там пробка из майбахов. И я на желтом Kia Rio. А там пропускная система по номерам, выходит охранник, говорит: «Майбахи, отъедьте, Kia Rio проезжайте». Но это первый раз, когда эконом бизнесу прям дал. Я еще смотрю на этот коттеджный поселок, а там прям богатство, ребята. Я такой: «Дима, какие 3000 час? Ну, 3500 уверенно можно было говорить». Меня еще эти миллионеры на Ламборгини покатали. Ребята, кто катался на Ламборгини? Поаплодируйте. Так, да, как бы вам объяснить, что такое Ламборгини? Ладно, специально для нищебродов. Есть пример. Ребята, кто спал на темно-синем надувном матрасе? Вот-вот. Я объясняю. То же самое Ламборгини. Вот здесь, если дед храпит, это двигатель Ламборгини. Я начинаю вести мафию, и ко мне начинает приставать бабка. Так похабно себя ведет, что-то щупает, мацает меня. У нее рука сухая, меня как будто куриной лапой трогали просто. Но в моменте эта бабка открыла банковское приложение. Что я вам могу сказать? Не такая там и бабка, если честно. Это милфа в самом расцвете силы. Это винтаж, это must-have, это надо брать. Такое в секонд-хенде на вес не купишь, если честно. А я заканчиваю вести мафию, мой заказчик теряется, он мне пишет мессенджер: «Давай закроем сделку, кинь номер карты». Я ему кидаю номер карты, он мне переводит миллион, и после этого пишет: «Ой, не тебе». Мне прям сильно хотелось увидеть лицо той эскортницы, которая вместо миллиона мои 9500 пришли. Понимаете, знаете, какую ситуацию напомнила? Когда у тебя в детстве день рождения, к тебе вся родня приходит, и денежка идет к тебе, идет, идет. И тут мамкина рука: «На! Дима, мы купим куртку!» В моем детстве реально купили куртку, только почему-то пахану. Я был в шоке, я на следующий день после днюхи просыпаюсь, смотрю в окно, мой батя в новом пуховике с топором в курятник идет, заходит, и там все куры: «Сережа! Отвал башки!» Не, мне перевели миллион. Первый раз на моей карте было столько денег. Первый раз на моей карте было 1 500 000 рублей. Мне сразу блокируют. Я был миллионером 15 секунд. Мне звонит тип такой: «Здравствуйте, как я могу к вам обращаться?» Я такой: «Сруж Макдак, на карте миллион». Он говорит: «У вас какая-то аномальная активность на карте?» Я говорю: «Нет, нет, все нормально, мне перевели миллион». Что вы думаете? Он вслух рассмеялся. Я думал, мне скажет: «Дим, давай сначала из покупок чебупели уберем, потом о миллиончике думать будем». Да, за последние, тоже сейчас расскажу, за последние 2 года летал на Бали 2 раза. Первый раз летал абсолютно бесплатно. Милфа пригодилась. Не-не-не, реально бесплатно летал. И, короче, как произошло? Я первый раз летел, и я летел через китайские авиалинии, через Шанхай. Я сажусь в самолете в Шереметьево, поворачиваю голову, и напротив меня сидят 2 китайские бабушки. Одна курицу гриль с фольги достает, другая яйца вареные чистит. И я такой: «Я извиняюсь, а я в самолете либо в плацкарте?» Не хватало того, что стюардесса ручную кладь открывает, а там тип с грязными пятками уже лежит. Я на верхней полечу сегодня. Мы прилетаем в Шанхай, и потом должны были лететь на Бали, и нам самолет задерживают на 12 часов. И работницы китайского аэропорта не понимают ни английского, ни русского, only China. И вот работница китайского аэропорта подходит к нам, видит 50 злых русских туристов. Среди нас есть один азиат. Она его поднимает, 5 минут ему что-то на китайском говорит, и после такая: «Translate!» Он поворачивается к нам и такой: «Люди добрые». Я бурят, я не понял, что она сказала. Все, народ, на этом у меня все. Всем спасибо.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Если написать на бумажке свой возраст, а потом дописать 1000 рублей, вы поймете, в сущности, вам еще так мало лет.

0: Бетхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше. Позитивный человек – это тот, кого послали нахрен, а он вернулся загорелый, отдохнувший и всем подарил магнитики. Кто поздно встает, тот рядом с метро живет. Не имей 100 рублей, а имей 100 тысяч рублей. Шкаф не тумба, Тимон не Пумба. Она так сильно влюбилась в него, что родила ему сына уже через 2 месяца после знакомства.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: «Я такого не говорил».
0: Говорил, но только...

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Можешь что-то в консерватории подправить.
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.

0: Маленко на Юмор ФМ.
1: Так много молодежи на самокатах. Растет поколение с одной длинной и очень сильной ногой.

0: представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает, ржет Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
3: Подтверждаю, что на свадьбе сослуживца в Нальчике, куда я был приглашен в качестве тамады, я несколько раз выстрелил вверх из табельного оружия. Но сделал я это для предупреждения, чтобы всякие хулиганы держались подальше и не мешали священному союзу двух любящих сердец. Превышение скорости на 40 км в час в данном случае могу объяснить родами жены. Мне надо было успеть в магазин до закрытия, чтобы проставиться перед друзьями за своего первого пацана. Пересечение двух параллельных линий дорожной разметки на проспекте Вернадского могу объяснить геометрией Лобачевского, так как постулаты Евклида здесь неприменимы. Грабко СМ насильственно вытолкнул Потеряева ВЛ из салона троллейбуса, аргументировав свои действия тем, что последний занял место для людей с ограниченными возможностями, при этом не уточнив, что сам является инвалидом по слуху и старшим тренером школы Олимпийского резерва по тяжелой атлетике. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
5: Реклама.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Детский ансамбль «Кукушечка» подбрасывает своих детей в другие ансамбли.

0: Стоял человек на остановке троллейбуса, никого не трогал, с цветами ждал девушку, троллейбус отъезжал. Вот трудно было предположить, что через 3 минуты он окажется в реанимации. Другой, находящийся в троллейбусе, решил сплюнуть в закрывающуюся дверь. Ну, в Голландии, опять-таки, или в Германии, история продолжения бы не имела. Правда, он попал ему прямо сюда, конечно, естественно. Но ему еще мало показалось просто оплевать человека. То есть троллейбус доволен, в человека попали, плюнули. Знаете, наш человек счастлив. Троллейбус трогается, отъезжает, двери закрылись. Тот, который плюнул, ему мало показалось. Энергии-то много, он еще стал рожи показывать из отъезжающего троллейбуса. Оплеванный. Не голландцем был. Он выкинул цветы тоже с энергией человек, бежит за троллейбусом, бьет в дверь, матерится на того, кто плюнул. Водитель не видел этого всего, думал, человек опаздывает. И открыл дверь. Оплеванный без разговора, в рог тому, кто плюнул. Но троллейбус счастлив. Одного плевали, второй в лоб получил. Ну, замечательный день просто, маршрут удался. Но тот, кто плюнул, был со своим другом. Они вытолкнули оплеванного в закрывающиеся двери. Тот копчиком об тротуар. Троллейбус хохочет весь. Опять мало показалось нашему человеку. Он еще пока решил показать догонку рожу и высунулся с рожей в закрывающейся двери. Едет с этой рожей. Оплеванный. Смотрит подарок судьбы. Скочил, бежит за троллейбусом и оттягивается по полной программе. И не заметил, как влетел в столб. Но самым коротким путем попал третий в реанимацию. Он вообще вышел из подъезда, никого не трогал. У него в туфлю попал камушек. Он решил этот камушек вытрясти. Облокотился на то, что было на электрический щит. Стоит. Вытряхивает. Сзади шел пьяный электрик этого дома. Думает, ой, человек током бьет. Взял доску, как даст доской по голове оторвать еще.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Обожаю ходить на работу и с работы. А вот эти 8 часов между ходьбой просто бесят.

0: и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на телепередаче».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Шутка длиною в жизнь». Обычно я рассказываю вам про гениев юмористического жанра, великих мастеров репризы, чьи шутки покорили не одно поколение и остаются смешными и актуальными и по сей день. Но сегодня совсем другой случай. Сегодня у меня в гостях человек заурядный, не смешной. Человек, для которого Ширвинт, Райкин, Карцев и Никулин – это просто много ошибок в слове «яичница». Юморист, стендап-комик Александр Полтавцев. 1963 год. В интеллигентной семье художника и пианистки появляется Александр Полтавцев. Он угрожает им ножом, крадет три варежки и подушечку для иголочек.
2: Это был особенно тяжелый период моей жизни. Нищий Саранск, разруха, зима, свиноферма, выгребная яма. Родители долго думали, как меня назвать. В итоге назвали меня Александром в честь знаменитого российского актера Александра Петрова. Как вы понимаете, имя у меня появилось недавно, буквально со второго сезона «Полицейский с Рублевки», да.
1: 83-й год, 30 декабря, 11 часов вечера. Полтавцев идет в первый класс. Он отправляется за знаниями в ближайшую гимназию для мальчиков. Ближайшая гимназия для мальчиков находилась в 1912 году. Поэтому Полтавцев вынужден пойти в обычную школу.
2: Это был особенно тяжелый период моей жизни. Но именно в школе я первый раз очень сильно рассмешил человека.
1: Как же?
2: А я сказал учительнице, что я иду во второй класс. Там такое началось. Истерика, катание по полу, битье головой о парту. Что только она со мной не делала. Да.
1: Во времена первого юмористического выступления Александра на дороге сбивает КамАЗ. Он попадает в больницу.
2: Да. Это был особенно тяжелый период моей жизни. КамАЗ очень сильно изменил меня. Костей в моем организме стало больше. Но они стали меньше.
1: Полтавцев возвращается в юмор. Он пишет свой первый концерт. Собирается полный ДК. Полтавцев начинает свой жесткий матерный монолог и этим самым срывает детскую городскую елку. Одинокий Полтавцев, уже не молодой, больной, неделями не выходит из дома. Из квартиры Александра на весь подъезд начинает раздаваться неприятный запах. Соседи вызывают полицию, они ломают дверь в его квартиру и видят обедающего Полтавцева. Но после этого в жизни Полтавцева наступает рассвет. Появляется YouTube. Общество деградирует, и Александр постепенно становится для них очень сильно смешным.
2: Да, мои дела действительно пошли в гору. Я написал одну шутку, и этого, оказывается, достаточно, чтобы быть известным стендапером. Да.
1: Такой он, герой нашего времени. Поэтому, если вы тупой, некрасивый и не смешной, ни в коем случае не нужно работать над собой. Нужно просто верить в себя, и интернет вас обязательно оценит.
0: «Однажды в России». Лучшее.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сидим с женой в кафе, оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Лесные тропинки. Зачем они? Куда они? Откуда? И главная загадка, кто же их натоптал?
2: Не надо гадать, надо топтать. Кулебякинский неопытный завод радиоуправляемых диковинок представляет хит-продаж. Автономный топтатель тропинок «Топотун».
3: Хотите свести с ума всех соседей по деревне? Окончательно заплутать грибников, рыбаков и охотников?
4: Ага, и чтобы эти долбачи на квадроциклах тоже где-нибудь уже потерялись.
3: Вам поможет «Топотун». Тропинки из ниоткуда в никуда. Кольцевые тропинки, извилистые тропинки, тропинки-обманки, невидимки, тропы, тропки, тропочки.
2: До 10 гектаров леса в час. До 35 километров хорошо утоптанных, абсолютно непредсказуемых тропинок в сутки.
3: А еще «Топотун» умело имитирует следы визита НЛО в пшеничных, кукурузных и ромашковых полях.
1: Автономный топтатель тропинок «Топотун». Теперь вы знаете, кто это все натоптал.
3: И по-прежнему не знаете, зачем?
4: Да так, чисто приколоться.
1: Остались вопросы? Топайте на сайт топтоптопает.топ.
5: Ах, это беспощадное солнце так вредно отражается на моей коже. Даже не представляю, что мне делать.
2: Отставить панику. Вам поможет женский солнцезащитный костюм «Гюльчатай».
5: Солнцезащитный? Это то, что мне нужно?
2: О да, забудьте про солнечные очки, защитные кремы, широкие шляпы и зонтики. Костюм «Гюльчатай» на все 100% защитит вас от вредных ультрафиолетовых лучей.
6: А также от ветра, дождя, снега, жары, холода и любых других погодных явлений.
2: Созданный на базе гражданского комбинезона противохимической защиты 4 уровня, костюм «Гюльчатай» прикроет вас от макушки до самых пяточек.
6: А встроенный климат-контроль и мультимедийная система сделают вашу пешую прогулку особенно комфортной.
2: Система обзора 360 градусов, интеллектуальный противоударный каркас, режим заднего хода, парктроник,
6: широкий выбор навесных сумочек и других модных аксессуаров. Вес костюма всего 18 килограммов.
2: Солнцезащитный костюм «Гюльчатай». Мечта каждой женщины.
5: Милый, шуба отменяется. Покупаем «Гюльчатай».
7: «Гюльчатай». Открой личико, а?
2: Подробности на сайте веснушкизло.рф.
7: Личико-то открой.
0: Политическая нереклама.
8: Замучили плохие дороги?
9: Опять задержали зарплату?
8: В школе требуют сдать на шторы?
10: Ответ один. Голосуй за Надувалова.
11: Амфибрахий Надувалов починит дороги, выдаст зарплаты, сдаст на шторы.
12: Что-то верится с трудом.
11: И напрасно. Поверь в Надувалова.
10: Номер 13 в твоем бюллетене. Амфибрахий Надувалов. Человек из народа и для народа.
11: Хочешь райцентр превратить в столицу? Ставь за Надувалова птицу.
12: Да уж, Амфибрахий не подведет.
10: Поверь и проголосуй за Райцентр.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Услышав утром фразу «Дорогой, я беременна», Вадим еще двое суток притворялся спящим.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Город красивых девушек». Салават.
2: Салавата. Город красивых девушек. И если кто-то забыл, мы можем вновь познакомиться. Это Ульяна.
3: Как это долго! Выступление, оно как секс. Поэтому пару минут попрыгаем и пойдем курить. Короче, это Ксюша, Соня, Маша, Ульяна, Алия. Я Леха. Они из Башкирии, я из Орла. У них много меда, у меня его нет. Давайте, скорее уже в финал, у меня времени мало. Сегодня полнолуние, а мне еще по лесу голым бегать.
2: Ты что, оборотень?
3: Нет.
2: А зачем тебе тогда полнолуние?
3: Я что, дебил в темноте по лесу голым бегать? Начинаем.
4: В магазине чая.
3: Здравствуйте, можно чай?
5: Здравствуйте, у нас специализированный магазин чая. Есть все сорта мира. Пуэр, Дахун Пао, Тигуань
3: И. Не-не-не, чай. Чай, чаек, чайковский.
5: Ну тогда есть фруктовые, манго, мята, маракуйя.
3: Не, я не электронку покупаю, обычный чай.
5: А вам для чего? Пробудить сознание, воодушевить либидо или почувствовать единение с природой?
3: Попить с баранками.
5: Ну, откуда предпочитаете чай? Из Китая, Японии, Шри-Ланки?
3: Из Магнита, но он закрыт. Пришел к тебе, дай чай.
5: Все равно не понимаю, какой именно сорт вам нужен?
3: Да любой! У которого на упаковке слоны, Биг Бен или баба с точкой. Там еще в начале слово принцесса.
5: Какой?
3: Байховый, который вкусно пить только с сахаром, поняла?
5: Нет.
3: Нет, ну чай, который можно и выпить, и на глаза положить.
5: Как патчи?
3: Как два пакетика чая.
5: Ну а с кем вы будете пить чай?
3: С медом, болею я!
5: Послушайте, у нас специализированный магазин чая. Чай – это целая церемония, а мы профессиональный магазин чая.
3: Профессионалы?
5: Да.
3: Есть чайный гриб?
5: Это что?
3: О, это невероятная церемония. Берете бабку, берете банку, берете дед.
6: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если на вашу, вроде бы обыкновенную девушку, денег уходит как на красивую, значит, она умная.

0: смешные анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж и жена, она говорит: Вася, скажи честно, а если я умру, ты вновь женишься? Он говорит: здравствуйте, что это текстура смурная, ты здоровая баба. Нет, скажи, теоретически, если умру, женишься? Я никогда не женюсь, если, не дай бог, ты умрешь, я буду помнить только тебя. Я тебя знаю, женишься. Она будет носить мои вещи. Никто никогда не будет носить твои вещи. Я запру их на 3 замка, это будет шкаф-музей. Я иногда буду заглядывать, вспоминать о тебе. Да, она будет спать в моей кровати. Никто никогда со мной спать на твоей кровати не будет. Я обниму подушку, которая пахнет тобой, и буду спать. Никто никогда. Она говорит: да, она будет водить мою машину. Нет, а у нее прав нет. Ой, ё. Актер пришел в театр играть со страшнейшего бадуна, что называется, с жуткого. Он понял, что отработать нормально не сможет. Он выпил стакан водки и блестяще сыграл первый акт. В антракте выпил еще 2 стакана и гениально сыграл первый акт. Фура с матрешками на полгода парализовала саратовскую таможню.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Антиникотиновый пластырь работает только в том случае, если залепить им рот.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Плохая компания». Город Красноярск.

0: Даже самый храбрый автомобилист Москвы вздрагивает при слове «автоэвакуатор». Итак, перенесемся в логово зла, утренняя планерка автоэвакуаторщиков.
1: Ну что ж, доблестные санитары города, я напоминаю, раз уж вы выбрали эту профессию, будьте готовы к тому, что люди вас не примут обратно. А теперь скажите наш девиз.
2: Мне плевать на всех, эвакуирую где хочу.
1: А, скажи, а ты украл этот девиз?
2: Нет, сэр, я его эвакуировал.
1: Отлично. Перейдем к практике. Представьте, что машина уже в воздухе, а я озлобленный хозяин автомобиля. Ты хоть знаешь, кто я такой?
3: Да, на сегодня ты пешеход.
1: Ты что, вообще ничего не боишься?
4: Я работал приставом в Ингушетии. Чего я вообще могу бояться?
1: А может быть, мне тебя в багажник запихать?
4: Накуси-выкуси!
1: Ох, ребята, переживаю за новенького. Ну ладно. Я напоминаю, что вы должны гордиться тем, что эвакуаторщик – это древнейшая профессия.
2: Сэр, а разве не...
1: Нас как только не называли. Ну что ж, воины мои, мы с вами идем к одной огромной мечте. Мы верим, что однажды, в один прекрасный день, кто-то забудет забрать машину со штрафстоянки, и она станет нашей!

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Вот когда я женился, помню. Где помню? Даже на ком помню. Одно не помню. Нафига?

0: и телеканал НТВ представляют. «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Певец Сергей Шнуров спрашивает.
1: Уважаемый Сатья, я не знаю, женщина вы или мужчина, но знаю, что у вас очень острый ум. Поэтому вопрос. Отвечать нужно в рифму. Где? Все.
0: Сатья отвечает.
2: Красавчик. Само собой, в Караганде, потому что у меня была пауза в несколько секунд. Но если бы этой паузы не было, то где-где? В кожаном пальто.
0: Сатья с юмором. Ирина, медсестра из Санкт-Петербурга, спрашивает.
3: У нас с мужем есть такое правило в семье. Если есть какие-то вопросы или проблемы, мы решаем вместе и сразу разговариваем. Но есть такие моменты при ссоре, когда один из нас никак не хочет поговорить и выяснить причину. Типа, я не хочу сейчас об этом говорить. Ну а как тогда решать эту проблему и разговаривать, если один не идет навстречу другому? Спасибо за ответ.
0: Сатья отвечает.
2: Как мило, да. Вопрос очень хороший, и, возможно, никто не заметил нюанса. Нюанс такой. У нас с мужем есть правило. Если есть какой-то вопрос, мы обсуждаем и решаем. И вроде все так красиво. Но почему-то в ссоре он не хочет решать этот вопрос. Ну, у вас же есть правило решать, когда у вас есть проблема, а не когда вы в ссоре. Ну, это можно так сказать. Обычно у нас есть правило, когда у меня трудности, или я не знаю, когда я мою посуду, мужчина мне, что делает, подает тарелки. Но когда он, скотина, сидит на унитазе с запором, он почему-то этого не делает. Я возмущен, у нас же есть правило. У вас есть правило решать вопросы, а ты хочешь, чтобы эти правила работали в ссоре. В ссоре вопросы не решаются. В ссоре люди сливают друг на друга негатив, потому что они до этого не научились его сливать экологичным способом. Ссора – это не экологичный слив негатива. Когда из людей выходит все. И она такая, да-да, в этот момент вы... Поймите, во время ссоры решать какие-то вопросы, это то же самое, как во время поноса пытаться с помощью лупы и пинцета уточнить, что человек ел вчера. Пожалуйста, не благодарите.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет Остап Бендер.
1: Я дам вам пробелу.
0: Киса Воробьянинов.
2: Никогда Воробьянинов не протягивал руку.
0: И даже Никифор Ляпис-Трубецкой.
3: Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
4: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
5: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Ложечку за маму, ложечку за папу.
2: Так и научили Софью жрать за троих.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
1: Повторение – мать учения. Классическая ситуация. Муж в гостиной на диване, жена на кухне. Муж читает газету и кричит жене. Представляешь, слышь, любимая, что пишут? Исследования показали, что мужики в день произносят 4000 слов, а женщины – целых 8000. Жена с кухни. Да это потому, что вам надо все по два раза повторять. Что, прости? Да потому, что вам надо все по два раза повторять. Что?
2: Кабинет стоматолога. Доктор застыл над пациентом, в руках инструменты и бормочет под нос.
3: Валера, давай.
2: Один раз это нужно сделать. Ну, начни просто. Просто начни. Всегда что-то случается в первый раз. Не понравится, не получится. Попробуешь еще что-нибудь. Валера, не трусь. Давай, соберись, Валера.
3: Пациент робко.
2: Доктор, простите, но я не Валера.
3: Спокойно. Валера, это я. Я вам как артист скажу, гастроли бывают успешными, а бывают и не очень.
2: Не самая известная российская панк-группа возвращается с гастролей. Все пропили. Денег не заработали, часть аппаратуры потеряли, ободранные, голодные, жуткого похмелья. Басист говорит солисту.
3: Ой, ну ладно, ну что ты, все могло быть намного хуже.
2: Хуже? Удивляется солист. Ну, например...
3: Ну, мы могли вообще никуда не поехать.
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Маша подарила папе на юбилей самодельную открытку и получила от него на свой день рождения самодельный смартфон.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Мы гуляли в лесу под Ялтой. Пароход пока стоял. Мы улыбились. Она сказала: давай закопаем вещи, документы и деньги, чтобы не мешали гулять. А место запомним. И я согласился. Мы еще погуляли часа два, а потом перестали. Я к ней хорошо относился. А, собственно, что с нее выжмешь? Паспорт можно восстановить. Хуже, там еще была... Перекопали мы. Плохо, что лес заповедный. Потом это охотинспекция. Пароход за это время раза два приходил. Нам сверху видно. Главное, не в чем из лесу. Если кто появляется, уходим вглубь. Копаем по ночам. Ну что о себе рассказать? Охраняем. Не даем туристам, кабанов гоняем. Не даем копать. Там еще много осталось. Хотя мы перекопали. Лес большой. Многие помогают. Ну, копать нелегко, мы ж просеиваем. Там, где мы начали копать, уже побеги. А теста зрелости не жалко, но там и аккредитив. Многие спрашивают, как вы к ней после этого? Ну как, хорошо. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Можешь что-то в консерватории подправить? Ну вот о себе. Я не суеверный человек, но однажды взял не тот портфель и провалился. Я подумал, что же из такого пустяка буду проваливаться. И стал брать только его. Это относится к кошкам, костюмам, пустым ведрам. Никакого отношения к суеверию не имеет. Ну и в заключение этих маленьких такая. Когда мы добьемся, что руководитель, специалист и интеллигент будет один и тот же человек, мы постараемся, чтобы он нам сказал спасибо, ребята.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Отдыхающая Галина Викторовна, возвращаясь с пляжа, перепутала номер, и ее отдых обрел смысл.

0: снова здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: Командуем парадом мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин. И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Катя Лель.
0: Да, начнется джага-джага. Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
2: Путана, путана, путана, попалась дембелю удачное купе.
0: Позвольте, споем.
2: Уронил диджей кофе на штаны, схлопотал он, кажется, ожог. Микрофон включи.

0: Жёг. Здравствуйте, друзья, горе не беда, все больнее жжет его вода, но не матюкаются, не матюкаются, не матюкаются в эфире никогда.
1: Какие раньше песни были потрясающие.
0: Да, какая гармония.
1: Вообще.
0: Ты прикинь, шикарно, вот ты сейчас поставь шикарно. Ее не запомнишь.
1: Да.
0: А поставь
1: да.
0: Ягоду Малинку, да. Запомним сразу же.
1: Но шедевр.
0: Но он был.
2: Поставьте Ягоду Малинку, беру. Так, что там?
1: Чеснок и свидание, они, если честно, не пара, не пара, не пара.
0: Хорошо. Добрая, добрая история. Давай, дальше.
2: Сейчас, сейчас,
0: Надежда,
2: сейчас.
0: Ты?
3: Вы не верьте мне, конечно, но вчера я вечерком весь кредит свой ипотечный погасила целиком. Это праздник, это чудо, до последнего рубля. Я теперь вам месяц буду петь ля-ля-ля-ля-ля-ля,
0: ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-
4: бирочка.
0: Черный юморочек. Катя.
1: На тарзанке очень сильно раскачалась Валентина. И теперь в приморских скалах ее ищет водолаз. На недельку! На здорово!
5: На Юмор ФМ.
4: Шутки, песни, плюсы, потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
1: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
2: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
4: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Новости из мира животных. Наконец-то ученые научились определять возраст медведей по количеству засосов на лапе.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно Угарный папа. Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: 4-летний Артем обиделся на бабушку и говорит: «Я больше тебя не люблю». Мама его пристыдила: «И тебе не стыдно? Бабушка тебе столько подарков дарит». На что малыш ответил: «Подарки люблю, а бабушку нет». Мама обращается к 5-летнему Олегу: «Ты молодец, дай я тебя поцелую». «Зачем, мам?» «Тогда я, как порядочный мужчина, должен буду на тебе жениться». Из школьных сочинений Алёши. Известному ученому Ньютону не пришла бы в голову мысль о силе притяжения, если бы вкусное яблоко не упало на голову. Дедушка погладил внучку по своей голове. Феодалы запрещали крестьянам ловить рыбу на пастбищах. На ветке сидели снегири, как яблоки на березе.
0: Угарный папа.
1: Папа на четвереньках полез в шкаф. 3-летний Иван его спрашивает: «Ты чего там лазишь? Пиво ищешь?» Мама обращается к 5-летнему Глебу: «Вот тебе 10 конфет, половину отдай братику». «Я ему отдам 3 штуки», — говорит Глеб. «Ты разве не умеешь считать?» «Я-то умею, а он еще нет». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера. Самые любимые игры. Директор Пушкина.
1: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора.
0: Камызякский суд.
2: Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Каких еще лягушек?
2: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще?
0: Плохое радио.
4: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS 77 82 609.

0: Реклама.
1: Девочка, вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
2: Хороший фильм, мне понравился.
3: Мне тоже очень понравился.
4: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+.
5: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секрет.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Ох уж это лето! Шаг влево, шаг вправо, вспотел.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: тещу.
2: Когда зять вдруг купил баян, теща сразу как-то насторожилась. За каждым мужчиной, достигшим успеха, стоит гордящаяся им жена и удивленная теща. Если вы с семьей выехали на природу, помните, что в незнакомый водоем надо заходить постепенно. Сначала теща, потом жена, а потом уже вы. Конфликт в семье питонов. Не имея под рукой ремня, питон-отец выпорол сына тещи.
3: Любовь к теще измеряется километрами.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 15 градусов. Ночью опустится до плюс 10. Ветер северный до 8 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июля.
7: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ищешь

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждая буханка хлеба — трагическая история зерен, которые мечтали стать пивом, но не стали.

0: Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Гроссмейстер О'Бендер, заявил Остап, присаживаясь на стол. Устраиваю у вас сеанс одновременной игры. Единственный глаз васюкинского шахматиста раскрылся до пределов, дозволенных природой. «Сию минуточку, товарищ гроссмейстер!» — крикнул Одноглазый. «Присядьте, пожалуйста! Я сейчас!» Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста. Все они по очереди подходили знакомиться, называли фамилии и почтительно жали руку гроссмейстера. «Проездом в Казань», — говорил Остап отрывисто. «Да-да, сеанс сегодня вечером, приходите, а сейчас, простите, не в форме. Устал после карлсбадского турнира». Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. «Шахматы», — говорил Остап, — «знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику». Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел, поэтому красноречие его было необыкновенно. «Да!» — кричал он. «Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Васюки станут центром 10 губерний. Поэтому я говорю, в Васюках надо устроить международный шахматный турнир». «Как?» — закричали все. «Вполне реальная вещь», — ответил гроссмейстер. «Мои личные связи и ваша самодеятельность — вот все необходимое и достаточное для организации международного васюкинского турнира». «Но деньги!» — застонали васюкинцы. «Много тысяч денег! Где же их взять?» «Все учтено могучим ураганом», — сказал О'Бендер. «Васюкинцы денег платить не будут, они будут их получать. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это раз. Два. Это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три. Дворец, в котором будет происходить международный шахматный турнир». Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились, и в голубое небо ушел стеклянный 33-этажный дворец шахматной мысли. «Не беспокойтесь», — продолжал Остап. «Мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются в Нью-Москву. Москва в старые Васюки. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира». «Всего мира!» застонали оглушенные васюкинцы. «Да! А впоследствии и вселенной». Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы межпланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. А там, как знать, может быть, лет через 8 в Васюках состоится первый в истории мироздания межпланетный шахматный конгресс. Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня. «Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы». «Сколько же нужно денег на это телеграммы?» «Смешная цифра», — сказал Остап. 100 рублей. У нас в кассе только 21 рубль 16 копеек. Этого, конечно, мы понимаем, далеко недостаточно. Но гроссмейстер оказался покладистым организатором. «Ладно», — сказал он, — «давайте ваши 20 рублей». «А хватит?» — — спросил Одноглазый. «На первичные телеграммы хватит, а потом начнется приток пожертвований, и денег некуда будет девать».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Таким бывает период. 10 букв.
0: Ледниковый.
1: Лето же.
0: Тогда пикниковый.
2: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
3: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
4: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
5: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
6: Уже в кино.
7: Путешествие начинается.
6: Всегда держите уши по ветру.
8: Отправляюсь, куда ветер дует.
6: А колючки на чеку.
7: За приключениями.
6: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.
9: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
10: Мы не хмуримся и продолжаем.
9: Новости, от которых хочется улыбаться.
11: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
9: Веселые песни.
12: Поднимите мне зарплату.
9: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
13: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
9: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: вопрос нейросети. Каким она видит четверг для слушателей Юмор-ФМ?
1: И какой он?
0: Цитирую. Комедийный карнавальный день.
1: Комедийный карнавальный день?
0: Придется соответствовать. Шутки шоу в студии Юмор-ФМ с этой самой минуты. Доброе утро всем, кто настроен на первое юмористическое. В студии Юмор-ФМ Ольга Мажара. Оля, и тебе доброе утро.
1: Доброе, бодрое. А кардебалет будет?
0: Ну, это от тебя уже зависит.
1: Я подумаю.
0: Хорошо. Кто точно появится? Роман Юнусов под занавес часа. Я такого не говорил. Рубрика «Самая брутальная» во главе с Джейсоном Стэтхэмом на экваторе 60 минутки. А еще раньше здесь «Биг стендап».
1: Ну, а еще раньше мы скажем наше любимое традиционное
0: «Доброе,

0: Юмор-ФМ.
1: 16 июля на календаре — день рисования на асфальте. Такой праздник выпал на этот четверг. Мы хотим вам предложить сегодня следующее. Вот какую фразу, ну, чисто теоретически представим себе, да, вы бы написали под окнами Юмор-ФМ?
2: Мажара, выходи за меня.
1: Это ты сама бы себе написала?
2: Конечно.
1: Или ты просто предлагаешь кому-то это сделать?
2: Я сама себе, я вполне себе самодостаточная женщина, могу сама себе предложить, я могу выйти. Я ж не сказала куда, просто выходи за меня.
1: Да. Чисто теоретически кто-то из наших линейных ведущих мог тебе это написать, да? Выходи за меня на смену.
2: Легко.
1: Я представил тебя сразу томно смотрящим в окно после эфира.
2: Да, вот

0: прям так?
1: Да.
0: С чашечкой какао?
1: Например, например.
0: Свисают ножки?
1: Откуда?
0: Ну, я сижу на столе.
1: Свисают, хорошо.
0: Сижу на столе, знаешь, такая, болтаю ножками, пью какао, смотрю томно вдаль.
1: Да, будет так. 915-0303-567. Телеграм-канал ЮморФМ, группа ВКонтакте, группа ЮморФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение тоже принимаем. Пишите, друзья, какую фразу вы бы написали под окнами ЮморФМ.
0: Да, ну а пока прямо сейчас для вас рубрика «Биг стендап» на ЮморФМ.
2: И снова в эфире «Большой стендап» на ЮморФМ. Встречайте, Наталья Корчмарик, Королёв.
3: Всем привет. Привет, как я рада вас видеть. Сразу вам пожаловаться хочу. Недавно пошла на вечеринку бачаты. Заплатила за вход 1400. Меня за весь вечер так никто и не пригласил. А я заплатила. Я вообще-то думала, что танец входит. И мужик. Вообще, я проверила, там у всех были одинаковые браслетики. Не было такого, что у всех на танцпол, у меня в дельфинарии, где я тюлень. Приятно было, конечно. Вообще на бачате всегда женщин больше, чем мужчин. У меня подруга говорит, это вообще вредно ходить в такие места, где мужчин меньше. Вредно для женской энергии. Она специально ездит на бои без правил, где много мужиков в зале, чтобы принимать тестостероновый душ. Это как душ Шарко, но немножко из другого шланга. А еще одна подруга вообще собирает чемоданы, едет в Новую Зеландию специально искать себе мужа. Потому что она где-то прочитала, что там за мужчин очень низкая конкуренция, женщин не хватает. Но так далеко в Новую Зеландию, ну, хотя с другой стороны, не получится с мужиком, попробуешь с хоббитом, да? А лучше сразу с двумя, потому что два хоббита – это один полноценный мужик, получается? Я решила все-таки научиться танцевать, пошла на курсы танцев, а там в группе, кроме меня, только девчонки 20 лет. Выглядит так, как будто у меня дочь заболела, и абонемент пропадает. И я такая, наша семья оттанцует каждую копейку. Где там ваш тверк? Давайте, я готова. И мне там, конечно, супер некомфортно, они все время шепчутся, оборачиваются. Но я тоже могу их понять. Ненормально, когда суставы хрустят громче, чем музыка. Мне вообще идеально танцевать под звуки костра. Выхожу в раздевалку, еще у них там такие разговоры тоже. Я все думаю, давать Вадиму или не давать. Но мне 40 лет, у нас уже нет таких разговоров. В моем возрасте вот такой может быть вопрос. Давать Вадиму корвалол или сам выкарабкается? Почему вообще пошла на танцы? Мне недавно исполнилось 40 лет, и я двинулась башкой, да. Хожу на все кружки мира, учусь петь, танцевать, писать песни. Потому что чувствую, что поезд уходит. Как я поняла, что поезд уходит, я стала засматриваться на броши. И прикидывать, пойдут ли мне высокие прически. И низкая грудь. Оказалось, пойдет, к сожалению. Зато я, когда всем этим увлеклась, я стала понимать, куда бабки едут в 5 утра в автобусе. Они же не в поликлинику едут. Они едут с йоги на вокал, с вокала на пилон. Они в поликлинику заезжают чисто с участковым врачом пофлиртовать. У меня на сегодня все. Спасибо, вы потрясающий зал.
2: Это большой

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
11: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер 1. Хит продаж. Новая коллекция.

0: сети. Акция действует до конца августа.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Когда девушка выглядит великолепно, то она убивает сразу трех зайцев, радует себя, восхищает мужчин и бесит других баб.

0: Итак, день рисования на асфальте. Именно такой праздник отмечается сегодня. В честь него спрашиваем, какую фразу вы бы написали под окнами Юмор ФМ. Может быть, все что угодно. От «продам гараж» до предложения Ольги Сергеевны выйти замуж, например.
1: А, вот так. Ну, хорошо.
0: Давайте посмотрим, что весело чат уже прилетело к этой самой минуте. Василий написал, пока есть на свете юмор, человек еще не умер.
1: Логично.
0: Красота.
1: Да. Вот Вячеслав написал нам в Макс. Доброе утро. И, значит, далее цитата фразы. Полный бак дам. Вот не могу прочитать то, что он там написал. Ну, скажем так, поменяем на слово «поделюсь».
0: Ну вот. Да, в оригинале звучит двояко, конечно.
1: Звучит двояко, но потом он писал, ну я ж про бензин. Конечно, про бензин. Вот, короче говоря, вы поняли, да?
0: Итак, Юля тоже комментарий свой оставила и пишет, что юмор – это решение многих проблем.
1: Согласна.
0: Задал вопрос нейросети. А-а-а. Какие проблемы решает юмор?
1: Ну.
0: Поехали. Как считает нейронка? Значит, снятие стресса и тревоги?
1: Угу.
0: Согласен. А разрешение конфликтов и снижение агрессии?
1: Угу.
0: Но хорошая шутка действительно можно, в общем-то, погасить конфликт.
1: Такой хихихаха можно устроить.
0: Укрепление социальных связей.
1: Так.
0: Это не все еще.
1: Но.
0: А преодоление неловкости и табуированных тем.
1: Табуированные темы. Вот видишь, у нас сейчас была табуированная тема.
0: Повышение креативности и гибкости мышления.
1: Так.
0: Защита от эмоционального выгорания.
1: Ну все, считай, Антон, мы уже, короче говоря, на сегодня точно будем бодры и веселы и не выгорим абсолютно точно.
0: Мне еще очень понравился, в общем, такой эпитет, который нейронка применила. Юмор – это социальный смазочный материал.
1: Ну, давайте смажем.
0: Смазывать будем, да, еще чуть менее 3 часов. В общем-то, тут все 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты в наш веселый чат. Какую фразу вы бы написали под окнами Юмор ФМ? Ну, а пока будем делиться с вами, продолжать качественным юмором. Самая брутальная рубрика на очереди. Я такого не говорил. Кто появится, Оля?
1: Джейсон Стэтхэм.
0: Он самый.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех. В казахском плове может быть до 3 лошадиных сил. Дают, бери. Не дают, отбери. Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь. Что посеешь, потом хрен найдешь. А тебе не кажется, что фразу «сам погибай, а товарища вручай» придумал какой-то хитропопый товарищ?
3: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
3: Говорил, но только на

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
0: Екатерина Моргунова.
2: Боже, как же я говорила!
0: Денис Дорохов.
3: Лена, я тебе пообещал на свадьбе, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Поэтому, пожалуйста, Лен, перестань в чем-либо нуждаться.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: А, ты Тыщпищук, очень плохой заемщик денежных средств, ты Тыщпищук. Человек с самой ужасной кредитной истории в истории, ты Тыщпищук.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
12: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Мы ходим по тем же улицам. Ждем. Иногда долго. Тот же автобус. И знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты.
12: Подробнее на tbank.ru. Алтыбанк 0+.
15: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
16: Только второй.
17: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
18: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Клименко на Юмор ФМ.
1: Сон делится на медленную и активную фазу. В активную фазу я еще и на работе.

0: какую фразу вы бы написали под окнами Юмор ФМ? В этом вопросе разбираемся с вашей помощью. Давайте посмотрим, что в веселый чат прилетело. Алексей вот пишет следующее. Продам 3 поросят недорого. Все разного пола. Цена 10 тысяч рублей. Ну и, в общем-то, номер телефона для связи.
1: А прям три поросенка и все разного пола. Ладно, хорошо.
0: Так, ну хорошо, ты к чему это?
1: Ну, какого разного пола? Какого разного? Мальчик, девочка и кто? И мужчина?
0: И поросенок.
1: И поросенок. Ксения из Москвы написала, всем привет. Я написала бы, Ольга, никогда не унывай, а всегда хохотай. Ваш смех меня заводит, даже когда я прихожу на работу не в очень хорошем настроении. Хорошего всем дня. Вот, слушайте, я все-таки задумываюсь о том, чтобы каким-то отдельным диском записать свой смех, потому что, вот, ну, не первый человек пишет, да, что
0: 25 ремиксов еще на свой смех потом, следующей пластинкой.
1: Это Филатов энд Кэрос сделают.
0: Еще один комментарий озвучим. Татьяна отметилась в веселом чате. Пусть всегда будет солнце. Пусть будет. Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет Юмор ФМ.
1: Будет. Будет и еще раз будет. Я надеюсь, солнце сегодня, кстати, будет.
0: Ну, хотелось бы, кстати, да.
1: Потому что, ну, сколько можно.
0: Как-то с утречка, ну, такое, вот только Олин смех и спасает.
1: Да, поэтому...
0: И Ксению, и меня.
1: Ну, и, кстати говоря, вот вы говорите, никогда не унывай. Даже я немножечко унываю, сама себе хохочу, и, знаете, сама себе смех этот, и смех поднимаю.
0: Животворящий смех. Животворящий. 915-0303-567. Какую фразу вы бы написали под окнами Юмор ФМ? Делитесь, пишите в веселый чат.

0: Это вам не шутки. Это шутки-шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Не забываем о том, что у нас в самом разгаре суперигра «Автомобиль за улыбку». Друзья, это значит, что здесь в любой момент в эфире Юмор-ФМ может появиться та самая шутка Николая Фоменко, которая может сделать вас богаче на 3000 рублей, напоминаю сумму, ну и поможет заполучить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, целый автомобиль может достаться тому человеку, который прямо сейчас улыбается в нашем улыбайзере. Ну, а если вы улыбаетесь вне улыбайзера, надо это срочно исправлять. Берете, фотографируетесь или же из фотогалереи выбираете любую фотографию, где вы улыбаетесь, загружаете эту фотографию как раз-таки на сайт веселаярадио.ру и все. Вы претендуете и на 3000, и на автомобиль здесь, на Юмор-ФМ.
1: Да, звучит все очень просто. Да и, собственно, не только да звучит. Просто. Действительно все просто. Далее слушайте все, что происходит в эфире Юмор-ФМ, ловите шутки, ждете момента, когда мы позвоним именно вам, попросим определенную шутку повторить. Справляйтесь с этой задачей, не исказив смысл, либо же повторяете ее дословно, забираете и деньги, и путевку.
2: А
1: суперфинал, суперигры, автомобиль за улыбку.
2: А это может случиться в любую секунду, в любой момент. Поэтому все внимание на Юмор-ФМ, где, кстати, прямо сейчас появится Роман Юнусов.
1: Голая штанга, самая спортивная рубрика.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
3: Гол! Штанга!
4: И как жаль, что мяч попал ему под правую ногу. С левой он мазал намного точнее. Нет-нет, друзья, это не тренерскую установку вкручивают хоккеисту в голову. Просто чинят шлем. А вот что не говори, а марафон — это прежде всего испытание для зрителей. Попробуйте, вот попробуйте два с лишним часа ждать появления спортсменов, потом успеть им помахать, и все. И вот мы видим, как все побежали вперед. И мяч тоже. Зенитовская защита играет очень хорошо, но тут надо отдать должное и спартаковским игрокам. Они тоже не кукурузу охраняют. Итак, Роналду, как обычно, идет подавать штрафной, разбегается, бьет и мяч пролетает ниже ворот. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 15 градусов. Ночью опустится до плюс 10. Ветер северный до 8 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
10: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
9: Курсавто 20 20 12.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В администрации города выкинули старую мебель. Бомжи вступили в борьбу за кресло мэра.

0: на правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Суперигра. Пикниковый период с доставкой. На Юмор ФМ.
1: 16 июля, на календаре 7 часов 48 минут на столичных. Прямо сейчас на Юмор-ФМ начинается пикниковый период с доставкой.
2: Ну и, между прочим, до конца июля в нашей суперигре вы можете стать победителем, обладателем промокода на доставку из гиперленты. И главный приз – промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль, чтобы всей большой, дружной, классной, веселой компании зажигать где-то на природе, на всю катушку отмечать пикниковый период.
1: Что для этого нужно сделать? Разберемся подробнее, а тут все просто. Регистрируйтесь на сайте веселорадио.ру и рассказывайте, о каком пикнике вы мечтаете. Мы выберем самые оригинальные, либо же трогательные идеи и позвоним вам, чтобы сыграть в нашу, скажем так, музыкальную авантюру, игру.
2: Именно авантюра и будет. Ну а 31 июля разыграем главные призы. А это, между прочим, целых 3 промокода на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от гиперленты. Чтобы принять участие в нашем розыгрыше, выполните условия акции на сайте веселорадио.ру. Там все подробности.
1: Так что да, друзья, вот такой призыв. Регистрируйтесь и принимайте участие в пикниковом периоде с доставкой на Юмор-ФМ.
2: Да, жарьте шашлык, слушайте Юмор-ФМ, кайфуйте, наслаждайтесь. Все-таки пикниковый период для этого и существует.
1: Да.
2: Правда же, Антон?
1: Правда, Оля. И наши слушатели, кстати, уже прислали несколько историй своих, скажем так, заветных желаний о том, как же они хотят вот провести свой пикник. Сегодня, кстати, у нас будет Анатолий из Северска,
2: да,
1: между прочим, который написал следующее. В наше такое короткое теплое лето хочу вывести свою семью, жену и двух сыновей с их подругами на отдых к Лесному озеру, первому из 7 озер озера Якова, из сообщающихся между собой 5 озер из 7. Вот так.
2: Вот мне прям захотелось туда.
1: Уже, да, звучит на словах все красиво. Там есть все, и рыба, и ягоды, и грибы. Ну и гнус, конечно. А самое главное, это единение с природой. Вода из-за отсутствия множества болот и большого содержания железа имеет красновато-бурый оттенок.
2: Круто.
1: Звучит все очень красиво.
2: Анатолий, доброе бодрое.
1: Приветствуем вас, Анатолий.
3: Добрый.
2: Да, Северск — это в Томской области. Именно поэтому, да, вы написали, что оно вот такое вот короткое, но теплое лето.
3: Да.
2: Ну, а чтобы оно еще было и веселым, мы предлагаем с нами сыграть здесь, на Юмор-ФМ.
1: Давайте к правилам того, что будет происходить. Мы, значит, включаем вам, Анатолий, фрагмент из популярной композиции, где некоторые слова мы заменили на другие, которые связаны непосредственно с пикником и летним отдыхом.
2: Угу.
1: Ваша задача — назвать оригинальные слова, которые мы, скажем так, скрыли, спрятали.
2: Да. Анатолий, вам сейчас кто-то будет подсказывать, там, болеть за вас, или вы в гордом одиночестве сейчас?
3: Ну, на работе я в гордом одиночестве, но я надеюсь, радио слушает, мои любимые.
1: Угу, и они... Моральная поддержка.
2: Держат кулачки.
1: Давайте так, мы будем подсказывать вам, Анатолий. Мы будем всячески стараться, чтобы вы одержали победу.
2: Мы же тоже ваши родные.
1: Конечно. Анатолий, вы готовы?
3: Конечно.
1: Вперед.

0: Анатолий, прием, прием.
1: Да, вам в какой-то степени, кстати, Анатолий, повезло. У вас всего одно слово, которое повторяется просто несколько раз.
0: Три раза.
1: Три.
0: Да.
2: Танцпол.
0: Так просто? Вот прям вот так просто? Ну, давайте проверим.
1: Надо убедиться, прав ли Анатолий.

0: сойти. Просто невероятно.
1: Анатолий.
0: Анатолий.
1: Ну как вы там?
2: Ну, маленечко понервничал, ну, замечательно.
0: Ну, а сейчас можно прям прокричаться. Хотите прокричаться на всю страну? Ну, от счастья.
1: Давайте я прокричусь. Анатолий, мы вас поздравляем! Вы получаете промокод на доставку из Гиперленты на 4000 рублей.
2: Спасибо. Вы лучший радио.
0: А вы самые лучшие слушатели. Ну вот, кстати, если вы хотите также сыграть с нами, как это сделал только что Анатолий, и получить шанс выиграть такой же приз, то регистрируйтесь на сайте веселаярадио.ру. Рассказывайте о пикнике своей мечты. И неважно где. Да хоть на Луне. Главное, слушайте Юмор-ФМ и ждите нашего звонка.
1: Ну и напоминаем, что вы можете стать участником розыгрыша главного приза. Промокода на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от Гиперленты. Для этого выполните условия акции. Подробности на сайте веселорадио.ру. Имена счастливчиков мы узнаем уже довольно скоро. 31 июля в Шутки Шоу.
0: Да-да-да, поэтому все внимание на Юмор-ФМ. Ну и там же на Юмор-ФМ, на сайте веселорадио.ру, скорее вступайте в нашу супер-игру.
1: Желаем всем отличного пикникового периода с доставкой.
3: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В Гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
4: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
5: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.

0: Реклама.
1: Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
3: Купила ракетки.
2: Пунг.
4: Продал удочку.
5: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
3: Вебери сейл.
6: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
6: Покупай безопасно.
2: Пунг.
7: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
8: Geely Citeray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citeray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Но летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри

0: Юмор-ФМ.
1: Добро пожаловать в новый час. 16 июля по-прежнему на календаре отмечается сегодня такой праздник — День рисования на асфальте. Мы же спрашиваем, какую бы надпись вы написали? Может быть, какой-то рисунок нарисовали под окнами Юмор-ФМ.
2: О, кстати, рисунок. Интересно. Там бы точно тебя нарисовали, Антон.
1: Но я почему-то подумал, что тебя портрет Мажары. 4 на 4 такой. Хоп! Лицо во всю парковку.
2: Галина вот написала: под окнами Юмор-ФМ. Да, конечно же, доброе, бодрое.
1: Действительно, а что это мы не подумали даже?
2: Это же самое вообще логичное, что может быть доброе, бодрое. Я добрая, ты бодрая. Да. Или нет? Да,
1: периодически наоборот.
2: Ну, или наоборот.
1: Фраза, которая ушла в народ, Оля.
2: Да?
1: Твоя, между прочим.
2: Она родилась...
1: Ты прародитель.
2: Нет. Нет, ну знаешь, как говорят, я забыла это слово, который несет. Доброносец.
1: Ну, допустим.
2: Утроносец.
1: Не понимаю, что ты хочешь донести, но неси. Шутки шоу в студии МРФМ. Мы продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Здесь в студии Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.

0: Какие еще праздники отмечаются в этот четверг, помимо дня рисунка на асфальте? Давайте разбираться. День вкусной еды, например.
1: У меня дома вкусненькие куриные котлетки, правда, не жареные, и томатная паста.
0: Подожди, куриные котлетки, правда? А, все,
1: ну,
0: понятно.
1: Ну, их пожарить надо.
0: Я понял.
1: И томатная паста. Ну, это, в смысле, макарончики, которые потушила с помидорчиками и с чесночком. Потом
0: вкусно.
1: Туда сырок тертый.
0: Вполне
1: просто
0: себе.
1: С ума сойти. Ну, и, конечно, котлетки пожарить.
0: Да, у меня более классическое блюдо.
1: Ну. Оливье?
0: Куриный супчик.
1: О, как вкусно.
0: Видишь, все гениальное просто. Всемирный день змеи. О, Оль, твой праздник, кстати, иногда.
1: А если бы я
0: ох,
1: была...
0: этот взгляд!
1: Если
0: глаза
1: была...
0: змеиные!
1: Змея-то какая? Вот какая я?
0: Анаконда, Оль, точно.
1: А не гремучая?
0: Нет. Певучая. Ну и не самая...

0: самый приятный, да, местами праздник. День ипотеки.
1: До 37-го года мы с ней.
0: Вот такой набор сегодня. Выбирайте, что больше нравится, отмечайте. А это шутки шоу, мы готовы продолжать. И далее здесь появится герой любимого скетч-шоу.
1: Для вас мы собрали самое лучшее. Однажды в России.
2: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в театре.
3: Уважаемые зрители, прозвучал третий звонок. Скоро начнется балет «Лебединое озеро». Но с учетом, какую охренительную кучу денег вы отвалили нам за каждый билет, мы, конечно же, дождемся всех до единого.
4: Мишочек Игоревич, я вообще не понимаю, какого лешего мы здесь сели. Но смотря в течение 2 часов, как у танцоров в обтягивающих колготках яички постепенно синеют, я сюда пришла просто пофоткаться, чтобы все от зависти сдохли, что я была в большом.
5: Вот, кстати, Янчик, ты когда в соцсетях под своей фотографией пишешь «смотрите, я хожу по большому», это... Люди даже не успевают досмотреть, как прогрузится фотография, просто перелистывают и все.
6: Руки убрал, я сказал!
5: Стоять!
6: Убрал!
5: Стоять!
6: Убрал руки!
5: Вам сюда нельзя!
6: Это тебе сюда нельзя было, в этот мир! Ты швейцарская обслуга тут стоишь! Да если бы твоя мать знала, что ты пригодишься только двери открывать, она бы тебе с самолета на вилла родила! Понятно? А Денис Игоревич пришел сюда приобщиться к прекрасному!
5: Дело в том, что если вы хотите посмотреть... Балет! Вам нужен билет!
6: Эх ты, гаденыш, а! Ты че не пойму, ты эту дверь все время об башку себе открываешь, а? Ты видел, сколько билет стоит? 1 000 000 рублей! Не за вагон угля, не за 47 тысяч огурцов, а за билет в театр!
5: Ну, такая здесь стоимость!
6: Ах ты, обслуга театральная, какая стоимость! Ты че, не пойму, у тебя в башке вместо мозгов скворцы, а?
5: Мужчина, послушайте, послушайте, да, в жизни так бывает. Действительно, жизнь вообще несправедливая штука. Вы думаете мне что? Да обкакачки очень сильно нравятся в 21 веке в таком костюме ходить, а? Или вот это ходить, вот это постоянно людям двери открывать. Они как будто тупорылые, тупорезы не могут понять, как дверь открывается. А я им: здравствуйте, заходите, пожалуйста. Я сам этого балета никогда в жизни не видел, потому что у меня нет денег на билет. Даже те, кто танцует этот балет, у них тоже нет денег на билет. И поэтому они сами танцуют вслепую. Так уж принято у нас... В большом. Проваливайте, иначе я буду вынужден применить шокер.
6: О, напугал козла капустой. В голодные времена, то есть в любые, Денис Игоревич в метро успевал между вагонами на контактной рельсе крысу пожарить, понятно? Так что мы остаемся здесь и будем смотреть балет.
5: Блин, мужик, что? Прикольный ты.
6: Я прикольный?
5: Да. В целом-то, Янчик, ну нам что, мы здесь пришли сюда, чтобы ты просто пофотографировалась и все. Ты же это сделала?
4: Угу.
5: Ну и поехали домой. Все, короче, мужик, давайте. Теперь это ваши места. Хорошего вам вечера. Все, наслаждайтесь.
6: Михаил Игоревич, спасибо огромное вам, вам и вашей образованнейшей, прекраснейшей, умнейшей даме.
2: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
6: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
7: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
8: Только до конца месяца. Ликвидация «Джили Атлас» в «Мартен» от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Джили Мартен, Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
9: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
10: Акция действует до конца июля.
11: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Ищи стабильный

0: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82. Фоменко на «Юмор-ФМ».
2: Спасибо моей микроволновке за то, что каждый день дарит мне возможность насладиться горячей тарелкой холодного супа.

0: есть рассказать, есть чем с вами поделиться. Коснемся футбола. Но вчера уже ни для кого не секрет, Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу 2026
1: года. Я сейчас узнала впервые.
0: Так вот, да.
1: А это во сколько было, кстати?
0: Ну, в 22 9? Часа ровно по московскому времени команды начали играть.
1: А, прям, ладно, а то мне просто стало интересно. Я думаю, вот в 9 вечера у нас в домовом чате фотку разместили, где мороженое выкинули из окон, и реально там их много. Я думаю, может, команда проиграла. Нет, что-то другое было.
0: Так вот, интересный факт. В 2007 году Лионель Месси буквально-таки держал на руках Ламина Ямаля.
1: Это кто?
0: Это,
1: ребенок.
0: Ребенок, все правильно, человек так. Футболист сборной Испании, которые не сыграют, соответственно. Да, ему было 19, ему 5 минут, а сейчас они сыграют против друг друга на чемпионате мира, представляешь? Но новость не об этом, друзья. Тут немного статистики подъехало. Россияне, оказывается, потратили, внимание, 122 миллиарда рублей на пенное во время чемпионата мира 2026.
1: Так он еще не закончился.
0: А они уже. Мы, точнее.
1: Там, а говорят, что пить меньше начали, это... там что-то все экономят.
0: Да-да, это абсолютный рекорд, кстати, в общем-то. С 11 июня по 15 июля футбольные фанаты выпили примерно 682 миллиона литров пенного. Это на 19% больше, чем на чемпионате Европы 2024. Ну так тут и событий, да, побольше, как помасштабнее.
1: Ну, слушайте, не забывайте, что Минздрав предупреждает,
0: это вы помните, да, обязательно.
1: Вот, поэтому давайте о чем-то прекрасном поговорим и правильном.
0: Когда ты говоришь прекрасно и правильно, страшно становится. Ну, давай поговорим, Оля.
1: Японские умельцы тут выпустили лапшу быстрого приготовления, которую, внимание, вы сейчас вообще с ума сойдете.
0: Так.
1: Можно заваривать прям холодной водой.
0: Мы сошли с ума, Оля. Все, как ты предрекала. Ну, во-первых, это невкусно, как мне кажется.
1: Да, тебе это так кажется. Короче, технологию
0: разрабатывали. Ты так говоришь, как
1: много...
0: будто пробовала, так.
1: Нет. Она мягкая становится, без кипятка, но при этом не разваривается и не разваливается.
0: Но при этом холодная.
1: Холодненькая, ну и что? Ну так не обожжешься, тоже во всем есть
0: мне
1: твои.
0: Мне нравится, что ты в какой-то момент начинаешь просто искать плюсы. Знаешь, как будто назло, я найду назло тебе плюсы в чем-то.
1: Нет, Антон, не назло тебе. Это, знаешь, на самом деле, моя природная такая вот особенность. Я во всем всегда стараюсь найти плюс. Какая бы... вообще не
0: глубокая яма, да, не была, скажем так.
1: Продаются пока в двух только вариациях, значит, эти штуки. Острая кимчи и курица с лимоном. Вот кимчи я попробовала. Хотя и курицу с лимоном тоже попробовала
0: бы. Я бы не стала это пробовать.
1: У меня прямо аж слюньки потекли.
0: Совершенно нет, отторгающе.
1: Тебе не нравится кимчи?
0: Холодная лапша, мне не нравится быстрое приготовление. Лапша! Холодная! Такие новости к этой минуте. Далее давайте продолжать, друзья. Пару мгновений здесь в эфире МРФМ. Наш фирменный пародийный проект, не реклама.
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+. Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ООО «Парк развлечений». ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
3: А у нас... новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Козюльская городская администрация предлагает жителям Козюльска и всяким прочим гражданам России оформить на льготных условиях подписку на еженедельную газету «Рупор Козюльска».
3: А на какую еще? Это же вот такая газета! Просто самая лучшая газетка! Дико многофункциональная газетенка! Судите сами, она и скатерть, и мухобойка, и вентилятор, и махало для мангала, и под попу положить, и шапка, и зонтик, и туалетная бумага, если что, и кораблик ребеночку, и самокруточка, и подножку шкафа, чтобы не шатался, и окна помыть, и на рожу полосочками после бритья, если порезался, и в ботинки напихать, чтоб сохли, и кулек для семечек, и обложка для книжечки, и можно и почитать, конечно же, но, честно говоря, я бы вам не советовал.
4: Рупор Козюльска. Действительно полезная газета.
3: Лоток для кошки тоже сгодится.
4: Не жмитесь, подпишитесь. Рупор Козюльска.
5: Не реклама. Ты прикинь, моментальный кэшбэк 100% с новой картой Шара от банка Лукоморье.
6: Неужели так бывает?
5: Да, представь себе, все на Шару.
2: Банк Лукоморье представляет Шара. Первая карта с кэшбэком 100%.
6: Бензин.
5: На Шару.
6: Модная одежда.
5: На Шару.
6: Кино, рестораны, путешествия.
5: Да все на Шару.
6: Такого просто не может быть.
2: В Лукоморье может. Моментально возвращаем 100% с любой покупки. Найдите отделение Банка Лукоморье в вашем городе.
5: Под дубом с золотой цепью.
2: И попросите сотрудника в костюме кота оформить вам Шару.
6: А это бесплатно?
2: Ну, конечно. Все на Шару. Банк Лукоморье.
7: Приходите в гости к нам поскорее.
2: Не жизнь, а сказка. Подробности в сборнике стихов великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
8: А вы когда-нибудь видели косяк плотвы? Ныряли к большим зеленым жабам? Плавали с лещом?
9: Мутноводский государственный озеронариум приглашает взрослых и детей окунуться в удивительный подводный мир озер, прудов и болот средней полосы России.
8: Своими глазами увидеть карася, сама и судака в естественной среде обитания.
9: Встречи с вами ждут резвые бычки, пугливые пескари и озорные лягушки.
8: У нас представлена самая полная коллекция ужей и пиявок.
9: А на десерт более 200 видов речной тины, ряски и камыша.
8: Мутноводский государственный озеронариум. Развлечение для всей семьи. Впечатление на всю жизнь.
9: А наши вяленые и копченые сувениры сделают ваш визит действительно незабываемым.
8: Село Мутные Воды, озеро Коричневое. Далее по указателям платная рыбалка.
9: Наш озеронариум ждет вас. Подробности на сайте пиявкидолягушки.рф.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей.
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
2: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
3: Кроме форматы эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» – не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
13: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
14: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
15: ООО «Умный ритейл». УГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jackcar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Друзья, которые выкладывают фото с грибами, вы на следующий день тоже что-нибудь выкладывайте. А то я переживаю.

0: Давайте вернемся к теме сегодняшнего эфира. Итак, день рисования на асфальте отмечается сегодня 16 июля. Какую фразу вы бы написали под окнами Юмор-ФМ? Так звучит наш вопрос. Давайте посмотрим, что прилетело в веселый чат к этой самой минуте. Андрей, ну вот меня рассмешил, развеселил. В ВК написал он следующее. Свободу Фоменко.
1: Нет, пока все шутки не пошутят, не выпустим его.
0: Не то чтобы, Андрей, мы, конечно, сильно тут Николая держим. Но как мы без него?
1: А как вы без него? Так что, ну, сами ответили на свой вопрос. Евгения вот написала, а я бы написала так. Где мои кота-носочки? А где? Вяжутся.
0: Вяжутся, да.
1: Хотите выиграть кота-носочки, термокружку Юмор-ФМ? Следите внимательно за эфиром. Мы тут будем выбирать самых-самых-самых. И кому-нибудь что-нибудь да подарим. Я почему-то как кошка заговорила.
0: Как кот Матроскина. Играйте, да выигрывайте.
1: О!
0: Вот так. Евгений написал комментарий в ВК также. Пусть всегда будет солнце. Скобочки открываются, солнечные. Пусть всегда будут дети.
1: Деточкина.
0: Молодец, Оля, да. Пусть всегда будет Юмор-ФМ. В скобочках Юмор-ФМ.
1: Да.
0: Бурный Оля и я. Ребята, мел в окошко бросьте, а то, боюсь, не хватит.
1: Чего кинуть в окно?
0: Мел.
1: А у нас тут окон нет, кстати. Ну, точнее, они не открываются. Поэтому мы вам ничего не кинем. Ни мяч, ни мел. Только можем привет передать.
0: Привет. Привет. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение также принимаем. Пишите, какую фразу вы бы написали под окнами Юмор-ФМ. А может быть, рисунок.

0: Это вам не шутки. Это
1: шутки шоу.
0: Каждое утро на Юмор ФМ.
2: По сути, друзья, у нас 10 дней остается до масштабного события, до семейного фестиваля.
3: А пикник. У меня платья нет.
2: Юмор ФМ, а Оли платья нет. Как будем решать вопрос?
3: Ну, голой нельзя, все-таки семейный праздник.
2: Нет, ну можешь, конечно, попробовать, Оль.
3: В смысле, можешь попробовать?
2: Сейчас кто-то оживился у радиоприемников в этот момент.
3: Да-да-да.
2: Ну, вот такая дополнительная вам мотивация. Будет ли Оля в платье, либо же без, узнаем 26 июля.
3: Или это будет голое платье, знаешь, как у нас любят селебрити.
2: Да-да-да.
3: Нет, у нас все будет прилично. У нас все-таки семейное мероприятие, поэтому приходите всей семьей 26 июля в гастроквартал 3 вокзала Депо. Там будет по-настоящему жарко, потому что там будут градусы.
2: Группа Филатов и Карас.
3: Да. Анна Немченко, Султан Лагучев.
2: Дмитрий
3: что?
2: Колдун.
3: Диджей Димиксер.
2: Группа Тестостерон.
3: Кстати, группа Тестостерон сегодня появится у нас в эфире в 9.15 по московскому времени. Так что присоединяйтесь, расскажем все.
2: Ну а пока звоните 229-2909, код Москвы 495. Есть классные подарки для вашего летнего развлечения. Ну а еще раньше Лига городов.
0: Юмор ФМ и ТНТ

0: находитесь в Камчатке, есть такая женщина, которая записывает голосовые сообщения так, что их смысл понимает только она сама.
1: Добрый вечер, дорогой нашей любимой Елена Варфальф, Елена Вармале, Елена Бармале, дорогой Леночка, мы вас поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы домашние задания и проверок чуть-чуть поменьше было. Вы же совсем улица воздух не гулять, женский красота уходить. Так еще год, вы по улице будете идти, все будут кричать: «Эй, фу! Позор! Ты это оставь так делать, да? Ты это домашнее задание не ему задавать, ты их мне задавать, а мне вместо семья постирать, накормить, делай так до попыт, ты будешь еще подкидывать! Ты, эй! Ты кто, эй? Ты кто? Лучше потеряйся, мой тебе совет! День настанет, я тебя настигну в натуре! Эй!» Еще раз с днем рождения вас, всего хорошего!
2: Команда Иван да Марья, Кострома.
3: Очень много девушек уходят в мужские профессии. Девушка-пилот узнала, что на борту бывший.
4: Уважаемые пассажиры, взлетаем, как свободные птицы, в ясное небо. Это я сейчас выйду, я ему все в глаза скажу. Уважаемые пассажиры, кислородные маски вы можете надеть прямо сейчас, потому что на борту душнило. Внимание! У аварийного выхода сидит личность, которая будет мешать вам идти дальше. Во время полета вам будут предложены прохладительные напитки и не спать с сестрой своей девушки. Мы обязательно влетим в зону турбулентности, чтобы он понимал, что такое эмоциональные качели. И специально для скотины, который говорил, что английский мне никогда не пригодится. Dear passengers and fucking Сергей.
5: Ну я вообще-то Макс, но английский. Во. Суперпроект
2: МТ, это Лига городов. На Юмор. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 15 градусов. Ночью опустится до плюс 10. Ветер северный до 8 метров в секунду.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27. Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
9: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
7: Курсавто 20 20 12.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как говорит Семен Маркович, наши дети как наши деньги. Какими бы ни были большими, всегда кажутся маленькими.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Так, мы продолжаем разыгрывать, кстати, призы, которые точно потом превратятся в крики радости и веселья. Это два билета в грандиозный парк развлечений «Остров мечты», город Москва.
2: И действительно, крики радости вам гарантированы, потому что по этим билетам вы можете посетить все аттракционы, которых в «Острове мечты» становится еще больше. И, кстати говоря, Татьяна из города Егорьевск прямо сейчас готова заполучить два билетика. Доброе бодрое!
1: Татьяна, приветствуем вас!
3: Доброе утро всем.
2: Как настроение?
3: Ну, какое оно может быть? Оно просто замечательное. Я дозвонилась до вас, я вас слышу. Это уже подарок очень большой для меня.
2: А мы сейчас вам еще споем.
1: Мы тут, значит, Татьяна, подготовили, в общем-то, три строчки в тему сегодняшнего эфира.
2: Да.
1: Попробуем их исполнить в блюзовой манере. Получится, если то здорово. А от вас хотим четвертую строчку в рифму.
2: Готовы?
3: Хорошо. Да.
2: Тогда вперед. Погнали! Продам гараж, люблю тебя, Кать!
1: Ой, всякое на асфальте можно писать.
2: Да. Напишу я под окнами Юмор ФМ.
1: Татьяна?
3: Музыка и лето — это нужно всем.
2: Да! Пусть всегда будет лето и музыка!
1: Песни. Татьяна, ну, классный вариант. Принимается.
2: Да, а давайте нашу проверим.
1: Ну да, мы тоже кое-что подготовили.
2: Напишу я под окнами Юмор ФМ.
1: Теперь, Оля, вместе.
2: Доброе-бодрое всем! На самом деле, мы стибрили этот вариант.
1: Ну, конечно,
2: нам его прислали.
1: Конечно.
2: Но вообще, изначально это мы его придумали.
1: Татьяна, мы вас поздравляем! Два билета в парк развлечений. Остров мечты теперь ваши.
2: Да, и, кстати говоря, теперь аттракционов в парке еще больше. Так что Татьяне, ну, просто повезло. Можно испытать совершенно новые аттракционы 1 августа, еще до официального открытия нового пространства парка. Так что, Татьяна, мы вас еще раз поздравляем.
1: Браво, ура, ура.
0: Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше. Еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. УГРН 11 47 74 65 03 750 0+.

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это Шоки-шоу на Юмор-ФМ.
1: День рисования на асфальте. Вот такой праздник отмечается сегодня, 16 июля на календаре. Напоминаю, четверг. Какую фразу вы бы написали под окнами Юмор-ФМ? А может быть, рисунок какой-то изобразили?
2: Вот, кстати, ВК Виталий написал. Ну, если именно под окнами Юмор-ФМ, Антон, выходи за Ольгу. Обычно

0: на Юмор ФМ.
1: Если прислушаться, можно услышать шаги. Такую легкую звездную поступь наших сегодняшних гостей.
2: Звездная поступь.
1: Да. Группа «Тестостерон» появится здесь, в эфире Юмор ФМ, с минуты на минуту. Послушаем новую песню, которую ребят создали.
2: В белом.
1: Не знаю, в чем они там ее создавали, но да, трек получил название «В белое».
2: А, ну в белое, ну в белом, я ну все, короче. Все подробности прямо через несколько минут, и песни будут. И поговорим, кстати, про пикник Юмор-ФМ, где группа «Тестостерон» будет зажигать. Ну а прямо сейчас тот самый КВН на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет.
3: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная 20 века.
4: Они опять пригласили... Случай в ресторане. Смотрим.
5: Ой, хорошо, отпраздновали юбилей.
6: О, вот это покушали, а.
5: Здорово.
6: Вот это покушали. Принесите, пожалуйста, счет.
7: Да-да, все готово. Ой. Прошу вас.
6: А почему счет общий? Мы же просили отдельно каждому, мы же друзья.
8: Да ладно, что, я же знаю.

0: У меня было-то пиво, там, два салата, вот 500 рублей. За глаза это даже с чаевыми, нормально.
1: А у меня банан там и кефир, пожалуйста, 500.
2: Слушайте, ну я побольше зарабатываю, 550.
3: Итого 1550.
0: Нормально. Что, хватает, нет?
3: Ну, вообще-то нет. Тут счет на 28 тысяч.
2: Чего?
3: Ну, 28 тысяч.
0: Надо разбираться, вы что? Как так?
4: Слушайте, ну давайте по-жигански, может, раскидаем поровну, да и закроем счет, ну что?
0: С чего ради-то главное? Поровну главное, ничего себе. Я вообще практически ничего не ел, вообще так поклевал только и все, че?
4: Ага, всю икру с бутерброда склевал. И в лобстере дырку выклевал, дятел.
0: Ну не может быть так много вообще, надо официанта искать, что за разбираться, что?
3: Так, ладно, давайте разберемся. Так, кальян, 14 тысяч.
4: Чего так дорого? Такое?
3: Ну на коллекционном шампанском. Кто заказывал на коллекционном шампанском?
5: Ну я.
3: Серега, ну что, плати.
1: А что я-то?
3: Ну что, твоя же баба, ты и плати.
1: А что моя-то?
3: Ну ты же с ней пришел, ну.
1: Я пошел сюда, она спрашивает, а Славик там будет? Ну что, твоя баба, значит?
3: Че, села ты, иди к ней. Куда ты пересаживаешь? Сиди уже там теперь. Нифига, сейчас бы 14 штук прилетело.
5: Вы чё позоритесь-то? Я сама за себя заплачу, вот вам 10 тысяч, чтобы вам стыдно было.
4: Вообще не стыдно. Ты заплати так, чтобы мы от стыда сгорели. Чтобы мы вообще от стыда под землю провалились. Чтобы метро провалились прямо от стыда.
5: Я вообще тогда платить не буду.
1: Ты с метро-то чё переборщил?
3: Так, давайте я буду говорить что, а вы говорите, у кого это было. Так, хлеб 30 рублей.
1: Ну, давай я.
3: Хорошо, фуагра 2000. Спички 10 рублей.
1: Ну, давай 5 я.
3: Макароны.
0: Макароны я. Я макароны.
3: Макароны с устрицами 2,5.
0: Слушай, мы так запутаемся вообще, честное слово, запутаемся мы.
1: Да ничего не запутаемся. Я все помню, с меня хлеб и спички, с себя макароны с устрицами.
4: Слушайте, я еще раз предлагаю, давайте поровну раскидаем счет и закроем. Кто за? Сережка за? Серега за. Димка за?
0: Ну давай.
4: Димка за. Славка за?
1: Я против.
4: Славка против, я тоже против. Вы за, с вас по 14 тысяч.
6: Белая ворона. Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

даже яйца. Да. Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице, что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: надо считать. В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейдин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
6: Только до конца месяца. Ликвидация «Джили Атлас» в «Мартен» от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен», Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Так, ну мы в целом уже все успели обсудить с ребятами за эфиром. Поэтому никакого смысла, да, продолжать нет. Группа «Тестостерон» у нас сегодня в гостях. Парни, доброе утро, рады вас видеть.
1: Всем привет, за эфиром обсуждается самое интересное.
2: Но мы не расскажем, что.
0: Да, да.
3: А ну скажите, доброе бодрое.
2: Доброе утро, страна.
1: Доброе не бодрое. Но мы...
2: настроенная на юмор, на позитив, на прекрасное настроение. Я одет даже в белом сейчас, друзья.
3: Да, да, да.
2: Вы даже не понимаете, почему я одет в белое.
3: А мы уже рассказали, кстати.
2: Ага. Уже?
3: Да,
2: а,
3: мы уже рассказали.
2: Все, тогда вы знаете, понимаете. Тогда вы понимаете, почему я в белом.
0: Да, и не понимаем, почему
2: Валерий
0: не в белом.
2: Почему я в черном?
0: Да, да,
1: вам неведомо.
0: Все так, все так.
1: Всем доброе утро, всем, кто рулит, всем, кто уже отрулил, всем, кто еще собирается порулить.
2: Кто успел заправиться.
3: Всем, кто выруливает. Но, кстати говоря, мы сегодня отмечаем день рисования на асфальте. Мы не будем спрашивать,
1: вот
3: когда
1: откуда
3: много...
1: у тебя на спине эти следы?
2: Вот. С этого я начинал.
3: Мы не будем.
1: Ты проснулся на земле или что?
2: Конечно.
1: Порисовал на тебе кто-то?
2: Да, да, да.
3: Так, я предлагаю на всякий случай...
0: Давай, попытка номер три.
3: Давай. Какую фразу вы бы написали под окнами Юмор ФМ? Вот мы сегодня эту фразу задаем всем слушателям Юмор ФМ, и мы, конечно же, не можем не задать этот вопрос
2: вам. Я бы просто сердечко нарисовал, честно.
3: Прям сердечко? Одно?
2: Да. Прекрасно. Да, огромное, большое, красивое.
3: Какого цвета?
2: Красным мелом. Я рисую белым мелом.
3: Так, Валерий.
0: Ну, Валерий уже сказал, что сердечко это банально.
1: А я вспоминаю песню. Я рисую на асфальте белым мелом слово. Хватит.
2: Ну, речь же про асфальт, правильно?
1: И хватит боли. Бобр, курва, я...
2: Знаете, прикол? Хватит жить, хватит боли, бобр, курва.
0: Так, ну все, значит, с фразами на асфальте, да, разобрались, прекрасно, давайте переходить к главной цели визита. Ну, парни, в общем-то, тут написали новую композицию и выпустили даже. В белое она получила название.
2: А мы можем спеть?
1: Я думал, мы сейчас про эту пробу.
2: В прямом эфире можем спеть.
3: Для прямо сейчас?
2: Давайте. Да, не, давай. Когда надо, когда вот мы люди подневольные, понимаете? Когда скажете, тогда и сделаю.
1: Да, все.
3: Пойте!
0: Давайте сейчас, почему нет?
1: Да, без проблем.
0: Пожалуйста.
3: Еще одна
0: группа «Тестостерон».
2: Белые. Когда песни будете запускать? Если мы будем сегодня песни запускать?
0: Конечно.
2: Только что, вот сейчас включаем.
3: А, прямо сейчас. Все, я поняла, Андрей. Короче, он говорит, сначала песня, потом все остальное.
2: Да я бы, давайте поговорим вначале. Что этот Андрей? Что-то начинает здесь, старшие эти
1: я
2: братья.
1: Я же сказал,
2: эти старшие братья.
1: Я как все.
2: Вы с которого часа сегодня здесь утро, друзья?
3: С 7.
2: Сколько раз с этого времени в перерывах вы послушали песню «Белая тестостерон»?
3: Один раз, кстати.
0: Ты послушала? Я признаю, что ноль.
3: Нет, подожди, мы слушали, но не сегодня.
2: Ноль — это тоже цифра.
0: Но не сегодня, да, сегодня не слушали.
2: Это, конечно, отрицательный результат.
0: Но тоже результат.
2: Для нашего стрима.
3: Слушай, я поняла, почему сегодня Андрей в белом, а Валерий...
2: Он дома не ночевал, поэтому в белом. Мы вчера как на асфальте, мы же определились. Мы вчера как снимали рилсы, так он и приехал. Свеженький, домашненький.
3: Андрей просто сегодня такой добрый полицейский.
1: Блин, как круто, что вы переехали вот сюда, друзья мои. Я вас поздравляю, первое, с новосельем.
2: Да, с новосельем. Здесь очень красиво, красивая
1: студия. Здесь очень близко.
0: Слушайте, для тех слушателей, кто не понимает вообще, что происходит сейчас, и вот они вдруг только-только включили, и что-то происходит в эфире Юмор ФМ, группа «Тестостерон» у нас сегодня в гостях.
3: Впервые после нашего переезда.
0: Да. А мы, в общем-то, решили, да, пообщаться, что слушать песню, правильно?
2: Да, ну, да, правильно. Вот, зачем?
0: Поэтому
2: зачем она вообще?
0: Абсолютно обо всем сегодня разговариваем. Как лето проводите?
2: Лето.
3: Как лето.
2: Как не лето.
3: Так. Натянул ли ты наконец-то потолок в квартире?
2: Я посмотрел и вспомнил, сейчас реально натянул все красиво.
3: Да, все. А то, как мы не встретимся...
2: Живу здесь недалеко, через пару улиц.
3: Мы как не встретимся, Валерий все делает ремонт.
2: Все потолок натягивает.
3: Все потолок натягивает.
2: Нынче помельчал, победнел, поэтому я долго делал потолки.
3: И сделал, наконец-то.
2: И сделал, да.
3: Ну, мы тебя поздравляем. А когда мы к тебе
2: знаете,
3: придем
2: какого,
3: на новоселье?
2: Знаете, какого цвета потолки?
0: Так, ну-ка.
3: Красные?
2: Белого.
0: Белого?
2: Да.
3: Странно.
0: Совпадение?
3: И песню про в белое.
2: Блин, точно. Ребята.
0: Я думал, там что-то про свадьбу, это про потолки Валерия, оказывается, композиция.
3: Слушай, давайте уже послушаем, наконец-то.
0: Да давайте, в конце концов,
3: конечно. «Тестостерон» не про свадьбу, а про белый потолок Валерии.
0: Прямо сейчас «Тестостерон» в белое в эфире Юмор ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Ты сказал, когда тут нужно всем привет еще раз, друзья, так сказать.
2: Да-да-да. Возвращайся.
3: Мы, кстати, в прямом эфире, Андрей. Да. Что произошло вообще?
1: Блин, это не просто так называют Юмор-ФМ, друзья.
3: Друзья мои, тестостерон в белое только что прозвучало в эфире Юмор-ФМ.
1: Ну, как вам песня, ребят?
3: Слушайте, я скажу так, ну, неожиданно немного вот жанр, вот, ну, там, гитарки такие тяжелые. Как будто для меня творчество группы тестостерон чуть более...
1: А вы слышали первую песню группы тестостерон?
4: Да,
1: это не женщина, это беда, например, с гитарками, нет?
3: Она не такая тяжелая, как здесь. Здесь прям такие мощные рифы.
2: Какие времена, такие гитары?
4: Возврат к корням. О, времена, о, гитары.
3: Заметьте, не говорю, что это плохо. Трек качает хорошенько.
1: Спасибо.
3: Мы вас поздравляем с классной очередной работой.
4: Спасибо, ребята.
1: Спасибо.
4: Вы нас не хотите пригласить на пикник, может быть, Юмор-ФМ?
3: А вы боитесь, что придете?
4: Нет такого желания.
3: Слушайте, я не знаю. Мы вас пятый день в эфире объявляем, что вы обязательно будете на пикнике Юмор-ФМ 26 июля.
2: Все все знают. Прям считает дни, смотрите.
1: Мы да, почему?
4: Какое отношение нынче к
1: артисту? Дело в том, что это...
2: Что вы делаете 26 июля? Скажите, пожалуйста,
1: мы
2: мужчины.
1: На пикник идем.
2: Юмор-ФМ?
1: Юмор-ФМ.
4: Там же
2: прекрасно.
4: Кормят.
2: Да, конечно.
4: Тогда я иду.
2: И там не только кормят, но и будут, кстати, шутки.
1: То, что сюда
2: котики.
1: Поносить нельзя, да?
4: Сюда можно проносить только шутки.
3: И песни. Как вы это сделали?
4: Ой, это у вас же котик Юмор-ФМ, да?
3: Это у нас котик Юмор-ФМ, все верно.
2: Котик, кстати говоря, Юмор-ФМ там тоже будет на пикнике, огромный.
4: И это буду я.
2: Кстати,
1: котик,
2: такого...
1: котик, котик.
4: Всем привет,
2: увидите...
4: я ваш котик Юмор-ФМ.
2: Увидите маскот Юмор-ФМ, знаете, внутри Валерий.
1: Да.
4: Филипп Бедросович как-то про котика тоже говорил что-то.
1: Катаман, если вы не знали. Катафил звучит не очень. Катаман лучше.
2: Так, сколько у тебя котиков?
4: Ни одного.
2: А ты их на расстоянии любишь?
4: Да. Ну, очень люблю.
1: Ты знаешь, что такое профсоюз защиты животных?
4: Я не знаю, что у них есть профсоюз.
1: А вот
4: профсоюз, наверное, есть.
1: А вот теперь знаю.
4: Профсоюз вряд ли.
2: Так, а вы знаете, кто еще будет на пикнике Юмор-ФМ?
4: Я буду, Андрей будет вроде.
1: Я знаю, Демиксер будет.
2: Угу.
1: Все.
2: Шутки-шоу там будут. Филатов энд Кэрос. Группа Фабрика.
4: Прям все наши
1: Диме привет.
2: Градусы, кстати.
1: Лехе привет. Будут?
2: Будут.
1: О, давно их не видели.
2: Вы сейчас, кстати, можете пригласить всех слушателей Юмор-ФМ уже вот от себя.
1: Мы приглашаем всех слушателей группы «Тестостерон»
4: от себя.
3: 26 июля.
1: Конечно же.
2: Значит,
1: на пикник Юмор-ФМ.
2: Да, вход свободный. Приходите, говорите, мы группе «Тестостерон» проходите свободно, вообще бесплатно.
1: Да,
2: ничего платить не надо.
1: Браслет на входе вам дадут.
4: Номер карты я прикреплю к посту в своих социальных сетях.
3: Напоминаем реквизиты.
4: Заказ песен принимается в социальные сети.
3: Напомним дату. 26 июля все случится. В 17.00 стартует наш концерт.
2: Кстати, там будет Султан Лагучев, и он сказал, что там подарит что-то той, которая придет с огромной черной розой. Может быть, какой-нибудь тоже устроим флешмоб?
1: А давайте.
2: Давайте. Ну, какой? Все в белом?
1: Да, кто придет в белом?
2: В белом, тот что?
1: Приглашаем
4: тот
1: все домой.
4: Кто идет грязный.
1: Ну, если она, конечно, красивая будет.
4: Мы распишемся у вас на футболке. Да пошли вы, блин.
3: Испортили. Группа «Тестостерон» на сегодня в гостях. Сейчас короткая пауза, друзья, после которой вернемся в эфир.
1: Пьем черный.

0: Драгунский.
1: Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак.
0: Шутки, песни, плюс.

0: дома.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Терек включает «Хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич на балконе.
6: Хочу чипсиков.
7: Но полезных.
8: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
9: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-0-34-93. Москва, улица Среднеревенковская, дом 28-4.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
16: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.

0: по-прежнему приятная компания с легкой сумасшедшенкой сегодня вот так проходит. Эфир группы «Тестостерон» у нас сегодня в гостях. Парни, еще раз вам доброе утро.
1: Вы знаете, мы сегодня обсуждаем не только надписи на асфальте, но и на заборах, друзья.
2: Сковорода, наш наставник
1: Джигурда. Да.
0: Мы уже успели послушать новую песню, ребят. А как мы знаем, это же настоящие свадебные трендсеттеры группы «Тестостерон».
3: Конечно. Вас же часто приглашают на свадьбу?
1: Да, мы очень любим деньги.
2: Да мы с них не вылазим.
3: Мы любим деньги. Ну вот вы как раз записали еще одну песню.
0: Что общего между нами?
3: Которая как раз-таки, ну прям, ну свадебная.
1: Стала женой.
2: Между нами пропасть.
1: Это про эту песню?
3: Нет, это про в белом.
1: А, точно.
3: Белая.
1: Я просто напрашиваюсь еще на одну песню. Вы не поняли меня.
3: Мы помним эту песню.
2: Оль, говори. Что-то несуразец какой-то.
1: Несусветную, да? Несусветную несуразецту.
3: Вы свадебная трансеттер. Это
0: факт неоспоримый.
1: Сейчас можно оговориться.
2: Ты давай осторожно.
1: А у нас законы...
2: Никакие мы не транс.
1: А у нас законы в стране действуют.
2: Мы нормальные. Какие были, такие есть.
3: В общем,
1: мы тестостерон. Мы гетеро.
0: Кто вас укусил сегодня с утра?
2: Я оптимист. Я гетеро. Знаешь эту песню, Оль?
3: Нет.
0: Теперь да.
2: Я так вижу песню. Я оптимист. Я оптимист. Я...
1: Дорогие слушатели Юмор ФМ, послушайте, пожалуйста, песню эту Агата Кристи.
3: Да, и прямо сейчас, кстати говоря, у нас будет конкурс свадебный. Назовем его норм или стрём. Сейчас мы подышим.
2: Снимать зубами подвязку,
0: а вы не видите стрём. Видите, что вы сделали с Олей?
3: Нет, нет. Сейчас выйдет сюда человек и будете... снимать...
0: Давай, не придумаю уже.
1: Говорит, ладно, придумай, давай. Говорит комплименты про ноги.
3: Антон,
1: тоже
3: расскажи, стрём. Пожалуйста, что будет.
0: Ну, есть, собственно, популярный тренд норм или стрём. Мы будем вам озвучивать какие-то...
2: Итальянцы этого повара видели, который стром
0: говорит. Норм или стром, да. Мы там тезисно будем называть какие-то вещи, а вы будете говорить, норм это на свадебном торжестве или стрём. Попробуем.
2: Давайте, давай.
0: Оля?
3: Погнали.
0: Вперед.
3: А, я думала, отбивка какая-то.
2: Группа «Тестостерон» на свадебном торжестве. Норм или стрём?
1: Стрём!
0: Это норм.
3: Наряд невесты черный.
1: Ну, стрём, конечно.
2: Тут Валерий как одет сегодня.
1: А что, ты невеста, что ли?
2: Жених.
1: Слышь, тормози, что ты моросишь?
3: Отмечать 2 дня подряд.
2: Норм, конечно.
1: Норм.
3: Продавать первый кусок торта за 560 тысяч.
1: Норм.
3: Первый танец танцует...
2: Было бы 560 тысяч.
3: Первый танец танцует невеста на шесте.
1: Норм.
2: Стрёмно.
3: Кусать хинкали вместо каравая.
2: Это не моя невеста.
1: Норм. Это грузинская невеста.
2: Это второй день свадьбы, потому что хинкали это похмельное блюдо.
3: Устроить драку свидетелей.
1: Норм.
3: Валерий. Продать первого пьяного гостя.
1: Делать ставки на эту драку. Норм.
0: Ты его только перечисляешь, а мне на эту свадьбу все больше хочется, как бы, понимаешь?
3: Продать первого пьяного гостя.
2: Ну, стрём, конечно. Гостей нужно.
1: А я бы продал.
3: Смотреть чемпионат мира по футболу вместо Love Story молодых.
1: Стрёмно.
2: Я бы скорее Love Story посмотрел, я вообще не фанат футбола. Ни одного матча не видел, прикиньте, позор, да.
3: Вчера кто выиграл?
1: Аргентина.
3: Не видел ни одного.
2: Я из окна слышал, там
1: папа, там...
3: Устроить безалкогольную свадьбу с ПП-блюдами.
1: Я пошел отсюда.
2: Стрём.
3: В финале вместо...
1: Мне больше тут блюдо.
2: А кто там на охране стоит у этой свадьбы?
3: Не знаю. В финале вместо салюта устроить пенную вечеринку.
1: Нормально.
2: Вообще классно.
3: Да? Ну все. Тогда мы вам придумали концепцию. Приглашайте нас.
1: Приглашаем.
3: Вместе с группой «Тестостерон».
1: Класс.
2: Да. Мне чем нравится радиоэфир, все обещают, что нужно ничего не делать.
3: Как это?
1: Да.
3: Приходите 26 июля. Кто знает, может быть, мы вам
1: обещать
3: дам
1: пенную... Обещать не буду, знаешь, потому что приду. Обещать не буду. Ты вроде не депутат.
3: Все? Нет.
0: Расходимся.
1: Депутату спасибо.
2: Нет.
3: Такой вдруг стал серьезный.
0: Хотел маленькую ремарочку, кстати, вот, да, вы говорите, стрём устроить ПП-свадьбу. Я тоже так думал.
2: Ремарочка,
0: да. Я вот до определенного момента тоже так думал, пока не попал на вегетарианскую свадьбу.
2: А почему ремарка... А, ремарочка, говорит. Ну, почему не ремаркочка? Ну, говори.
0: Так вот, я тоже думал, что это стрём, но попал, в общем-то, на свадьбу с ПП-блюдами. Все было очень вкусно.
1: Веганов?
0: Да. Все было очень вкусно, все было натурально.
3: Там прям кабачок зажарили
2: ну,
3: целый.
2: Ну ты я вот посмотрю, там... на тебя, ты вроде не перешел, да?
0: На... Не перешел, да.
1: Слава богу, что мы...
3: А как ты заметил?
2: По цвету лица.
0: Пока не понимаю, к лучшему это или к худшему.
1: К лучшему, конечно, мужику нужен белок, братан.
0: Все.
3: Белок в студию! И приглашение официальное, жаркое, страстное, тестостеронистое.
2: Сковорода, наш
1: наставник Джигурда.
3: На пикник Юмор ФМ.
1: Дорогие друзья, мы жарко приглашаем вас на пикник Юмор ФМ, который состоится 26 июля.
0: Все верно.
1: Да, приходите, пожалуйста, в белых футболках. Мы объявляем сейчас акцию, флешмоб. Мы на них распишемся, если увидим вот что-то.
2: Я в другую уже никогда не влюблюсь.
3: А ждем
2: вас, дорогие друзья.
3: А если в белых бюстгальтерах?
2: Ну, я буду первым, кто расписать?
1: Снимайте, конечно. И бросайте в меня.
0: Но вот мы и узнали, в чем собирается Оля вести пикник.
1: Тебя пожалуйста. Не Илья случайно зовут?
2: Только чистенькие случайно.
0: Я говорю, вот мы и узнали, в чем Оля собирается вести пикник Юмор ФМ. Да, напоминаю, 26 июля, друзья. Группа «Тестостерон» и не только. Филат Фикерс, диджей Димит.
1: Наши друзья, наш друг.
0: Конечно.
3: «Градусы».
0: Группа «Градусы».
3: Наши друзья. Анна Немченко.
0: Концерт концов.
2: Мы подружимся.
3: Танцпол везде.
0: Группа «Фабрика». Такая у вас там компания собирается.
2: Ой, мой сын, когда маленький был и видел клип «Я тебя зацелую». Они же там такие сказочные. Он ел кашу, у него тут все, рот открыт, и каша течет по подбородку, по лицу. Он смотрит с открытым ртом на это «Зацелую». Я думаю, папин сын.
1: А рядом сидит папа, да. Нес люди текут. Я это уже осмысленно, я не подаю вид. Просто
0: слушай, это лучший, мне кажется, клип на данную композицию группы «Фабрики».
1: Ну, классно.
0: Да?
1: Классно.
0: Да?
1: Знаешь, и реально так и было.
3: Здорово. Вот так неожиданно мы перешли к обсуждению клипа группы «Фабрика».
0: Да, напоминаю, что все приглашены, друзья. Вход абсолютно свободный. 26 июля. Гастроквартал.
1: И мы все вместе споем
0: абсолютно верно
1: песню в белое.
3: Да, поэтому нужно учить слова.
1: Слова. И давайте сейчас попробуем.
3: Давайте
1: кто-то
3: прямо
1: еще
3: начнем.
1: Не знает слов?
2: Так давайте учить.
1: Такую пощечину в 9 утра мне еще никто не давал. В 9:38 утра.
3: Лови вторую. Не пощечину, а приятную историю. Мы обещали, что
2: хочу одеть тебя в белое, чтобы стала ты смелой.
0: И все?
2: Что мурашки забегали по твоим рукам.
3: Антон, выпускай мурашек!
0: Ну, давайте, да, еще разочек.
1: Мурашек вся.
0: Эффектно завершим наш эфир композиции группы «Тестостерон», которая получила название «В белое». Вот они, слышите, первые аккорды? Вот они.
2: Пошла!
0: Ну и напоминаем, что вживую вы все это дело можете услышать 26 июля. Гастроквартал «Три вокзала депо». Группа «Тестостерон».
1: До встречи, друзья.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 15 градусов. Ночью опустится до плюс 10. Ветер северный до 8 метров в секунду.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Ищи стабильный.

0: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
1: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
0: Курсавто. 20 20 12.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если бы дырочки в розетках были больше или пальцы были бы тоньше, то дураков было бы меньше.

0: Бурный и Мажара.
1: Итак, давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. День рисования на асфальте. Такой праздник отмечается 16 июля. Мы спрашивали, вполне себе логичный вопрос, по-моему, задавали. Какую надпись вы бы написали под окнами Юмор-ФМ?
2: «Свободу Фоменко» написал Андрей из Дубны. И мы подумали, что это просто, ну вот сегодня лучший комментарий и лучшая надпись. Глядишь, мы сейчас выйдем, а там написано «Свобода Фоменко».
1: Да, Андрей, так случилось, что ваш комментарий нами сегодня признан лучшим. Мы вас поздравляем.
2: Прямо сейчас вы получаете подарочный бокс от организаторов фестиваля «Вкус лета», а 25 и 26 июля приглашаем вас в гастроквартал 3 вокзала Депо на семейный фестиваль, где встретят вас юмор-ФМ, шутками, песнями, играми, подарками, крутой фотозоной и, главное, большим концертом суперзвезд. Вход абсолютно свободный, поэтому берите всех друзей, всю свою любимую компанию.
1: Ну, еще раз напоминаем, что и группа «Тестостерон», да, будет на пикнике Юмор-ФМ. И группа «Фабрика», и Анна Немченко, и Филатов и Кэрос.
2: «Градусы»
1: в том числе.
2: И «Шутки-шоу». И вы тоже обязательно приходите, приезжайте, прилетайте, потому что всех мы будем ждать. Всех без исключения.
1: Далее в эфире Настя Иванова, друзья. Ваши шутки. Ваши приветы прозвучат обязательно. И шутки тоже, кстати, да, можно отправлять в веселый чат. Плюс ко всему шутка Николая Фоменко, та самая, которую необходимо повторить, чтобы богаче стать на 3000 рублей и заполучить заветную путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку», в любой момент может появиться в эфире. Так что ловите, не упустите свой шанс.
2: А мы появимся в 7.00, но уже завтра. Это будет пятница, это будут шутки-шоу Антон Бурный
1: и Ольга Мажара.
2: А на сегодня мяу-мяу и мур-мур-мур.
1: Чао, пока. С наступающей пятницей. До завтра. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Олег назвал свою жену «Терминатор», потому что она постоянно требовала новую одежду и автомобиль.

если вы собираетесь в путь, друзья, прямо сейчас радио не выключайте, телефоны свои тоже далеко не убирайте, потому что в любой момент мы можем позвонить именно вам, если вы участник нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». И, кстати, через 10 минут я именно этим и займусь. Кому-то из вас позвоню, если вы назовете правильно шутку Николая Фоменко, заберете 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом. И, возможно, в суперфинале именно вам мы подарим новенький автомобиль. Так что, пожалуйста, будьте начеку. Ну, а у микрофона вас всех приветствую я, Настя Иванова. Здравствуйте! Впереди у нас еще и веселый чат. Готовьте шутки, приветы и поздравления. Все будем передавать. И смешного в финале часа послушаем рубрику «Ждите, зволите». Также услышим 5 шуток Фоменко про огород. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас проект «Шутки, песни», где Стас Ярушин и Люсь Чеботина будут шутить и петь для вас. А все это, напомню, Юмор ФМ. «Шутки, песни», «Автомобиль за улыбку».

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ. Потрясающие, лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем. И снова бампер в куски. Обидно до крика, бьет обида в виски. Поломалась бибика, мы с тоскою кричим: сдай вождение, Вика.
2: Валушту приезжала в отпуск с севера Марина под 140 килограмм. И каждый день на пляж смотреть ходили все, как две груди впадали в океан.
0: На Юмор ФМ.
1: Ты чушка, сугрустная личика. Только наличка, только наличка. Face ID закрыта страничка. Пока-пока, только наличка.
3: Не знаю.
2: Но мне дано с тобой понять, чему сейчас радуется верник.
1: Весенним солнышком согрет, баррель на баррель ввел запрет. Европа топит печи, Европа топит печи. Садится Игорь за рояль, чтоб утолить тоску печаль. Играя, плачет Сечин, играя, плачет Сечин.
3: Давай, Лиз, дальше твоя.
2: Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог дамы стоят, не жалея ног, хочешь одну на час? Да забирай, но не потеряй ее и не сломай, чтобы увести.
1: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
2: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина. Глазом моргнуть не успеете. Мы снова с вами. Адьос.
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки.

0: реклама.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: псы. Если вы заклеите камеру на ноутбуке, как Дед Мороз узнает, хорошо или плохо вы себя вели?
1: Это была шутка Николая Фоменко, которая кому-то сейчас из суперучастников и с нашей суперигры может принести 3000 рублей в моменте и место в суперфинале. Друзья, пока мы смотрим, как раскручивается улыбайзер, я расскажу вам о правилах. Вы загружаете свою классную фотку на сайт веселорадио.ру. Внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка называйте шутку, забирайте 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом и, возможно, в суперфинале мы подарим вам новенький автомобиль. Все предельно просто, участие бесплатное, поэтому предлагаю загрузить свои улыбки прямо сейчас и не упустить эту замечательную возможность. Ну и, конечно, самое время переходить к игре. Я говорю, улыбайзер, стоп.
2: Автомобиль за улыбку.
1: Итак, город Орел. У вас есть очаровательная блондинка Светлана, которая сейчас может разбогатеть на 3000 рублей. Светлана, подойдите к телефону, я набираю ваш номер. Так, номер набрали. Будем. Пожалуйста, гудок есть. 30 секунд у нас, чтобы послушать гудки и дождаться ответа Светланы. Всегда хочется верить, что... Светлана, здравствуйте. Это Юмор ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Суперигра «Автомобиль за улыбку».
3: Здрасте.
1: Светлана, город Орел, это вы.
3: Да,
1: класс.
3: Да,
1: здравствуйте, Светлана. Очень рада вас слышать. А, Светлана, смотрите, я сейчас вам могу отдать 3000 рублей и отправить вас в суперфинал. Но должна задать вам вопрос. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
3: Увы, не знаю. Не слушала сейчас на данный момент.
1: Светлана, а чем занимаетесь? Расскажите.
3: Ну, работаете? Сейчас на данный момент работаю.
1: Работаете?
3: Да.
1: Светлана, ну теперь даже
3: потому
1: на работе.
3: Я не услышала.
1: Но ничего, на самом деле, вы, пожалуйста, только не расстраивайтесь, потому что мы вам можем перезвонить. Только теперь и на работе тоже нас слушайте, еще и коллег приглашайте в нашу игру.
3: Хорошо.
1: Видите, мы можем
3: спасибо.
1: Повторить. Хорошего вам дня, Светлана, и, конечно...
3: Ну и вам тоже.
1: Спасибо большое, и, конечно же, снова добро пожаловать Светлане в наш улыбайзер. Друзья, ну а вам предлагаю присоединиться. Вот прямо сейчас загружайте улыбку, а завтра можем позвонить именно вам. И если вы назовете ту самую шутку, то заберете 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом. И, возможно, в суперфинале именно вам мы подарим новый автомобиль. Присоединяйтесь. Ну, а этот эпизод игры я завершаю, раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: губы и руки целовать мы, конечно, не будем, вы уж простите. Но привет и поздравления передайте в веселом чате ровно через буквально 10 минут. Друзья, пишите на наш номер +7 915 0303 567. Не забывайте подписываться. Ну а еще для хорошего настроения в этом часе мы в финале послушаем интересные истории про известных людей в рубрике «Ждите, звольте». Также услышим 5 шуток Фоменко про огород. Но прямо сейчас встречайте Гара Дмитриева с детскими перлами в рубрике «Угарный папа».
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
1: Угарный папа.
3: Сереже 9 лет. Папа ему говорит: ты представляешь, посудомоечная машина сломалась, придется новую покупать. Сережа в ответ: да зачем деньги тратить, пусть мама руками моет. Мама с 5-летним Ваней едут в такси. Мама беременна, слегка охает и объясняет Ване: это твой братик в животике толкается, наверное, играть хочет. Ванечка протягивает ей игрушечную машинку и говорит: дай ему, пусть поиграет. Мама: как же я ему дам, он же в животике. Ваня в ответ: а ты проглоти. Из школьных сочинений Василия. Мне в голову приходили разные мысли, но лучшие останавливались на банке земляничного варенья. Анне Карениной было очень стыдно, и совесть ее угрызла. Снегири – это такие же воробьи, только с красным лицом.
1: Угарный папа.
3: 5-летнюю Машу спросили в садике: Машенька, у вас семья полная? Маша отвечает: полная у нас только мама, а мы с папой худые. Диме 3 года. Разворачивает конфету. Мама его спрашивает: Дим, поделишься со мной? Нет, я не могу. Почему? Потому что я жадина, заявляет Дима с довольным видом. А разве это хорошо быть жадиной? Ну, тянет Дима, дожевывая конфету. Неплохо. Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие – нет. Пока-пока.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если на ногах ногти, то на руках рукти.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшие специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я живу как положено. А положено у меня на все.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии – или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Он хотел наладить отношения с тещей и решил заказать ей красивое платье. Но, как назло, она проснулась, когда он измерял ее рулеткой.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: И привет, и шутки, и поздравления прямо сейчас здесь прозвучат в веселом чате. Ну, а номер наш, напомню, +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Анжелика отправила такое сообщение. Привет своей любимой сестренке Юлии. Спасибо, что ты у меня есть. Мы с Лизой тебя очень сильно любим. Передали. Анна пишет. Для самой себя, Анют, хватит сомневаться. Ты клевая, все будет как надо. Твоя сильная сторона. Ну, вообще, Ань, какая вы молодец. Конечно, у вас все получится. Мы еще и всей страной, помимо... Но самое главное, это, конечно же, внутри себя опору это найти, но вся страна вас в этом поддерживает. Анюта, вы супер. Дальше. Коллегам привет, все у нас будет хорошо, немного продержаться, остался один день, и мы пойдем на проверку от Елены из Республики Алтай. И спасибо большое всем. Спасибо вам, Елена. Так, друзья, до конца часа 5 шуток Фоменко про огород. В финале рубрика «Что здесь звольте?» Веселый чат ровно через час. По-прежнему жду ваши приветы, шутки и поздравления. Пишите больше, не забывайте подписываться.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11 47 74 65 03 750 0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в «Гиперленте».
1: Фоменко. 5 шуток про огород.
2: Наконец-то сбылась детская мечта Васи. Он заасфальтировал все 6 соток родительского огорода.
3: Удачников, свой гороскоп. Летом все они становятся раком и водолеем.
2: Любимая песня огородников. Я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтобы посмотреть, не разогнулся ли я. Хочешь тяпнуть соточку? Тогда собирайся на дачу и тяпку не забудь. Косил во дворе траву и случайно скосил розы жены. Не подскажете, где можно переночевать?
1: Юмор ФМ. Шутки и песни.
0: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В «Гиперленте». Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
4: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УКРН
5: 137-832-0486-05. Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 15 градусов. Ночью опустится до плюс 10. Ветер северный до 8 метров в секунду.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маленко на Юмор ФМ.
1: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой для укрепления собственных убеждений.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Всем привет! В этом выпуске «Шутить изволите» я предлагаю вам короткое заграничное путешествие. И не абы куда, а в Голливуд. Для вас изволят шутить главные звезды зарубежного кинематографа. Приступим.
0: «Шутить изволите».
1: Как-то раз знаменитый телеведущий Ларри Кинг ужинал в компании голливудских звезд своего возраста, около 50 лет. Постепенно разговор перешел на болячки и рекомендации врачей бросить пить, курить и так далее. Был в компании и знаменитый актер Джордж Бёрнс, на тот момент достигший почтенного возраста 90 лет. «А как у вас со здоровьем, Джордж?» – спросил Ларри Кинг. «Выглядите вы молодцом. Вы, кажется, до сих пор курите. Что об этом думает ваш доктор?» «Да, я все еще люблю выкурить сигару», — ответил 90-летний актер. «Пью виски и не прочь приударить за девушками». «Вы спрашиваете, что об этом думает мой доктор?» «А ничего не думает. Он умер 10 лет назад». А вот воистину легендарная история. Знаменитый киноактер Адольф Минжу заказал у лучшего портного Нью-Йорка брюки. Только через месяц, после нескольких примерок, портной выполнил заказ. Забирая брюки, Минжу недовольно сказал: «Богу понадобилось 7 дней, чтобы сотворить мир. А вы мне 30 дней шили брюки». На что портной невозмутимо ответил: «Посмотрите на этот мир и посмотрите на эти брюки». Всемирно известная звезда Голливуда, блистательная Мерлин Монро, побывала на каком-то мероприятии, и одна журналистка очень едко раскритиковала ее костюм. Подруга сказала Монро: «Если бы она написала такое обо мне, я бы расцарапала ей лицо». Монро ответила: «Думаю, будет более жестоко оставить ее лицо таким, как оно есть».
0: «Шутить изволите».
1: Да, после таких историй глянешь мельком на современных кинозвезд и понимаешь, Голливуд уже не тот. Новые забавные истории из жизни знаменитых людей ловите в эфире уже очень скоро. Всем удачи и до встречи на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко, фейк-радио!
2: Да, детка.

0: Реклама.
1: Продолдрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
3: Купила ракетки.
2: Пунг.
4: Продал удочку.
5: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
3: Вебери сейл.
6: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
6: Покупай безопасно.
2: Пунг.
7: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВП. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово.
9: Но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.

0: Москве 11:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Я не ищу идеал. Нужно всего лишь, чтобы человек меня понимал и мыл посуду.

0: очень хочется верить, что сейчас точно кто-то из наших слушателей где-то около океана танцует, наслаждается жизнью и слушает Юмор ФМ. Ну а если вы вдруг танцуете около океана работы, друзья, и у вас сейчас перед вами как минимум завал на столе из бумажек, то ничего, мы поднимем настроение в любом случае, поддержим вас в этот прекрасный день. Ну и, конечно, не забывайте о том, что вообще-то завтра уже пятница. Вот и все, неделя тоже быстро пролетела, в целом, как и лето, поэтому как будто бы и не торопим время для того, чтобы лето немножко удержать, но с другой стороны и хочется быстрее уже отдыхать. В общем, находим баланс, смеемся и веселимся в этом часе. А всем привет, у микрофона я Настя Иванова. В веселом чате передам ваш привет, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного в финале часа послушаем Задорнова. Также услышим рубрику «Реалити-криминалити». В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с любимого биг-стендапа. Все это, напомню, Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
2: Привет, народ! Здрасте-здрасте. Я недавно ехал в такси. Мне таксист спросил, чем я занимаюсь. Я ответил, что я комик. Он такой: конюх. И я такой: да, конюх. Мне лень ему объяснять, но мы следующие полчаса обсуждали лошадей. А я так себе разбираюсь в лошадях. Он в один момент спросил, какая у тебя любимая порода. Я такой: пегасы. Он засмеялся и сказал: эх, тебе бы в стендап. Спасибо за совет. Я снимаю квартиру, у меня есть договоренность с хозяином квартиры о том, что я плачу за воду, он мне об этом напоминает в WhatsApp, и все нормально, но появилась проблема. У меня в телефоне переписка с мужчиной предпенсионного возраста, который раз в месяц пишет мне слово «вода», а я ничего не отвечаю. Мне, если честно, страшно, что мне телефон взломает, увидит эту переписку и такие: «Ты совсем конченый. У тебя отец полгода воды просит, а ты не подаешь. То, что у тебя отец как хозяин записан, это ваши проблемы, всякое бывает». У нас еще и договоренность недавно немного поменялась. И теперь он пишет два сообщения: «Свет» и «Вода». Меня это так веселит, что я его переименовал в отца по итогу. Я, когда хочу кого-то напугать, эту переписку показываю, такой: «Я родного отца без воды и света на полгода оставил. Я в любом случае заберу свою посылку с этого отделения». У меня есть высшее юридическое образование, и все, что я получу благодаря образованию, это друзей с сомнительным бизнесом. Потому что на юрфаке очень много ребят, которые пытаются открыть бизнес, а для студентов юридического, которые пытаются открыть бизнес, есть термин – мошенники. Потому что там схемы всегда одни и те же. Мне в 2 часа ночи звонит Серега и такой: «Глеб, привет, мы нашли лазейку в законодательстве». Я такой: «Серег, мы вчера 200 рублей на сигареты не смогли найти. Какая лазейка?» Он говорит: «Смотри, есть 122-я статья Налогового кодекса, по ней есть постановление пленума. Готов сегодня ларек ограбить?» Я говорю: «А как это связано?» Он говорит: «Мы юристы, мы отмажемся». Но мы вообще ни разу не отмазывались, представляете? Мы однажды с Серегой перебежали дорогу в неположенном месте. Нас остановили полицейские, хотели выписать штраф, 500 рублей пустяк. Но Серега решил включить юриста. Он сказал: «Я сейчас разберусь». Он уходит на 2 минуты, возвращается такой: «Я разобрался. Мы едем в отделение». Я такой: «Отлично, Серега, мы как раз с этим хотели разобраться». Меня однажды пытались ограбить около банкомата. Ко мне подошел мужчина и сказал: «Глеб, ты сейчас снимешь все свои деньги и отдашь их мне». Это был банкомат, где можно только вносить деньги. Представляете? А я уже внес все свои 200 рублей. Объясню мужчине, что в плане есть ошибка, и он такой: «Черт, опять?» и ушел. Я клянусь, была мысль догнать, перевести по мобильному банку. Ему эти деньги явно нужнее, чем мне, с такими навыками грабителя. Многие люди очень странно диктуют аббревиатуры. Они говорят:

не буквы, а имена, которые начинаются на те же буквы, чтобы точно ничего не перепутать. Удобный метод. Мне недавно звонили по работе, там девушка не расслышала мое имя, попросила повторить, я говорю, меня зовут Глеб. По буквам Георгий, Леонид, Егор, Борис. Она говорит, вы только что назвали 5 имен. Какой из них ваш? Вы Борис? Я говорю, нет, Борис – это Богдан, Олег, Роман, Илья и Семен. Когда-нибудь общались с человеком полчаса именами. Вы как будто имя сына выбираете, но мне особо интересен этот процесс. У меня на этом все.

0: реклама. Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: FM представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды я упал, и звезда загадала желание. Если закрыть глаза, то становится темно. Если хочешь идти, иди. Если хочешь стоять. Если гонка на велосипедах – велогонка, то гонка на самокатах – самогонка. Если житель Монголии – монгол, то житель Чехии – чехол. Если не умеешь пить, не сдавайся, тренируйся. Правда в том, что никто не умеет пить. А все, кто говорят, что умеют, нагло врут.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, а пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатя рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете. Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Круглосуточно. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
2: Вот можно было весь день играть.
3: Мир игр стал ее реальностью.
4: Я в игре?
5: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
6: Вот поиграешь.
3: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора уже в кино. 6+.
7: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
8: Мы не хмуримся и продолжаем.
7: Новости, от которых хочется улыбаться.
9: Только одна история правда, все остальное мы придумали.
7: Веселые песни.
10: Поднимите мне зарплату.
7: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
11: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
7: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ.
12: 16+. Уже в кино.
13: Путешествие начинается.
12: Всегда держите уши по ветру.
14: Отправляюсь, куда ветер дует.
12: А колючки начеку.
13: За приключениями.
12: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Улитки такие медленные, потому что на них давит помимо домика еще и ипотека, которую они на этот домик взяли.

0: Это веселый чат на Юмор ФМ. Прямо сейчас буду озвучивать ваши СМС, а вы пишите наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Итак, значит, есть сообщение, шутка. Если ваш жених на первом свидании не пил алкоголь, значит, вы и так красивая. Ну, вообще-то, мы против алкоголя, конечно же, но шутка смешная, спасибо. Здравствуйте, дорогие любимые. Передайте, пожалуйста, привет всем швейным и швеям города... не написали, к сожалению, какое. Всем им терпение, написала Маша. Спасибо большое, огромное. И вам за приятные слова для нас. Конечно же, вам всем привет. Привет любимому Витеньке. Хочу поддержать его именно сегодня, так как очень непростой день. Но у него есть я, а это самое главное, написала Алена. Да, согласна. Вот вижу вашу фотографию и уверена, что ему очень сильно повезло. Вы прекрасна, Алена. А значит, дальше сообщение. Добрый день, любимое радио. Настя, здравствуйте. Передайте привет 9-му Б школы номер 759. Это было очень давно. Мы были такие счастливые и замечательные. Пусть у всех все будет хорошо. Ну и, конечно же, все это написала... написал это все Александр из Москвы. Вот. То ли Сергей, то ли Александр. Сами разбирайтесь. В общем, всем одноклассникам Александра и Сергея привет. Друзья, мы продолжим передавать приветы в следующем части в веселом чате. Пишите ваши СМС прямо сейчас. Ну, а пока вы пишете, послушаем реалити криминал через несколько минут. И в финале услышим Задорнова. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Игорь Мухич. Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
1: Реалити криминалити.
0: Во время совместной работы на детском празднике, где я была аниматором, видеограф Стешин похвалил мои актерские данные и предложил поучаствовать в кастинге на роль в фильме его знакомого кинорежиссера. Но не предупредил, что пробная сцена будет интимного характера, снимать будут на мобильный телефон, а запись опубликуют в социальных сетях. Пострадавшие попросили у меня закурить, вероятно, не рассчитывая на краткую лекцию о преимуществах здорового образа жизни и короткое ознакомительное занятие по боевому самбо. Несмотря на солидную разницу в возрасте, а именно 48 лет, замуж за величко ОП я вышла по любви, так как в тот момент не знала, что квартиру он уже завещал своим внукам. Ко мне в дом задержанный проник под видом настройщика роялей. Сначала подозрение вызвало отсутствие одежды под пальто, но я еще сомневалась, так как у людей творческих профессий свои странности. Потом вспомнила, что у нас в квартире никогда не было музыкального инструмента, но он уже пытался стащить с меня халат. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 15 градусов. Ночью опустится до плюс 10. Ветер северный до 8 метров в секунду.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Ищи стабильно.

0: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер 1. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки как мороженое. Сначала холодные, потом тают, потом липнут.

0: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. Ценник, икра, сельди Путина. Вот так и написано. Старушка смотрела, смотрела, говорит, он еще и икру мечет. Это же... Мыло поросенок. На упаковке стих. Я веселый поросенок, хрю-хрю-хрю. Хрюка уже с пеленок, ню-ню-ню. Покупайте наше мыло, будет чище ваше рыло. Объявление в поликлинике на двери лаборатории. После прививки водку пить можно. Вот так. А иначе никто не сделает прививки. Объявление в газете. Бью детей после родительских собраний. Недорого. Реклама страховой компании. Наслаждайтесь жизнью. О неприятностях позаботимся мы. Ростов фотостудия. Объявление. Качество фотографий зависит от лица заказчика. А многие замечали, приходят в фотоателье, говорят, ты что мне дал фотографию? Это что за рожа? Твоя рожа. Выход из сауны в Волгограде в бассейн. Объявление перед бассейном. Уважаемые господа, на подушках от мебели в бассейне не плавать. Русские господа такие. Вот. Отрывной календарь. 2005 год. Рубрика «Самооборона». Совет девушкам. Если вы идете в темное время суток и на вас совершается нападение, незаметно выньте из кармана медицинскую грушу, начиненную нашатырным спиртом. Конечно, у каждой бабы. Вот. Причем незаметно можете вынуть грушу нашатырь? Объявление. Некуда пойти вечером. Хочется добавить изюминки в общении с друзьями. Купи себе гараж. В Новосибирске по радио слышу. В Новосибирске 12 тысяч ребятишек стоят в очереди на получение путевки в детский сад. Мэр принял решение в ближайшее время ликвидировать эту очередь. В Новокузнецк на рынок привезли живых баранов. Повесили объявление. Кому нужны бараны, обращаться в администрацию. В Челябинске реклама цемента. У вас есть враги? Тире, у нас есть цемент.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Таким бывает период. 10 букв.
6: Ледниковый.
5: Лето же.
6: Тогда пикниковый.
7: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
8: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
9: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
10: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Если в биатлоне штрафной круг 150 метров заменить на штрафную стопку, этот вид спорта станет значительно интереснее.

0: покрутим танец
1: поп. Ну, в целом, мы тоже покрутим только наш улыбайзер, друзья, буквально через 10 минут, потому что будет наш суперигра-автомобиль за улыбку. Всем участникам я скажу о том, что необходимо приготовиться, потому что кому-то я точно позвоню, и, возможно, именно вы заберете 3000 рублей и станете нашим суперфиналистом, вы под Новый год заберете новенький автомобиль. Ну, а если вы еще не с нами, то загружайте свои улыбки прямо сейчас, ведь завтра мы можем позвонить именно вам. Ну, а пока мы ждем шутку, я, Настя Иванова, скажу вам всем здравствуйте, пожелаю классного дня и хорошего настроения, ну и напомню о том, что у вас есть возможность передать тоже что-то хорошее своим близким и родным в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. Веселый чат стартует ровно через 30 минут, поэтому пишите и передавайте. Ну а из смешного в финале часа услышим тройку анекдотов Игоря Маменко. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». В середине часа наш фирменный «Не реклама», а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России». Все это «Юмор ФМ», «Шутки песни», «Автомобиль за улыбку».
2: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше «Однажды на спортивном телеканале».
3: Сегодня уникальный эфир. В студии сразу два Дмитрия Губернина.
4: Да, дорогие друзья, нас двое. Это значит, что в два раза больше энергии, в два раза больше патриотизма. Уважаемые друзья, чемпионат мира по футболу закончился, но Мяч ТВ продолжает освещать не менее захватывающие спортивные баталии. Сегодня мы поговорим о чемпионате мира по бадминтону. Но как вы думаете, где проходит чемпионат мира по бадминтону?
3: Я, Дмитрий, думаю, что на шашлычках.
4: Дмитрий, чемпионат мира по бадминтону проходит в Нанкине. Это Китайская Народная Республика. И, внимание, у нас в гостях в студии Мяч ТВ первая ракетка России, потому что он первым ее купил в магазине сходнинских спорттоваров.
3: Сегодня он член сборной России по бадминтону, и, скорее всего, он еще чем-то занимается, иначе бы он просто сдох с голоду. Евгений Селезнев.
4: Ну вот расскажите, как из всех видов спорта вы выбрали бадминтон? У меня есть только один вариант. Почему? По алфавиту.
5: Нет, Дмитрий, зря вы так, зря. Бадминтон это сила воли, это выносливость.
3: Согласен, действительно нужна нехилая сила воли, чтобы его включить, и колоссальная выносливость, чтобы досмотреть его до конца, и тебя не рубануло.
4: Евгений, назрел еще один вопрос. Почему чемпионат мира сейчас проходит в Китае, а вы сидите здесь?
5: Мы просто с моим тренером как решили, что вот мое присутствие на чемпионате никак не отобразится на результате. В результате моем, так сказать. Вот так мы решили, да.
4: Да, друзья, тем временем мы переходим к более интересным темам.
3: И совсем скоро в Сочи пройдет этап Формулы-1. Спорта номер один среди формул.
4: И сегодня у нас в гостях российский пилот Формулы-1 Сергей Сироткин.
3: Сергей Сироткин.
4: Информация, друзья, за всю историю автогонок Формулы-1. Это третий пилот из России. Третий пилот из России в Формуле-1.
3: Ну, хоть тут в тройке, да, Сергей?
6: Сергей, скажите, а с чего начать обычному школьнику, который хочет стать пилотом Формулы-1?
7: Ну, здесь главное желание.
3: Да, конечно, ага. Желание, чтобы твои родители купили тебе болид. Не кроссовочки какие-нибудь, чтобы играть в футбол, не плавочки, чтобы плавать, Дмитрий, а болид, представляете?
4: С восьмицилиндровым четырехтактным двигателем болид.
3: Который ты разфигачишь при первой же тренировке, и придется покупать тебе новый болид.
4: Мой коллега, кстати, Сергей, имеет в виду, что если вдруг по какой-то причине вы не можете себе позволить единовременную трату в 960 миллионов рублей, то что же делать тогда?
3: Что же делать? Идти в бадминтон!
7: Слушайте, ну это уже вот перебор, ей-богу. Что происходит? Вы мне вопросы задаете и не даете на них отвечать. Взяли бы вместо меня сюда манекен, посадили бы, ничего не поменялось.
4: Да как и твой болид, посадили бы, ничего не поменялось.
3: Абсолютно согласен с вами, Дмитрий.
7: Вы знаете, это обидно, я ухожу.
3: Уходите! Ну что же, дорогие друзья, время нашей программы подходит к концу. Смотрите спорт, любите спорт, чтобы нарожать новых спортсменов.
4: С вами был я, Дмитрий Губерниев.

0: Дмитрий Губерниев.
1: «Однажды в России» лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: реклама.
1: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 50 04 20. С легким паром!
2: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавайл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавайл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
3: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Слышали новость? Качество топлива официально снижается. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
5: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
4: Курсавто 20 20 12.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: сделать дома уборку и нажать кнопку «Сохранить».
1: Автомобиль за улыбку.
2: А я предупреждала, что прозвучит та самая шутка. Вот она, пожалуйста. Друзья, стартовал наш суперигра «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может выиграть новенький автомобиль за улыбку. Да, все правильно, вы понимаете. Делайте фотографии, загружайте их на сайт веселорадио.ру, внимательно наслушайте. Далее ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после называйте шутку, забирайте 3000 рублей и становитесь нашим суперфиналистом. Ну и в суперфинале под Новый год, возможно, именно вам достанется новенький автомобиль. Ну а прямо сейчас «Улыбайзер» активно работает на сайте веселорадио.ру. Мы его остановим через несколько секунд, кого-то он выберет, и я вам позвоню. Поэтому все участники прильнули к радиоприемникам, к своим телефонам, и все, я говорю, «Улыбайзер», стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Я бы назвала его не Виктором, а Харизма, потому что очень очаровательный молодой человек у нас сейчас на экранах в студии. Виктор из города Ярославль, пожалуйста, возьмите трубочку, мы набираем ваш номер. Так, номер набран. Будем ожидать соединения с городом Ярославль. Класс, 30 секунд у нас для того, чтобы послушать гудки и дождаться ответа. Виктор, здравствуйте. Это Юмор.ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире «Суперигра автомобиль за улыбку». Виктор. Виктор, да. Из города Ярославль, это вы?
3: Да.
2: Класс. Я. Виктор, я вас поздравляю. Наш «Улыбайзер» сделал выбор в вашу пользу. Но, чтобы я вам отдал 3000 и отправил в суперфинал, вопрос. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
3: К сожалению, нет. Я вот его слушаю постоянно, так. Но... сейчас именно как-то вот не получилось.
2: Ну ничего, Виктор, не получилось сегодня, получится в следующий раз, потому что у нас всегда будет возможность еще раз вам позвонить, и «Улыбайзер» вас может выбрать в любой момент, только теперь всегда-всегда нас слушайте, хорошо?
3: Спасибо,
2: Виктор,
3: конечно.
2: Классного вам дня, хорошего настроения. Очень рады были с вами познакомиться. Порепетировали. Такое бывает. Действительно, по правилам нашей игры, друзья, улыбки мы оставляем в нашем «Улыбайзере» и звоним. Звоним еще раз, даже такое случается. Главное, не упустите возможность. Если вы еще не с нами, прямо сейчас загружайте фотки. Вот сегодня загрузили, завтра можем позвонить именно вам. И если вы правильно назовете фотографию, заберете 3000 рублей в моменте, точнее, если правильно назовете шутку, заберете 3000 рублей в моменте, отправитесь в наш суперфинал и, возможно, под Новый год. Именно вам мы подарим новенький автомобиль. В общем, не упустите эту возможность. Ну, а этот эпизод игры я завершаю. Раскручиваю «Улыбайзер» вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: групп «Тестостерон» сегодня уже вас приглашала, конечно. Ну, а я еще раз напомню, друзья, мы с вами встречаемся 26 июля на нашем грандиозном музыкальном вкусном пикнике «Юмор-ФМ» в гастроквартале «Три вокзала депо». 26 июля в 17 часов по Москве стартует наш грандиозный праздник. Филатов и Кэрос, группа «Тестостерон», Галибри Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, Финера, ИЛХ-24 и многие-многие другие тоже с нами будут. Будет большой концерт, все это абсолютно бесплатно. Приходите, повеселимся. Ну, а прямо сейчас слушаем нашу фирменную не рекламу.
1: У нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Ваши помидорчики заскучали? Лучок взгрустнул? А у огурчиков депрессия?
3: Попробуйте экологически чистые удобрения для сада и огорода «Лепешечка».
4: Собранные вручную по полям и лугам, наши лепешечки буквально творят чудеса на ваших приусадебных участках.
3: Образцовые коровники, элитные конюшни, лучшие свинарники, верблюжатники и голубятни страны. Вот где мы черпаем вдохновение для нашего производства.
4: Никакой химии, только натуральное, скажем так, сырье, чтобы ваш лучок не грустил.
3: Помидорчики не скучали.
4: А огурчики взбодрились.
3: Экологически чистые, натуральные удобрения «Лепешечка». Природные, народные, родные.
2: На радость теще и жене укроп и лук растут вовне.
5: «Лепешечка»
6: в саду ли в огороде.
7: О, у тебя новая кухня и прихожая, и шкаф-купе. Это же очень дорого.
8: Лови момент, подруга. Именно сейчас время сумасшедших скидок.

0: полочка, а тумбочка.
1: Приходи за мебелями в Косорукова.
2: Фабрика мебели Косорукова. Это не полочка и не тумбочка. Это полбочка. Ну или тумочка. Кому как нравится.
1: Косорукова.
2: Приходи за мебелями.
0: Весь день сидите в офисе и плюете в потолок?
3: От вас нет решительно никакой пользы на рабочем месте.
0: А ведь сколько интересных, полезных и важных дел ждут вас там, за порогом, на воле.
3: Так вперед, навстречу приключениям и мечте. А за рабочим столом вас успешно заменит Афанасий, ваша автоматическая надувная копия.
4: Карачуно-Кочуровский каучуковый комбинат с гордостью представляет. Надувной сотрудник Афанасий.
3: Просто расположите Афанасия в вашем рабочем кресле. Подключите к автоматическому пневмоблоку.
0: И Афанасий самонадуется ровно в 9 утра и самосдуется в 18.00. И никто ничего не заметит.
3: А вы можете вообще нифига не делать. И получать за нифиг делать зарплату.
4: Разгильдяй и обалдуй, Афанасия надуй.
3: Надувной сотрудник Афанасий.
4: Купил, накачал, свободен.

0: Реклама.
1: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения. Девочка,
10: вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
11: Хороший фильм. Мне понравился.
12: Мне тоже очень понравился.
13: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора». Уже в кино.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Учебник по математике. Твой единственный шанс съесть 12 арбузов из 25.

0: передавайте приветы, поздравления, все как и всегда, друзья. Островок стабильности здесь у нас, пожалуйста. Номер наш +7 915 03 03 567. Пишите, не забывайте подписываться. Микрюкову Михаилу летит привет от семьи. Желают вам всего самого хорошего. Идем дальше. Привет от Алены из солнечных Чебоксар. Привет, Танюша, она всегда на Юмор-ФМ. Подруга, будь счастлива, я тебя люблю. Класс, идем дальше. Здравствуй, дорогой Юмор-ФМ. Здравствуйте. Привет сыночку Тимофею и мужу Сереже. Я вас люблю. Елена из Электростали. Классно. Спасибо, Елена, за сообщение. Дальше. Привет Давлетова Ясмине от папы и мамы. Я тебя очень сильно люблю. Класс, Ясмина. И мы вам передаем тоже наш пламенный приветик. Привет моей маме Наталье Владимировне от любимой и единственной дочери. От Маши. Передали. Далее идем. Александра. Значит, точнее, Александра нам пишет. Желает всего самого наилучшего всем абсолютно. Также, чтобы у всех была счастливая жизнь и настроение позитивное. И пишет Александра из Москвы, что будет на нашем, кстати, пикнике. Александра, мы вас ждем. Спасибо за сообщение. А еще отдельно попросил передать привет Николаю Фоменко. Николай, ну если вы нас слышите, ловите от нас приветище. Я уверена, что он нас слышит, друзья. Ну и, конечно, услышит вас вся страна ровно через час. Продолжается веселый чат. Ну, продолжится. Пишите приветы и поздравления. А до конца этого послушаем лучший миниатюр проекта «Лига городов», а в финале тройку анекдотов Игоря Маменко.
1: Веселый чат. Поделись

0: и ТНТ представляют. Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
2: На кассе.
3: Девушка, откройте кассу, пожалуйста.
4: Мужчина, вы можете пройти на кассу самообслуживания.
3: Понимаешь, в ней души нет. Вот кто меня спросит, 15 рублей посмотрите, а я отвечу, показывайте.
4: Идите на кассу самообслуживания.
3: Да я в этих компьютерах не разбираюсь. А вот у женщин средних лет еще как. Вот вы женщина.
4: Да хватит вам. Послушайте, там же ничего сложного.
3: Ну, если я что-то не то пробью, кто позовет Галю?
4: Мужчина, это стереотип. Мы уже никого не зовем.
3: Что с Галей?
4: Такие кассы помогают уменьшить количество персонала.
3: Что с Галей?
4: Почему вам так принципиально эта касса?
3: Мой дед ходил на обычную кассу. Мой отец ходил на обычную кассу. Сейчас они оба приболели, вот я пришел.
4: Ну, зато там вы можете оплатить товары улыбкой.
3: Я покупаю тест на беременность, крекеры и шпроты. Как думаешь, я хочу улыбаться?
4: Я вас поняла. Давайте сюда. Карта магазина есть?
3: Понимаешь, в ней души нет.
0: Команда аж до слез. Улан-Удэ.
5: Все, третий сезон, вторая попытка. На этот раз точно 10 мультов заберем.
6: Да. Нет, Бурбон, можно же проще сделать.
5: Как?
6: Просто на богатый жениться и все.
7: Что? Там нормально. А где такую найдешь сейчас?
8: Всем привет, я Татьяна Вакальчук. Единственный генеральный директор Wildberries.
7: Татьяна, а если серьезно, вы почему с мужем развелись?
8: Ну, ни одна семья из-за Wildberries поссорилась. Вот наша очередь наступила как бы.
5: Татьяна, а вы что с мужем так поступили? Из-за вас у него теперь кликуха кефир.
8: Почему?
5: 1%?
8: У меня есть обращение ко всем девчонкам. Девчонки, как жаль, что на маркетплейсе нельзя купить мужа, да? Нельзя картинки там нет, а отзывы посмотреть, да? Короче, выбирайте сердцем и подключайте мозг, хорошо? Хорошо?
0: Суперпроект ТНТ, это Лига городов. На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. Без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая?
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: Мясной гурман.
14: В люксе?
15: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
14: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Раз, два.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейдин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: на Юмор ФМ.
1: Вчера с женой решили поиграть в ролевую игру «Доктор и пациент». Полночи просидел под дверью, без талончика не принимала.

0: анекдоты Игоря Маменко.
1: Купив Ладу Калина, я почувствовал себя Юрием Гагариным. Сначала долго говорил ей «поехали», а потом махнул рукой. Костя, подожди, сейчас пойдем дальше. Надо маме позвонить, сказать ей, где я. Алло, мама, где я? Медведи, встречавшие людей, считают, что люди живут на деревьях.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют.

0: Включайте музыку.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Таким бывает период. 10 букв.
5: Ледниковый.
4: Лето же.
5: Тогда пикниковый.
1: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
6: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
7: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
8: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
9: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
10: Продал дрель. Пинг.
11: Купил колыбель. Пунг.
12: Продала пинетки. Пинг.
13: Купила ракетки.
14: Продал удочку.
15: Купил удочку.
16: Пинг-пунг, пинг-пунг.
17: Вебери сейл.
18: Продавай без комиссии.
16: Пинг.
18: Покупай безопасно.
16: Пунг.
19: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.

0: столице час дня.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: 90% людей заканчивают мытье посуды фразой «Блин, еще сковорода».

место, где нам точно хорошо, это, конечно же, здесь у нас на Юмор-ФМ, друзья, потому что сопровождаем ваш день мы ежедневно, не только один день, да, вообще и недели, и месяцы, и даже годы любимыми шутками, песнями и приветами в нашем веселом чате. Кстати, о веселом чате. Совсем скоро я буду озвучивать ваши приветы, поздравления и шутки. Приглашаю вас написать нам. Номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешно, в финальный час послушаем Жванецкого. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна, да, того самого Дениса Клявера. Петь не будет, будет только шутить. В середине часа рубрика «Сатья с юмором». Значит, разберемся, что делать, если уже 6 свиданий, а никуда ближе мы не переходим. Да, такие вопросы тоже имеются. Ну а прямо сейчас тот самый КВН. У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Все это Юмор ФМ.

0: А, мы что, пришли? Здравствуйте. Мы уже второй раз впервые в Москве. И это выступление очень важно для вас. В этом году в Ватикане наш земляк Хорхе Марио выиграл турнир по папа-римской борьбе. Но эта новость дошла до нас совсем недавно.
1: Ага, с пятого раза.
0: Но мы, конечно же, все обрадовались.
1: Да потому что вы тупые и соображаете медленно.
0: В смысле с пятого раза?
2: Короче, всем любителям тупника и других рэперов посвящается. Борец пошел стать миллионером.
0: Здравствуйте. В эфире передача «Мало ли кто там хочет стать миллионером». И я ее ведущий Дмитрий Гдебровь. Сегодня у нас в студии мой брат, и поэтому первый вопрос на 3 миллиона рублей. Кто исполняет эту песню? Варианты ответов. А. Студио. Б. Рис Моисеев. С. Скоридзе. И Д. Скоридзе.
3: Где здесь выход?
0: Подожди. У тебя еще 3 подсказки есть.
3: Я беру 50 на 50.
0: Уважаемый компьютер, уберите 2 неверные подсказки. У вас остался звонок другу.
3: Ну, давайте позвоним Борису Моисееву.
0: Это неправильный ответ. Правильный ответ – А, студио.
2: Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу.
0: Здравствуйте. В эфире «Дом-2», где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина.
3: Да мы тут все Ксения Бородина.
0: А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном.
2: На лобном.
0: На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против Лысого? Ну что ж, давайте проведем Лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом-2».
4: И мы
0: закрываемся.
4: Счастливы!
5: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
3: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
4: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
3: Курсавто 20 20 12.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Искал, куда положил ключи. Нашел коньяк. Ключи теперь не нужны.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Елизавета, парикмахер-стилист из Кирова, спрашивает.
1: Сатья, здравствуйте. Вот такая ситуация у меня. Очень нравится молодой человек. У нас уже было 6 свиданий. Но с его стороны никакого намека на интимную близость. Я, в принципе, не против. Скажите, пожалуйста, как намекнуть ему, что уже пора, но при этом не показаться падшей женщиной?
0: Сатья отвечает.
2: Обожаю вот этих женщин. 6-е свидание, а он еще не намекнул. 5-е свидание не намекнул. 3-е свидание приставал. Что бы мужчина ни делал, горе мужчине. Понимаете, вот что прямо угадал. Слава Богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Если современные женщины не знакомы с этим явлением, я вам в двух словах объясню, что такое флирт. Флиртовать могут, конечно же, и мужчины, но вообще это женская такая привилегия. Да? Флирт – это намек на что-то интимное, причем намек – это такая тонкая вещь, когда мужчина не до конца понимает, правильно ли он тебя понял. Ну, вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Вот просто имейте в виду, это совсем другая история. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Чуть как-то там мне что-то сказала, где-то там заикнулась, где-то там замлела, где-то за пуговку потеребила, за пуговку пиджака потеребила, имейте в виду. Девочки, поймите, что активность женщины рождает пассивность мужчины, имейте в виду. И главный признак хорошего флирта – это то, что в любой момент, на любой стадии флирта вы можете дать заднюю, сказать, мужчина, что вы себе позволяете. И самое главное, он думает, блин, я неправильно понял. То есть он сам в это… Вот это флирт, вот такую женщину хочется, а не тебе ко мне без обязательств, гантны есть. Аж противно стало, правда? Так вот, как-то так.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Вот. Она меня точно убьет. Три раза я вел не тот.
1: Жуткие песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Билетик в дурдом. В каждой палате твой любимый герой.
1: Жуткие песни плюс.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Дерек включает «Хочу».
4: Хочу утреннюю чашку клубники.
3: Хочу съесть сэндвич на балконе.
5: Хочу чипсика.
6: Но полезных.
7: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лето, открытие и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
8: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
9: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. «Побег из Колмара». Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
10: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
11: Мы не хмуримся и продолжаем.
10: Новости, от которых хочется улыбаться.
12: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
10: Веселые песни.
12: Поднимите мне зарплату.
10: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
13: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
10: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
14: Уже в кино.
15: Путешествие начинается.
14: Всегда держите уши по ветру.
16: Отправляюсь, куда ветер дует.
14: А колючки начеку.
15: За приключениями.
14: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Мадемуазель, можно вашу ручку? Надо же, какая тонкая и изящная. Достанешь, дядя, огурчик?

0: Веселый чат прямо сейчас стартует на Юмор ФМ. Передадим привет и поздравим, и, конечно же, пошутим. Иначе для чего мы здесь вообще собрались, если мы шутить не будем? Друзья, номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите нам смс в приложении Макс, в Телеграм, и даже просто смс-ки отправляйте. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Итак, горячий привет мужу Дмитрию Сергеевичу. Сегодня он получает права. Желаю ему множества интересных путешествий и супер впечатлений. Проколесить очень-очень много километров. Классно, Дмитрий, от всей души вообще вас поздравляем. Видите, вы теперь точно можете принять часть в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбку», потому что права у вас уже есть, и автомобиль, собственно, мы вам можем подарить. Так что ждем ваши улыбки на сайте веселорадио.ру. Так, привет коллегам от Вероники. Рустам пишет: привет всей бригаде, которые сейчас что-то делают с арматурой. Дождик, не волнуйтесь, парни, все будет хорошо. Класс. Матвей пишет: оказывается, сегодня праздник, день ипотеки. Советую никогда ее не брать. Она вам не нужна. Пусть у вас всем будет хорошо. Всем отличного настроения и позитива. Сергей Матвейчук, город Борисоглебск. Мне кажется, что Матвей это написал, потому что он уже выплатил ипотеку, поэтому он такой счастливый и довольный. Но вообще, кстати, раз сегодня день ипотеки, поздравляю всех, у кого она есть, друзья. Это прекрасно, чудесно. Зато у вас есть своя собственная квартира. И у вас будет свой собственный Кирилл Горин. Буквально через 27 минут он передаст все ваши приветы и поздравления в Юморе на заказ. Вы ему обязательно пишите. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. А пока мы его ждем, послушаем анекдоты самого лучшего Дэна, а в финале услышим маэстро Жванецкого. Ни в коем случае не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Воистину подобен чуду разум ребенка. Представьте, друзья, в переполненном автобусе сидит такой очень милый малыш, который разговаривает с сидящей рядом с ним католической монашкой. Матушка малыша при выходе из автобуса благодарит монахиню за то, что она проявила такое отношение к нему, и спрашивает: «Он вас, надеюсь, не обидел ничем?» «Да нет, что вы, у вас прекрасный малыш. Только объясните ему, пожалуйста, что я не пингвин. Мне он не поверил».
3: Мужики, давайте честно, что любой из нас мечтает оказаться в лаборатории с тремя очаровательными ассистентками. Вот Леониду повезло. Сейчас рассказ об этом будет. Значит, представьте, курилка научно-исследовательского института. Ну и, значит, разговор один другому говорит: «Леонид, а что вы делали с тремя ассистентками в лаборантской?» «Ничего». «А почему тогда на вас кролик смотрит с таким уважением?» «Все лучшее дорогому гостю». Классическая ситуация: муж приходит домой и видит за занавеской босые ноги. К жене: «Это что такое?»
4: «А что ты думаешь, что все мои украшения и шубы — это на твою зарплату?»
3: «Я спрашиваю, что это такое?»
4: «А квартира, машина на твою зарплату?»
3: «Это что такое?»
4: «А как ты думаешь, почему ты получил такую высокую должность?»
3: «Жена, я последний раз спрашиваю, почему кормилец босиком стоит?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. Без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
8: Качественные, конечно.
9: Надежные, чтобы потом не было проблем.
10: Долговечные, проверенные временем.
11: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
12: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
13: Акция действует до конца июля.
14: В люксе?
15: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
14: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
16: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
17: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Ванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Пацаны, первый раз читаю, извините, пожалуйста. Тут, конечно, вот на то, чтобы написать, уходит мало времени, но чтобы исполнить, вот это я привык. Пилот пробежал по самолету и скрылся в хвосте. Потом выскочил, граждане, отвертка есть? А ключ 416? Нет, пассажиры называются сволочи. Бросился обратно, из кабины выскочили двое с ведрами. Без паники, побежали за ним. Стюардесса с криком «Нет, ты этого не сделаешь!» заперлась в туалете. За ней вышел солидный мужчина. Граждане, пассажиры, я командир корабля. Не волнуйтесь, все в порядке. У меня простой вопрос. Кто-нибудь может посадить самолет? А попробовать нет желающих? А стюардессы кто-нибудь работал? Странные у нас сегодня пассажиры. Ладно, извините, не волнуйтесь. А вот это, может, какой-нибудь компас есть? Девочка, плакать не надо, а поискать стоит. Тоже нет. Да что это с вами сегодня? Что я не попрошу? А карта вот этого маршрута? Ну хотя бы автомобильных дорог. И дорогу наизусть никто не знает. Что ж вы приперлись, извините? Его сзади затягивают в кабину. Да нет, я просто выразил удивление. Как они такие неподготовленные? Это все-таки полет. Что ж, пришел, сел и полетел. А как, куда, надо ж как-то понимать. Высунулся командир. А простая веревка белевая у кого-нибудь есть? Галстук не подойдет, веревка нужна. Это ж длина не та, надо ж соображать. Что за пассажиры? Как можно такими безалаберными? Ладно, вы веревку ищите. Зоя, иди поговори с ними. Вышла расстроенная стюардесса, заметила пассажиров. А вы все куда летите? В Новосибирск. Все туда. Это еще часа три лететь. Кто-то хочет чаю, только один кто-то. Из хвоста вылетел второй пилот, клейкую ленту дайте. Кусок железа, что-нибудь тяжелое. Оттуда неслись удары, крики на меня давай, еще бей сюда. В салоне потух свет, снова выскочил пилот. Пассажиры, свечи нет? Лампада, фонарь, хотя бы керосиновый. Спичка, зубочистка, давай зубочистку. Что у тебя руки дрожат? Пассажир называется. Ты вообще к полету не готов. Иди на место, сосредоточься. Все, сейчас будем садиться. Только без паники, в кабине все слышно. Полная тишина. Хоть бы один прибор, а? Черт. Дайте мне обыкновенную сапожную щетку. Заколку для волос. Скрепка, давай. Ой, чудо, как раз подошла. Все, тишина, будем садиться. Будем использовать третий закон Ньютона. Первые два, суки, не сработали, ты понимаешь? Так, тишина. Не кричать мне сейчас. Так, давай, сейчас все вместе. Я это беру на себя. Всем мне помогает. Это на себя. Тянем это от себя. Так, есть, так хорошо. Душу мать три креста. Земля сели. Все, поздравляю. Сейчас глянем, что за город. Пассажиры, Воронеж. Пилот, ну хотя бы. Полет, богомать, окончен. Экипаж, бля. Благодарит вас за то, что вы выбрали нашу компанию.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаяradio.ru, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаяradio.ru. 18+.
4: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
6: ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 103-78-32-04-86-05.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки
7: интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.

0: На столичных ровно 2 часа дня.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: В гостях хорошо, а дома убери, прибей, вынеси мусор. Пойду лучше в гости.

0: заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И это юмор на заказ. Здесь, для вас и для нас, для ваших родных и близких. И самое главное, для ваших улыбок. Прямо сейчас берем перерыв на обед или чаепитие и идем общаться. Весь этот час я буду озвучивать очень-очень много ваших сообщений. Это могут быть и приветы, и поздравления, признания в любви, и просто истории того, как проходит ваш день. Ну и самое главное, включу для вас тот юмор, который вы захотите. Главное, попросите нас об этом. Пожелания по юмору и ваши сообщения принимаются по нашему единому номеру Telegram Max SMS. Диктую для вас. Плюс 7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Озвучиваю все для вас уже я. Зовут меня Кирилл.

0: Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: Очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская плюс Хабиб. Погнали. Я начну. Моя песня. Самый лучший секс заходил вчера. Правда, не ко мне. Слушал до утра.
1: Это хорошо.
0: Надя, твоя песня.

0: ребята, видеопирата. И он в тот вечер целых два фильма заснял. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Да-да-да. Так, моя, да?
0: Белый айс летит, раз двадцатый в семью Синьхуа. На крыльце он стоит, хочет в небо пальнуть из ружья. Не лети ты сюда, бестолковая белая птица. Сколько можно уже? Дайте парню хотя бы жениться.
1: Хабиб, Хабиб, твоя песня.
0: В семейной жизни как-то раз я видел у жены экстаз, но это было не со мною.
2: На Юмор ФМ.
3: Давайте аплодисменты, я можно спою?
1: Конечно, давай.
0: Симпатичный иностранец пригласил меня домой. Оказался дагестанец, забери меня, мама, домой.
1: Следующая моя песня.
0: А вот вам речь моя, прямая, жесткая. Поймите, что Земля плоская, плоская. Есть у планеты край, похожий на карниз. И с него так легко навернуться вниз. Поймем давайте друг друга по теме плоского круга. Сей факт прими без испуга. С карт стряхни нафталин. Ого. Да все мы жители диска. А кто не верит, редиска. Дизлайк тебе и отписка. А Земля — это блин, плоский блин. Шутки, песни,
1: плюс. Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ.
4: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз, и с большим удовольствием.
1: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует.
2: Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, звери.
6: Жми больше всех на этой неделе.
5: И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
7: Категория 18+. Ищи стабильную.

0: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
1: Грамотное решение – перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
0: Курсавто 20 20 12.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Скажите, а у вас тоже день, когда вы стираете, готовите, убираете, гладите, называется выходной?

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И вторая партия сообщений уже здесь, в эфире. Ольга из города Гагарин передает привет своим коллегам и требует, чтобы уже выглянуло то самое солнце. Ольга, мы передали, надеюсь, что совсем скоро оно появится. Юлия поздравляет с наступившим днем рождения своего мужа Николая. Также передает привет детям, Кристине, Владу, Полине и огромный привет Дмитрию. Говорит, что сильно вас всех любит. Александр поздравляет супругу Нину с днем рождения, желает вам быть счастливой и говорит, что об остальном он позаботится сам. Ну, а мы доверяем, тем более, что он признался об этом на всю страну. Улыбаемся и дальше. Степан передает привет своей жене Антонине и дочке Ксении и говорит, что сильно-сильно вас любит. Рязань на связи. У нас Сергей направляет пламенный поцелуй своей жене Марине, дочке Саши в том числе. А мы едем отдыхать на дачу и всем желаем классного дня. Ну супер! А вот Михаил из Перми говорит, что сильно любит свою жену Василису, желает вам хорошего настроения. Ну тогда уж для настроения прям вот на всю страну послушаем детские перлы в исполнении угарного папы.
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: «Угарный папа».
2: Утром дедушка рассуждает о пользе яблок и говорит пятилетней Леночке: «Я просыпаюсь утром, первым делом ем яблоко». «Нет, деда, вторым делом». «Нет, именно первым». «Дедуль, ты первым делом вставляешь зубы». Мария 2 года 10 месяцев разговаривает по телефону с папой. «Пап, ты где отдыхаешь?» «Маш, я лежу в больнице». «Ну, приятного тебе отдыха». Из школьных сочинений семиклашки Максима. Базаров не понимает Николая Петровича, а ведь у них был совместный ребенок. Онегин был богатый человек. Он утром сидел в уборной, а потом ехал в цирк. Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто угоняли в рабство, но они и там не работали.
0: Угарный папа.
2: Леша 4,5 года. Мама ему говорит: «Леша, а штаны-то маловаты, на попу не налезут». «Это не ко мне, все вопросы к попе». Мама приходит домой с работы, в руках у нее пакет, в который тут же ныряет 5-летний Жора и спрашивает: «Что ты мне принесла?» «Я принесла вкусную грушу хорошему мальчику, который не забирается в чужие пакеты без разрешения. Есть у нас такой?» Жора совершенно искренне отвечает: «Нет, такого нет, но у нас есть я». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер плюс 7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени. На что, где, как, где?
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да!
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки, как лаван! Алла! Алла!
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: дерьмо красоточно.
1: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк 0+.»
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
6: Вот можно было весь день играть.
7: Мир игр стал ее реальностью.
8: Я в игре?
9: Чего плачешь-то?
8: Ты же хотела поиграть.
9: Вот поиграешь.
7: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.

0: Поздравление, признание. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И мы продолжаем. Оксана, ее послание. Добрый день. Передаю привет мужу Виктору Викторовичу. Напоминаю ему, что люблю его очень. Одно огорчает, что отпуск скоро закончится, и он уедет на работу. А вы не отпускайте его. Виктория направляет пламенный поцелуй своему мужу Станиславу. Говорит, что вы у нее самый лучший, самый любимый. Тамара передает привет своему мужу Тимуру. Напоминает вам, что сильно вас любит и скучает. Надеется, что вы сегодня не будете задерживаться на работе. Тимур, ну пожалуйста, ну прекращайте. Екатерина пишет: здравствуйте, позитивный Юмор ФМ. Передаю привет в городу Серпухов. Серпухов, дорогой наш, ловите привет от Екатерины. А друзья, напоминаю, если хотите, чтобы ваше сообщение прозвучало на всю страну, то просто направьте его вот сюда. Нам, по единому номеру Telegram, Макс и СМС. Номер плюс 7 915 0303 567. И еще один привет у нас от Дмитрия из Перми своей жене Алене. Он направляется, ну и для вас прямо сейчас, «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в банке».
2: Чё ты там плетёшься? Иди оформляй самозапрет на кредиты.
3: Ну, Борисничка, ну, пожалуйста, ну, умоляю, ну, только не мои любимые кредитики, ну, прошу, я все что угодно сделаю. Хочешь, я пить брошу? Или хочешь, я... А, нет, все, рычаги давления закончились.
2: Да ты, наоборот, радоваться должен. Государство на тебя работает. Алкоголь запретили после 11 продавать, чтоб ты не сдох. На электросамокаты сейчас права надо получать. Опять же, чтоб ты не сдох. А сейчас можно заявление на себя написать, чтобы кредиты не брать. Такое ощущение, что дебилы – самая защищенная часть населения. Пошел, я сказала!
4: Здравствуйте, женщина.
2: Здравствуйте, как вас там?
4: Вы что-то хотели?
2: Я хотела, чтобы при ходьбе одна ляжка другую не натирала. А еще хочу, чтобы Зюганов, Гармаш и Стас Костюшкин на мои нюцы ответили. Мне любой ответ от моих краши подойдет. Но ты, девочка с персиками вместо титик, мне не поможешь. Нам надо на вот этого мужчину, который не стал напрягать маму и родился на 5 месяцев раньше, оформить самозапрет на кредиты.
3: Ну, абрикоска моя лохматенькая, ну, умоляю. Ну, только не кредиты, ну, я тут недавно объявление видел. Приму волосы, дорого.
2: У тебя башка волосы не принимает. Давайте, оформляйте его.
4: Так, давайте. Почему решили оформить самозапрет?
2: А расскажи, расскажи. А вы знаете, он каждый месяц телефонному мошеннику деньги переводит. У нас мошенник прям на зарплате.
3: Ну, огурчик мой со сладкой попкой. Ну, как я могу отказать товарищу генералу в просьбе?
2: Да с какого перепуга? Какой-то генерал в твоей помощи нуждается. Ты же максимум годишься, чтобы что-то невыносимое, вонючее доедать.
4: Так, вы закончили? Извините, конечно, но чтобы оформить самозапрет, нужно сначала закрыть все существующие кредиты.
2: Вы что, гоните? Вы с него только кашель можете взять. Быстро оформляйте, пока я тебя не подвесила на эти веревочки, как твои руки.
3: Все, топай. Топай, топай, топай, топай, давай, давай, давай,
5: нет,
3: Катя, давай.
5: Зай, зачем ты меня сюда привел? Ну, раз уж мы вышли из дома и шли, и не пришли на Бали, мы зря шли. Ну, правда, ну посмотри, какое это скуфское место. Про него нет ни одного рэпа. Пожалуйста, пойдем на Патрик.
3: Нет, все, Катя, мы договорились, мы оформляем тебе самозапрет. Потому что ты на этих маркетплейсах кукарекнулась уже. Я не удивлен, что эта владелица там в Москва-Сити 8 этажей под офисы выкупила. И мне кажется, 8-й этаж чисто на твои деньги, Катя. Чисто на твои покупочки.
5: Фу, Валера, какой ты душный, реально. Вот я, блин, говорила, что из вашего поколения нормальные только Кадышева и Буланова.
3: Так, все, успокойся.
2: Извините, я вот совершенно специально вас подслушала. У нас такие же проблемы, да?
3: Да она все, с ума сошла просто с этими маркетплейсами.
2: Не говорите, конечно. У нас вообще кобзда. К этому дебилу сами мошенники приходят, в дверь звонят, он дверь открывает и вот так прям деньги им в руки кладет. Быстро давай паспорт. Так, давайте оформляйте, только не пугайтесь. Он его постирал, баран. Просто в тазике один паспорт постирал. Енот полоскун.
6: Я просто хотел прописку застирать, ну, чтобы меня коллекторы не нашли, чтобы не пришлось 3 дня сидеть на дне озера и через камыш дышать.
2: Нет, кредиты надо давать не с 18 лет, а когда они определенный тест пройдут. Например, там как ЕГЭ, только ЕДЭ. Единый дебилоидский экзамен.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: И вот мы снова здесь с вами и вашими сообщениями. Марина передает привет своему мужу Виктору и дочке Юле, а также сыну Диме и сыну Сергею и говорит, что сильно вас всех любит. Дарья передает привет папе Подольскому Сергею. Мы его любим, ждем и скучаем. Дочь Настя и сын Никитка. Не скучайте. Егор передает привет своему брату Саше. Желает вам хорошего настроения, Александр. Лилия и ее послание. Передаю привет коллегам 5-й школы поселка Приютово. Республики Башкортостан, хватит работать. Пошлите домой. Правильно, правильно. Вот согласен, нужно отдыхать, пока дети на каникулах. Петр из Самары передает привет коллегам Нартуру, Айдеру, Владу и Саше. Желает вам продуктивного дня. А вот Анастасия из Уфы направляет пламенный поцелуй своему мужу Павлу и просит включить для него и для всех 5 шуток Фоменко. Все будет непременно и прямо сейчас.
1: Фоменко. 5 шуток про сборную России по футболу.
2: Никто так не понимает российских футболистов, как бразильские хоккеисты. В футбол мы играем так, что любому ясно. Русские допинг не принимают. Ровное поле, круглый мяч, хорошая погода. Все было против сборной России по футболу. Вчера зашел в магазин «Все для футбола», купил там пиво, сигареты и телевизор. В России всего 11 человек не знают, как играть в футбол.
1: Юмор ФМ. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. Без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт. Руки вверх, твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Мечтаете очаровывать окружающих? Спешите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Согласно закону о кладах, женщина, нашедшая заначку мужа, имеет право только на 25% ее стоимости.

0: заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И финальная тройка сообщений к этому часу. Артем передает привет своей жене Нине, дочке Софе, и желает вам хорошего отдыха, а также просит вас не грустить. Оксана из Кургана передает привет Денису Ноздрину. Степан передает привет своей жене Екатерине, направляет воздушный поцелуй в Анапу. Ну а я напоминаю, вернемся к вашим сообщениям уже в середине следующего часа, и все это будет в нашем веселом чате. Там же я буду не только озвучивать приветы, поздравления или там признания в любви, что очень важно, но еще самое главное, буду шутить вашими шутками. Номер для сообщений плюс 7 915 0303 567, Telegram, Max и SMS формат. Еще один привет у нас есть от Виктора из Самары, он передает его своей жене Светлане, и прямо сейчас для вас услышим избранный фрагмент из произведения «Золотой теленок» в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов».
0: Юмор ФМ представляет «Ильф, Петров и Бурунов».
2: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Адам Козлевич сидел в своей машине, с отвращением глядя на глупый полосатый столбик биржи автомобилей. Козлевич был так погружен в свои печальные размышления, что даже не заметил двух молодых людей, уже довольно долго любовавшихся его машиной. «Оригинальная конструкция», — сказал, наконец, один из них. «Заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое прикосновение, и получилась прелестная колхозная сноповязалка». «Отойди», — угрюмо сказал Козлевич. «То есть как это? Отойди? Зачем же вы поставили на своей молотилке рекламное клеймо «Эх, прокачу»? Может быть, мы с приятелем желаем совершить деловую поездку? Может быть, мы желаем именно «Эх, прокатиться»?» В первый раз за арбатовский период жизни на лице мученика автомобильного дела появилась улыбка. Он выскочил из машины и проворно завел тяжело застучавший мотор. «Пожалуйте», — сказал он, — «куда везти?» «На этот раз никуда», — заметил Балаганов. «Денег нету. Ничего не поделаешь, товарищ-механик. Бедность!» «Все равно садись!» — закричал Козлевич отчаянно. «Подвезу даром. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу!» «Ну что ж, воспользуемся гостеприимством», — сказал Остап, усевшись рядом с шофером. «У вас, я вижу, хороший характер, но почему вы думаете, что мы способны танцевать в голом виде?» «Тут все такие», — ответил шофер, выводя машину на главную улицу. Его томило желание поделиться с кем-нибудь своим горем, и шофер рассказал новым пассажирам всю историю падения города Арбатова, под развалинами которого барахтался сейчас его зеленый автомобиль. «Куда теперь ехать?» — с тоской закончил Козлевич. «Куда податься?» Остап помедлил, значительно посмотрел на своего рыжего компаньона и сказал: «Все ваши беды происходят от того, что вы правдоискатель. Вы просто ягненок, неудавшийся баптист. У вас есть автомобиль, и вы не знаете, куда ехать. У нас дела похуже, у нас автомобиля нет, но мы знаем, куда ехать. Хотите, поедем вместе?» «Куда?» — спросил шофер. «В Черноморск», — сказал Остап. «У нас там небольшое интимное дело, и вам работа найдется. В Черноморске ценят предметы старины и охотно на них катаются. Поедем?» Козлевич, все еще упираясь, хмуро сказал: «Бензину мало. На 50 километров хватит? Хватит на 80. «В таком случае все в порядке. Ровно через 60 километров вас прямо на дороге будет поджидать большая железная бочка с авиационным бензином. Вам нравится авиационный бензин?»
3: «Нравится»,
2: — застенчиво ответил Козлевич. «Тогда объявляю большой скоростной пробег Арбатов-Черноморск открытым», — торжественно сказал Остап. «Командором пробега назначаю себя. Водителем машины зачисляется...» «Как ваша фамилия?» «Адам Козлевич». Гражданин Балаганов утверждается бортмехаником с возложением на такового обязанности прислуги за все. Через 2 часа машина медленно вывалилась из гаража и в последний раз покатила по улицам города Арбатова. Командор пробега развалился на рыжем сиденье с удовлетворением, поглядывая на своих новых подчиненных. «Адам!» — закричал он, покрывая скрежет мотора. «Как зовут вашу тележку?» «Лорен Дитрих!» — отвечал Козлевич. «Ну что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш Лорен Дитрих отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий. Посему предлагаю присвоить машине название «Антилопа Гну». Кто против? Единогласно!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
5: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
6: Мы не хмуримся и продолжаем.
5: Новости, от которых хочется улыбаться.
7: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
5: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
5: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
5: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: 15 часов в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок, яхты. Что не говорите, а в жизни нужно уметь правильно выбирать обои.

мы тоже сдаемся каждый день вам и вашим улыбкой. Мы именно поэтому продолжаем разыгрывать наш главный приз – автомобиль за вашу улыбку. Игра продолжается. И для участия нужно просто загрузить фото улыбки на сайте веселорадио.ру. Ну а далее в эфире прозвучит заветная шутка. Автомобильная шутка Николая Фоменко. После чего мы вам позвоним. Ну а далее вам нужно просто повторить ее. Повторить ее качественно. И как именно происходит вся процедура нашей веселой игры, я покажу вам уже в этом часе. Именно поэтому всем тем, кто уже в игре, кто уже давно с нами, и чья улыбка в нашем фирменном лобазере существует и каждый день сверкает на просторах веселорадио.ру, у меня к вам есть одно важное послание. Прибавляйте громкость динамиков, ловите шутку, потому что уже в этом часе она прозвучит. Ну и самое главное, ждите нашего звонка, звонить вам буду я, зовут меня Кирилл Горин, всем здравствуйте. И еще через полчаса традиционно озвучу ваши шутки, привет и поздравления. Ну и сделаю это все в нашем веселом чате. Номер для сообщений +7 915 0303 567, Telegram, Макс и СМС. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Продолжаем улыбаться и дальше. В этом часе, в финале, классика юмора, легендарный Михаил Задорнов навсегда. Ранее здесь будет Роман Юнусов и поделится с нами ляпами спортивных комментаторов в рубрике «Гол, ой, штанга». А также насладимся брутальными цитатами Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас, вашему вниманию, большой стендап. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

хотите? Вот мы такая пара, да? То есть, что вы хотите от невесты, у которой единственным критерием на свадьбу было то, чтобы им кольцо выносил карлик в костюме ангела. Вот. Ну, вот такая я невеста, понимаете? Мне было, какое у меня платье, но мне было очень важно, чтобы по сценарию к нам подходил карлик. И я такая, паспорту, сколько у нас колец, да? Ну, включали музыку из Форт Боярда, он начинал ходить, всем показывать. И я рассказывала, когда эту идею подругам, они такие, ты дура. Лен, вы женитесь, это несерьезно. Я говорю, Кать, а кусать каравай на твоей свадьбе, чтобы знать, кто хозяин в доме, ну, это ты серьезно прям, нет? Просто вы заметили, что там всегда одна и та же ситуация? Если больше укусил парень, друзья жениха кричат, Серега, молодец, мужик, хозяин в доме, да? Если больше укусила девушка, они же кричат, ого, нихера себе у нее рот, Серега, молодец! Ну, просто я не знаю, все так серьезно относятся к свадьбе прям, но заморачиваются, что это вот серьезный шаг в жизни каждого человека, теперь все поменяется. Я не понимаю этого. Ну, я правда не понимаю, почему после свадьбы у людей что-то должно меняться. Единственное, что поменялось у нас, это постельное белье и отношение к людям, которые его подарили. Ну, я наоборот, я пришла к выводу, что я не хочу становиться серьезной женой. Ну, вот прям серьезной такой, да? Я наоборот, хочу до старости быть несерьезной максимально. Я хочу, чтобы нам с мужем было лет по 80. Мы сидели, мерили давление на спор. Ну, я считаю, что в жизни и так происходит много всяких серьезных вещей, чтобы еще тащить это в отношения, да? У меня есть подруга, я называю, знаете, коллекционер странных предъяв, вот. Когда она мне позвонила посреди ночи, и такая, ну, она поругалась со своим парнем из-за привидения, понимаете? Из-за привидения. Он позвонил мне ночью и говорит, Лен, я проснулась ночью, я тебе отвечаю, наш кот точно с кем-то играл. А Расу ничего не сделал. Я думаю, ну, немножечко странная, да, логика? То есть ты боишься призрака, который играет с котиком, но при этом не боишься спать с человеком по имени Расул. Ну, я не знаю. Ну, причем она, то есть она в это верит. Она потом уже встречает, говорит, да у нас стопудово здесь полтергейст. Я смотрела, типа, битвы экстрасенсов говорили, что коты видят мертвых. Я говорю, бедные котики, а? Представляете, что у них за жизнь, да? Что-то полежал на диване, там... Поиграл с Чингисханом, с Хрущевым пообщался, мол, жалко, пятиэтажки в Москве сносят вот эти ваши. Удобно так было. И она, то есть, проверит, она говорит, я специально вычитала, что, типа, чтобы прогнать полтергейста, надо поставить куда-нибудь на стол, типа, стакан молока. И вот, Лен, с утра его почти не было. Я говорю, ну, так у тебя кот, понимаете? Все, у меня на этом все. Спасибо большое. Будьте самой ироничной. Не бойтесь смеяться над собой.

Реклама. Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: провинившегося котенка посадили в угол, где он провинился еще раз.
1: Вот она, заветная автомобильная шутка Николая Фоменко, только что прозвучала в эфире Юмор ФМ, прозвучала на всю страну, это значит только одно, мы продолжаем играть в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». Кому-то из вас мы совсем скоро, сейчас, позвоним, но перед этим хочу напомнить, чтобы принять участие, нужно просто улыбнуться на камеру смартфона, загрузить фото на сайте веселорадио.ру и ловить автомобильные шутки. Тот, кто возьмет трубку, правильно повторит заветную шутку, за это получает в моменте 3000 рублей и отправляется с суперфинал. Суперфинал игры «Автомобиль за улыбку» состоится уже в конце этого года. И чтобы повысить шансы на выигрыш, чтобы точно забрать тот самый главный большой приз, просто повышайте шансы с помощью приглашений своих друзей. Друзей, коллег, родных, близких. Зовите в игру всех, кого угодно. Главное, в финале этого года уже вместе будете кататься на новом автомобиле. Ну а мы переходим к выбору нашего следующего участника. И я говорю, улыбайзер, стоп.
2: Автомобиль за улыбку!
1: И прямо сейчас улыбайзер выбирает улыбку Александра. Прямо сейчас мы позвоним вам, Александр. Узнаем, как же у вас проходит тот самый заветный классный день. А звонить мы будем в Усть-Илимск. И прямо сейчас я наберу ваш номер телефона. Итак, быстро, оперативно действуем. Александр, держите телефон рядом, я звоню. Номер телефона мы набрали. Ждем теперь соединения, ждем гудков. Когда гудки у нас пойдут, они пошли, мы переворачиваем наши песочные часы. 30 секунд мы засекли. Итак, ждем, когда Александр из Усть-Илимска возьмет трубку и ответит на звонок. А пока напоминаю, что участие в игре бесплатное. Просто сделали селфи, просто улыбнулись на камеру своего телефона, на камеру телефона друга. Здравствуйте, это суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире, вас слышит вся страна. Вы Александр из Усть-Илимска, все правильно, мы вам дозвонились?
3: Да.
1: Александр, супер, мне уже нравится, как, с каким настроем вы отвечаете. Подскажите, вы слушали Юмор ФМ? Шутку повторите сейчас?
3: Нет.
1: Почему? Ладно, в любом случае, правда не можете, не слушали? Или это шутка?
3: Нет, нет, не слушали, просто приехал домой дальше помыться и вышел с машины, не получилось.
1: В любом случае, Александр, желаю вам, чтобы отдых был продуктивным, чтобы обратно по делам, потом опять на даче, чтобы это лето было максимально ярким для вас. Вы уже победили. Ваша улыбка была выбрана улыбайзером. Но она будет выбрана еще раз снова в будущем. Когда, не знаем. Улыбайзер может сделать это даже и завтра, и послезавтра, и через полгода. А может быть, через неделю. Поэтому не расстраивайтесь. В будущем можем вам позвонить еще раз. Желаю вам только хорошего, яркого настроения и улыбайтесь также. Хорошо?
3: Спасибо. До свидания.
1: Хорошего настроения, Александр. Дорогие друзья, напоминаю всем. Ваша улыбка совершенно точно стоит того заветного автомобиля. Чтобы не упустить шанс, просто улыбнитесь на камеру смартфона и загрузите фото на сайте веселорадио.ру. Чтобы не упустить этот момент, слушайте нас везде. В умной колонке, в автомобиле, в приемнике, в приложении, да даже на прямой трансляции на сайте Юмор.ФМ, кстати, через которую можно сейчас увидеть улыбку Александра из Усть-Илимска и тоже со всеми нами наблюдать за ним и радоваться. В любом случае, данный эпизод игры сыгран, нам остается только заново раскрутить наш фирменный улыбайзер. И все это потому, что наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и вы

0: Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Перед тем, как ртом ловить снежинки, убедись, что все птицы улетели на юг. Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил. Тихий океан, знаешь? Я успокоил. Черное море, знаешь? Я покрасил. Белое море, знаешь? Я побелил. Мертвое море, знаешь? Я убил. Эгейское море, знаешь? Это не я.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гири не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Таким бывает период. 10 букв.
4: Ледниковый.
3: Лето же.
4: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
5: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
6: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
7: ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 103-78-32-04-86-05.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Уже в кино.
4: Путешествие начинается.
3: Всегда держите уши по ветру.
5: Отправляюсь, куда ветер дует.
3: А колючки на чеку.
4: За приключениями.
3: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Я всегда стою на весы с котом. Независимо от результата, кот прожорливая скотина. Я молодец.

И в этом чате номер простой, плюс 7-915-0303-567, Telegram Max и SMS-сообщение здесь обязательно приветствуется. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Сообщение швее Екатерине от босса Александра, шей прямо. Друзья, поздравляю от Александра Никулина с днем рождения, пусть этот день поднимет ему настроение. Мы тебя любим и ценим. Альмира передает привет любимому мужу Ренату. Выздоравливай скорее, котельная сама себя не построит, а у меня новая духовка. Делаю шарлотку, обнимаю и целую. Делайте, еще можете фотографию прислать. Ренату приятного аппетита и скорейшего выздоровления. А вот Егор прислал нам шутку. На днях открыли памятник вандалам. Вандалы в растерянности. Пишет Ольга, летний привет всем. Привет моему мужу Сергею. Спасибо за прекрасное настроение. У нас сегодня холодно и все по-осеннему. 14 градусов, пасмурно, дождь. Вчера было плюс 25, завтра тоже самое. Но вот сегодня такой странный перерыв. Пишет, мы собираем, тем не менее, ягоды, клубнику, малину и даже картошку чуть-чуть накопали. А я буду хвастаться. Мне даже Ольга все это нам сюда прислала. Это выглядит очень вкусно, очень красочно. Приятного вам аппетита. Привет передаю своей деревне. Не скучайте без меня там. Удачи вам всем от Полины. Вот такое вот сообщение. Ну, а я напоминаю еще раз. Номер для ваших шуток, приветов, поздравлений, признаний в любви и любых других посланий. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм, Макс и СМС. Пишите прямо сейчас. Не забывайте подписываться, а также указывайте, от кого и кому направляете послание. Веселый чат. Поделись

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем!
1: Гол! Штанга!
2: А тем временем динамовцы упорно пытаются спасти свое очко во Владикавказе. Ведь, как мы все прекрасно знаем, футбол – посол мира. Еще в Древней Греции прекращались все войны именно во время чемпионатов мира по футболу. Я информирую вас о поступившей информации. К сожалению, она мало информативна, и мне лично из нее ничего не понятно. Скамина показал своему помощнику что-то, и этим что-то оказался палец. И мы с вами видим, как двое защитников толпой бегают за нашим нападающим. Опасно! Бомбарда входит в штрафную и ждет, когда его ударят по ногам, а его не бьют. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. Без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Получи за то, что свел меня с тобой.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Скрипучие кроватки мамонтенок. Пусть мама услышит. Пусть мама придет.

0: Москве появились банкоматы, из которых можно взять деньги, не выходя из машины. У мужчин получается, не у всех, но у большинства. Вот с женщинами есть проблемы. И мне довелось постоять как раз за машиной. За рулем этой машины была женщина. Она пыталась взять деньги. Я не выдержал. Я приехал домой и написал инструкцию, как женщинам это надо делать. Женщины, я вас прошу сейчас, не обижайтесь, я вас люблю. Ну, в смысле, любил. Итак, инструкция, как пользоваться банкоматом, не выходя из машины, для женщин. Подъезжаете к банкомату, остановитесь. Сразу сдайте назад немножко, потом сразу вперед, и так несколько раз, пока автомат не окажется с вами на одном уровне. Откройте сумочку, вытряхните из нее все содержимое на соседнее сиденье. Найдите в этой куче пластиковую карточку. Посмотрите на себя в зеркало заднего вида. Достаточно ли хорош ваш макияж для общения с банкоматом? Припудрите носик, поправьте прическу, протяните к банкомату левую руку с пластиковой карточкой. Если рука наткнулась на препятствие, откройте окно и снова ее протяните. Введите карточку в специальную щель в банкомате, после чего сразу выньте ее и введите обратной стороной. Наберите пин-код, сразу нажмите на кнопку отмена, посмотрите в записной книжке, какой у вас пин-код. Введите во второй раз, сразу нажмите на кнопку отмена и вычеркните пин-код старой карточки, которую вы в прошлый раз ввели в щель между стенкой и банкоматом. Позвоните мужу, потребуйте, чтобы он немедленно сказал вам пин-код вашей новой карточки. Припудрите носик. Выслушайте от мужа все, что он о вас думает. Поправьте прическу. И когда будете уверены, что произведете на банкомат должное впечатление, наберите на дисплее нужную вам сумму цифрами. Заберите деньги, проехав вперед метров 10, остановитесь, вернитесь и заберите карточку. Во второй раз вы можете отъехать метров на 20, но все равно остановитесь и подумайте, ту ли сумму вы взяли. Сдайте машину назад, до глухого удара об машину сзади, которую какой-то придурок припарковал на вашем пути назад. Выйдите из машины и объясните этому придурку, который сзади вас, объясните ему раз навсегда, что по правилам дорожного движения виноват всегда тот, тот сзади, правильно. Конечно, тут к вам подойдет гаишник, попросит предъявить права. Позвоните мужу и спросите, где у него в вашей машине ваши права? Чтобы не слушать все, что ваш муж думает о вашей маме, передайте трубку гаишнику. Пускай он думает, что это ваш муж думает о его маме. Выслушайте все, что гаишник о вас думает. И что из-за таких, как вы, и что если бы он мог, и что если бы у него была такая жена, он бы руки наложил на нее. Отдайте гаишнику все деньги, полученные в банкомате. Выслушайте еще раз все, что он о вас думает. И что благодаря таким, как вы, что если бы у него была такая жена, ой, и вообще он заставит свою жену так же, как у вас, сделать пирсинг, да, такой же, в пупке, но только надо ей, моего жене, немножко похудеть. Выслушав все это, счастливое, езжайте домой. Хоть без денег, зато счастливое и радостное от того, что имели сегодня успех у такого количества незнакомых мужчин. Проехав с этим ощущением счастья 1-2 километра, остановитесь и снимите машину с ручного.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Продал дрель.
3: Пинг.
2: Купил колыбель.
3: Пунг.
4: Продала пинетки.
3: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Пунг. Продал удочку.
6: Купил удочку.
3: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
4: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
3: Пинг.
7: Покупай безопасно.
3: Пунг.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: Хочу. Берег включает «хочу».
8: Хочу утреннюю чашку клубники.
7: Хочу съесть сэндвич на балконе.
9: Хочу чипсиков.
8: Но полезных.
7: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
6: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
10: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
11: Девочка, вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
12: Хороший фильм, мне понравился.
13: Мне тоже очень понравился.
10: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+.

0: ровно 4 часа дня в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: 15 детей из многодетной семьи уговорили наконец-то отца сбрить усы, которые сводят с ума их мамку.

0: Да, настоящий финал, хэппи-энд ждет всех нас уже в конце этого года. День, когда мы вручим одному из вас наш большой приз – автомобиль за вашу улыбку. Подробности участия в игре на сайте веселая-радио.ру. И, кстати, участие бесплатное. Нужна только ваша улыбка. Через полчаса я традиционно и с удовольствием буду шутить вашими шутками на всю страну и также озвучу все ваши приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания. Но перед этим напоминаю номер для сообщений. Но опять же, если вы хотите, чтобы ваше послание прозвучало в эфире на всю страну, формируйте и направляйте все вот сюда. Плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS. Ну а тем временем с вами в студии Кирилл Горин. Всем здравствуйте. Я вам все, конечно же, озвучу. И смешно, в финале этого часа услышим тройку анекдотов Игоря Маменко. Также насладимся лучшими миниатюрами шоу «Лиги городов». Все непременно послушаем нашу фирменную не рекламу, в которой мы не будем ничего продавать, а только будем шутить. Ну а прямо сейчас «Однажды в России» — все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на веранде».
2: Привет, ребята! Привет! Слушайте, сорян, что опоздали, но просто Лёшку надо было к бабушке отвезти, а она, как об этом узнала, полчаса не открывала дверь, делая вид, что ее нет. Стерва старая нашла с кем тягаться. Че, вы заказали уже?
3: Вон QR-код, там меню.
2: QR-код. Ребята, можете за нас тоже тогда заказать? Мы просто без телефонов.
4: А что случилось? Что, фитнес-тренеры и СММщица боятся, что...

0: которое нужно отдыхать, понимаете? Цвет этого года карминовый красный. Либо Viva Magenta, да?
1: А, да, реально, я загуглил.
0: Вот, это
1: да.
0: По-другому. Да. Вот нахрена это мне, а? Вот нахрена мне эта информация? А я ее знаю. А еще я знаю, что он выбран был, по мнению Института Пантон. Я недавно поймал себя на мысли, что я забыл, как зовут моего двоюродного брата. Маленького Йоду из сериала «Мандалорец» я помню, как зовут. А двоюродного брата нет. А нравятся они мне одинаково, понимаете?
2: Вот, а сейчас, да, мы все свое время посвящаем только тому, чтобы общаться друг с другом и наслаждаться окружающим миром.
0: Да.
2: Правда, очень здорово. Ну, поначалу, конечно, да, было сложно, признаю. Вот Сашка даже первый раз в жизни мне кулаком в живот ударил, потому что я ему телефон не давала.
0: Прости, пожалуйста.
2: Это ты меня прости, Саша, это ты прости, да. А я даже соседу через окно предлагала интим-услуги за планшет.
1: Ты серьезно?
2: Да, да, я прям предлагала, Саш. Ты просто не слышал, ты наручниками же тогда приковал себя к батарее в зале.
1: А, да, точно.
2: Вот, все, ребят, все, вы что, угораете?
1: Нет.
2: Абсолютно.
1: Абсолютно нет.
2: Но, честно, ребят, за нас переживать не стоит. На самом деле, уже сейчас все хорошо. Мы просто ламинат поменяли, потому что он исцарапанный был. А так, правда.
0: Сейчас нормально.
2: Классно.
0: Да.
3: Подождите, то есть вы не знаете, что близняшки из Atomic Heart это братья Запашные?
0: Не надо нам это говорить.
3: Нет, я просто...
0: Мы не хотим это знать, Тимур, не нужно нам это рассказывать.
4: Подождите, а видео, где Юрий Лоза дошел до края земли и упал с него, не видели?
2: Да ну хватит, ну мы же попросили.
3: Да, у него вот такая шишка была, только плоская.
0: Пожалуйста, Тимур, пожалуйста, мы не хотим это знать.
3: Да, а вы знали, что если эту арабскую надпись на Кока-Коле прочитать слева направо, то бутылка реально взрывается?
2: Да,
0: я тебя прошу по-братски, не рассказывай ничего, не надо рассказывать.
3: Подождите, подождите, а то, что китайцы будут производить не только москвича, ну и воскмеча. И ча-ча-ча.
2: Да, да неинтересно нам это все, Марка, твоя утиная! Это чужая жизнь, а нам интересна только наша! Мы осознанные! Мы хотим общаться только друг с другом и с вашими друзьями! Как дела, Яночка, расскажите!
5: Каждый в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
2: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Третий день читаю книгу «Как сделать суперклей своими руками». Просто невозможно оторваться.

0: не одно, еще будет напоминание для вас, для всех. Уже 26 июля приглашаем каждого на наш очень веселый, вкусный музыкальный пикник Юмор ФМ. Встречаемся в гастроквартале Три вокзала Депо, где вас ждет, конечно же, грандиозный концерт, на сцене которого будут такие артисты, как Пилатов и Керес, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев и многие-многие другие. Начало в 17 часов, вход бесплатный. Еще раз напомню эту дату, 26 июля все состоится.
1: У нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Дружище, до чего же у тебя в торговом центре чисто? 5 этажей, 40 магазинов, все сверкает. А у меня на фабрике куда ни глянь бардак, куда ни плюнь пылище. Что мне делать?
3: Делай как я. Заключай договор с ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
2: Как-как? Зульфия Мехмах? Давай я лучше запишу.
4: Записывай. ИП Зульфия Мехмеджоновна.

0: хотите что-то вкусненькое для вашего ребенка?
1: Мама, мама, я хочу Тарасика!
2: Тарасик – инновационное детское питание.
0: Для гурманов от 1,5 лет и старше.
1: Тарасик!
2: Фруктовые пюре, творожки, смузи, йогурты. Фантастические сочетания вкусов в стиле фьюжн.
0: Ананас и холодец, манго и хек. Клубника и гудрон.
2: Попробуйте новинку. Тарасик рыбный со вкусом карасика.
0: Продукты Тарасик содержат все необходимые витамины и минеральные вещества.
2: Ваши дети полюбят Тарасика.
1: Тарасик!
2: Спрашивайте в продуктовых лабазах вашего города.
3: Мне не так много лет, но о пенсии я задумываюсь всерьез.
4: Просто сломала голову над этими формулами и расчетами.
5: Столько предложений, я даже и не знаю, кому доверить свои деньги.
6: Понадейтесь на авось. Негосударственный пенсионный фонд «Авось». Островок безопасности в бушующем океане пенсионных реформ. «Авось». Рассчитаем индивидуальный план. «Авось». Поможем обрести уверенность в будущем. «Авось». Мы сами решаем, какой будет ваша будущая пенсия. Пенсионный фонд «Авось». Собираем деньги сегодня, чтобы раздать послезавтра. Понадейтесь на авось.
7: Авось не подведет.
6: Подробности на сайте авоззаплатит.нет.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру.

0: круглосуточно. 6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
3: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На детском утреннике очень толстый мальчик сам решал, в какую сторону все будут водить хоровод.

Время для ваших шуток, приветов, поздравлений, признаний в любви и любых других посланий. Вот номер в этом чате, напоминаю еще раз, +7 915 03 03 567. Пишите прямо сейчас, и все обязательно озвучим здесь, в эфире Юмор ФМ. Ирина передает привет своему мужу Денису и сыновьям Марку и Илье. Желает всем классного дня и отличного настроения. Нина передает привет Никите Астахову, Туркиным, Надежде и Андрееву, которые едут сейчас в Липецк. Будьте счастливы и улыбайтесь чаще. Вот так вот и написала. Поддерживаем. Кстати, за улыбку еще можно и автомобиль выиграть. Да, в игре автомобиль за улыбку. Просто так напомнил. А вот Степан прислал нам шутку. В одном поезде ни у кого не оказалось ни курицы, ни яиц. И поезд в итоге не смог тронуться. Вероника говорит, что сильно любит своих коллег. Анастасию, Анну, Марию, Викторию. Желает вам отличного настроения и продуктивного рабочего дня. Самара у нас на связи. Анатолий передает привет своей жене Евгении. Поздравляет вас с днем рождения. Желает вам отличного настроения, крепкого здоровья, много-много улыбок и, самое главное, внутренней уверенности в том, что все будет хорошо. Он вас поддержит и просит не грустить. Евгения, с праздником вас! Шутки продолжаются. Еще одна от Виктора. Лучше всего на фотографиях у меня получается не получаться. И смешного в финале этого часа тройка анекдотов Игоря Маменко и совсем скоро лучшие фрагменты телевизионного шоу «Лиги городов». Ну а пока мы ждем, напомню, что ваши сообщения принимаются здесь. +7 915 03 03 567. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Команда Иван да Марья. Кострома.
1: Экспедиционист после тяжелого дня возвращается домой.
2: Да ну все, блин!
3: А что такое?
2: Да ничего!
3: Че, опять бабка с палками для скандинавской ходьбы психанула? Че, где, йод может дать?
2: Да тебе? Хуже, блин! Там в парке вообще никого нет. Они то на такси ездят, то на электросамокатах. Кто-то идет прям вот так в телефон уткнулся. Я кому это все показываю?
3: Ну все, все. Ладно,
2: все. Еще эти фонари появились, камеры везде. Похорошела Москва при Собянине. Я еще сижу, блин, в этих кустах, в плаще весь замерз.
3: А я потому что тебе говорил, надо было сапоги надевать.
2: Сапоги, плащ. Я тебе что, по-твоему, клоун? Я серьезными вещами занимаюсь.
3: Не знаю, как.
2: Давай, рассказывай, как дома?
3: Да ничего, нормально. Малого только обижают в школе.
2: А, ну ничего, я завтра схожу, там у них около забора похожу. Все, блин, ну хожу.
3: Ну ладно, подожди, может, я отцу наберу, он тебя устроит куда-нибудь?
2: Не, я в органы не вернусь. Органы показывать надо, да. Да все, ухожу, точно.
3: Ну, эй, чемпион. Может, рано еще вешать мошонку на гвоздь. Давай, муж, с тобой уедем куда-нибудь, в деревню. Отдохнешь, развеешься, займешься чем-то для души.
2: Че, поездам же показывать?
3: Поездам же показывать?
2: А я с этого начинал.
0: Суперпроект НТ. Это Лига Городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. Без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
12: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
13: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
12: Курсавто 20 20 12.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: поговорить.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Песня – это когда слова положили на музыку. Современная песня – это когда положили и на музыку, и на слова.

0: даты Игоря Маменко.
1: Все, больше не бухаю. А что так? Я в пятницу пришла с работы, уставшая. Решила остаться дома, приняла душ, нырнула под одеяло и выжрала целую бутылку коньяку. Ну, что такого? Меня потом в трех ресторанах видели в этом одеяле. Двое идут, там душераздирающие крики слышны из окна с третьего этажа. Говорю, что там происходит? Нинка из 12-й квартиры. Говорит, рожай, что ли? Беременен. Муж говорит жене, так, Зоечка, пока, целую, я на ипподром. Она говорит, скачек не будет, я твоей кобыле морду разбила.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Если бы моя жизнь была бы песней,
3: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют.

0: танцы.
1: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Продал дрель.
3: Пинг.
2: Купил колыбель.
3: Пунг.
4: Продала пинетки.
3: Пинг.
5: Купила ракетки.
6: Пунг. Продал удочку.
7: Купил удочку.
3: Пинг-пунг, пинг-пунг.
8: Вебери сейл.
9: Продавай без комиссии.
3: Пинг.
9: Покупай безопасно.
3: Пунг.
10: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
13: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
14: И накопить на квартиру надо.
15: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
16: Вижу цель, не вижу препятствий.
17: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
18: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
19: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри

0: 17 часов вечера в российской столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Большой жизненный опыт. Это когда точно знаешь, как не надо, но все равно так делаешь.

0: Да, то самое необычное чувство, радость, смех и улыбки ваши, только ваши. Каждый из вас по-прежнему может просто улыбнуться на камеру смартфона и получить шанс выиграть автомобиль уже в финале этого года. Всего лишь за свою улыбку. Все остальное для вас бесплатно. Загружайте фото улыбки на сайте веселорадио.ру и ловите шутки Фоменко в эфире Юмор-ФМ. После чего мы вам позвоним, вы правильно повторите заветную шутку, получите за это 3000 рублей и отправитесь в суперфинал, в котором у вас будут все шансы забрать новый автомобиль в финале этого года. В нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Присоединяйтесь прямо сейчас и напомню еще раз, участие в игре абсолютно бесплатно. Тем временем с вами Кирилл Горин, всем здравствуйте. Через полчаса встретимся с вашими шутками, приветами и поздравлениями и все сообщения озвучу в эфире на всю страну и сделаю это, конечно, в нашем веселом чате. Номер для сообщений плюс 7-915-0303-567 и Telegram, и Макс, и даже SMS-формат приветствуется. Главное, не забывайте подписываться, указывайте, от кого и кому направляете свое послание. Юмор. В финале этого часа услышим монолог маэстро Жванецкого. Немного ранее здесь будет Денис Клявер, он же самый лучший ДН, но петь не будет, а будет шутить. И сделает это с помощью тройки смешных анекдотов. Еще обязательно услышим на ответ от Сатья на волнующие нас вопросы. И их будет два. Друг нашел девушку, и что же будет дальше? И можно ли найти любовь всей жизни в ночном клубе? Ну а прямо сейчас номера самой любимой игры всей страны, тот самый КВН. Это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Парма». Город Пермь.
2: Александр Твардовский. Поэма «Василий Тёр». Василий Терминатор. Небоскребы, небоскребы, стены, лифты, этажи. Расскажу я вам, ребята, про восстание машин. Чу! Сверкнуло синим светом, ветер дунул от реки. Терминатор, терминатор, зашептались мужики.
3: Возле бара на хайвее обступил народ гурьбой.
2: Нержавейка? Нержавейка, отвечает наш герой.
3: А потом легко, небрежно и негромко так сказал:
2: мне нужна твоя одежда. Эх, парень дал, а кто б не дал.
3: Вдруг из темноты квартала робот жидкого металла.
2: Пули градом, все, конец.

0: поднялся терминатор! И бабах!
1: Бубут!
0: Пиу-пиу-пиу-пиу!
1: Бубух!
0: Все, капут! А город подумал, ученья идут.
2: Вся Америка гадает, чем героя наградить?
3: Может, на курорт отправить?
2: Или орден приварить?
0: Нет, ребята, я не гордый, не такой я человек. Так скажу, зачем мне орден? Все равно я I'll be back.
3: Спи спокойно, Сара Коннор.
2: Сохранит твой мирный сон.
0: Терминатор, скромный робот.
4: С человеческим лицом.
5: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

себя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, не криками. Но нет же, так хочется выиграть твой

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Нравится мыть посуду ровно одну секунду, когда раскаленную сковородку суешь под холодную воду, она шипит, и ты типа кузнец.

0: на правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Супер игра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель за добрую. На Юмор ФМ.
1: И вот она, та самая игра. Солнце греет, отметка на термометре летит вверх. Хочется уже, конечно, сменить офисную деятельность на отдых с близкими. Лето продолжается. Ну и правильно, самое время это сделать. Ведь здесь, на Юмор ФМ, стартовала и продолжается суперигра «Пикниковый период с доставкой». Вы можете выиграть промокод на 4000 рублей на доставку из Гиперленты. И главный приз, внимание, промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль. Как принять участие в наших играх? Рассказываю. Все очень просто. Регистрируйтесь на сайте веселорадио.ру, делитесь с нами историей пикника вашей мечты, автором самых оригинальных, веселых, трогательных рассказов. Мы позвоним, чтобы сыграть с вами веселую игру. И прямо сейчас у нас в эфире здесь Анастасия из Липецка, которая поделилась с нами следующей историей. Недавно мы достроили дом мечты. Еще неделю назад у нас родилась вторая доченька. Теперь все пикники у нас домашние, теплые и уютные. А вот идеальный пикник, вот у них вот такой следующий. С мужем говорим обо всем на свете, смеемся, улыбаемся, жарим барбекю вместе, а наши малыши и любимая собачка рядом. Старшенькая малышка плескается в бассейне, младшая детка сладко спит, потом все под охраной этого прекрасного пушистого друга, ну и после все собираемся в уютном диванчике за ужином. Вот в этом и заключается счастье, написала нам Анастасия. Анастасия, подскажите, я не наврал? Есть что добавить? Здравствуйте.
2: Здравствуйте, абсолютно правда все.
1: Отлично. Я не буду вас долго задерживать. Во-первых, поздравляем вас с новой дочкой, потому что такой вот прекрасный Спасибо. Сейчас возраст. Мы просто максимально желаем здоровья, и пусть все будет у вас и у нее хорошо. А теперь у меня к вам вопрос. Как у вас с памятью и с дикцией?
2: После декрета не очень, если честно.
1: Но мы попробуем. Вы готовы?
2: Да.
1: Анастасия, я вам в любом случае помогу, не переживайте, мы сейчас всей страной вместе с вами это сделаем. После декрета будем тренироваться дальше. Смотрите, правила сегодняшней игры у нас простые. Сейчас вы услышите летнюю пикниковую скороговорку, которую промурлычет наш маскот ленты кот Ух. Вам нужно с трех попыток повторить ее правильно, четко и по возможности быстро. Если вы с этим справляетесь, получите промокод на 4000 рублей на доставку из гиперленты. Готова, Анастасия?
2: Да.
1: Все, смотрите, ничего страшного, прям соберитесь, послушаем и сейчас вместе с вами потренируемся. Еще раз напоминаю, у вас есть три попытки. Слушаем внимательно. Поехали?
2: Да.
1: Начинаем.
0: Пикниковый период с доставкой.
3: Всем мяу, я вас всех обожаю. Лето уже здесь, а с ним и моя фирменная скороговорка. Повторяйте и отдыхайте. Петю не пригласили на пикник. Без пикника Петя совсем паник. Урняу, удачи вам желаю.
1: Так, не даю лишних слов. Готовы повторить первый раз?
2: Угу.
1: Слушай.
2: По поводу Пети,
1: да.
2: Которого пригласили на пикник?
1: Абсолютно. Поехали.
2: Петю не дают...
1: Так, давайте продолжаем.
2: Петю пригласили на пикник. Петя...
1: Уверен, что его пригласили. Давайте, у вас три попытки. Смотрите, попробуем еще раз. Петю...
2: Он паник.
1: Да, а почему он паник?
2: Петю пригласили на пикник.
1: Паник, потому что, наверное, его не пригласили.
2: Угу.
1: Попробуем. Давайте еще раз.
2: Да. Так. Петю пригласили на пикник.
1: Нет, смотрите, скорее всего, он паник из-за того, что его не пригласили. Попробуем вот в таком формате. Попытка номер два.
2: Петя не пригласили на пикник. Без пикника Петя паник.
1: Так, отлично. И прям одно слово. Петя у нас... Ну да, все правильно. Петя совсем паник. Давайте третья попытка. Прям вот сейчас выдадим полностью всю информацию. То, что вы сейчас вот именно вот его не пригласили. И он совсем как бы вот это вот все. А куда не пригласили и без чего он паник? Третья попытка. Мы со всей страной сейчас за вас болеем. Давайте, третий раз.
2: Петю не пригласили на пикник. Без пикника Петя совсем паник.
1: Отлично. Вот оно. Супер. Вы, ну, тут отлично. С артикуляцией, с памятью говорите плохо после декрета. Справились же. Анастасия, как вы себя чувствуете?
2: Спасибо. Прекрасно.
1: Ну, замечательно. В любом случае, Настя...
2: Прекрасно.
1: Да, ну, справились с третьей попытки. Могли бы и с первой, потому что, опять же, ну, вы правильно, вы как настоящая мама, у вас нет частицы «не» в голове, поэтому Петю пригласили. Его не могут не пригласить. Ребенка нельзя не пригласить на пикник. Вот, в любом случае, вы правильно все озвучили. Вы молодец. Получаете промокод на доставку из гиперленты на 4000 рублей. И чтобы принять участие в розыгрыше главного подарка, нужно выполнить условия акции. Быть может, именно вам улыбнется удача. 31 июля, напоминаю, в эфире шутки-шоу мы определим счастливчиков, которые получат промокоды на набор удобной садовой мебели от гиперленты за 1 рубль. Настя, улыбайтесь, и пусть у вас все будет хорошо. Вы рады?
2: Спасибо. Да, очень.
1: Отлично. Оставайтесь вместе с нами, друзья. Если вы тоже хотите сыграть с нами и получить шанс выиграть такой приз, как Анастасия, то регистрируйтесь на сайте веселорадио.ру. Рассказывайте о пикнике вашей мечты, обязательно слушайте Юмор-ФМ и ждите нашего звонка. Желаем успехов всем, желаем успехов Насте и всем отличного пикникового периода с доставкой.
0: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
4: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
5: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселорадио.ру. 18+.
0: Супер игра. Пикниковый период с доставкой на Юмор-ФМ.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Как поступить с другом, у которого появилась девушка? Раньше я делился с ним всеми своими переживаниями, а теперь ему не до меня.
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. Всегда мужчины, которые впервые нашли себе какую-то девушку, или только нашли какую-то девушку, он туда немножко погружается, потому что там и секс, и радость, и она там что-то ему рассказывает, и у него какие-то, гормоны сумасшедшие. Но не волнуйся, сейчас они чуть-чуть поживут, и он будет с тобой общаться еще больше, чем раньше. Куда-то ему нужно будет сливать вот это все свое счастье. Все свои переживания о том, какая она потрясающая, какая она великолепная, как ему повезло. Так что не волнуйся, все под контролем. Ни ты первый, ни ты последний. Кстати, нужно иметь пару друзей. Пару друзей нужно для того, чтобы кто-то один из них мог поиграться. Отношения. В отношения. Да, благодаря женщине скоро она выйдет за него замуж. И пообщаться с тобой — это будет такое счастье, такое счастье.
0: Сатья с юмором.
3: У меня такой вопрос или ситуация, я не знаю. Я тусовщица. Люблю ходить по клубу. Вопрос: могу ли я там встретить свою любовь?
2: Конечно. Замечено, что в клубе обычно можно, естественно, легко встретить любовь на сегодня. Да. И прямо будет отличная любовь. Волшебная любовь.
3: Сумасшедшая.
2: Вы переспите, да, и он пропадет. Да. Потому что очень сложно представить, что... Может, я опять же ошибаюсь. Я последний раз, когда ходил в клуб, это был сельский клуб. Туда приезжал Утесов, скорее всего, да. Поэтому вот эти клубы, где джин-джин-джин, я таких не знаю. Если это все интеллигентно, культурно, люди пришли: здравствуйте, я Анастасия, я Федор. Какие ваши планы? Мои планы — вот минут 5-10 потанцевать под ритмичную музыку, а потом в библиотеку, естественно. Естественно. Я не могу сказать, можно или нет, потому что я не хожу в клубы, я не тусовочный человек. А вы сделайте вывод, кто там собирается и для чего там собирается. Если там люди собираются для того, чтобы немного потанцевать и найти себе жену или мужа, это не знаю. Если ко мне подойдет сын и скажет: пап, где найти жену? Я говорю: в клубе, там же люди танцуют. Смотря какой клуб. Если это клуб любителей творчества Маяковского, или это клуб любителей Мулине, приходишь в клуб, а там шахматы, кроссворды и компот в ассортименте, да?
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: как Брюс Ли. Прыгнул Павлик и на скорой увезли.
1: Шутки, песни, блюз. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, это надо ж было так упасть.
3: Шутки, песни, блюз.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Бествей, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей. С 16 по 22 июля 2026 года. Кроме форматы и готов, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
11: Только второй.
12: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Мне нужна деревенская девушка, потому что я та еще скотина.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: +7 915 0303 567. Телеграм Макс СМС. Это веселый чат. Игнат передает привет своей жене Жанне. Желает вам классного настроения и много приятных мгновений в вашей совместной жизни. Степан направляет привет своим коллегам Диме, Насте, Ангелине, Антону и Никите. И желает всем вам продуктивного и легкого рабочего настроения. Виктор передает привет всей стране. А также своему любимому другу Артуру и дочке Ксении. Шутки у нас тоже есть. Вот, например, от Юлии из Самары. Горох как вода. Имеет 3 агрегатных состояния. Твердый, жидкий и газообразный. Ирина передает привет своей подруге Алене и говорит, что вы у нее самое-самое лучшее. Она по вам очень сильно скучает. И смешного в финале этого часа обязательно услышим монолог маэстро Жванецкого. И совсем скоро вашему вниманию тройка анекдотов в исполнении Дениса Клявера. Напомню, номер +7 915 0303 567.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 1 билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ООО «Парк развлечений» УГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
3: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Как говорится, сказка ложь, давней намек. Вот, кстати, и он. После первой брачной ночи царевна-лягушка говорит Ивану.
3: Что ж ты, Иван, наделал-то, а? Да как что? Я кожу твою лягушачью сжег. Да ты не кожу мою сжег, идиот, а куртку кожаную за 7000 евро.
2: На приеме у психиатра. Доктор, я каждую ночь вижу один и тот же кошмарный сон. Мою тещу с крокодилом на поводке. Вы только представьте себе эти оскаленные зубы, эти прищуренные глаза и горящий ненавистью взгляд, эту холодную, бугристую кожу.
3: Да, действительно, очень страшно.
2: Да вы погодите, я же вам еще про крокодила не рассказал. Так, ребят, ну в который раз уже напоминаю, ну не задавайте вы лишние вопросы девушкам. Вот вам просто живой пример. На утро после свадьбы беседуют молодожены. Ну вот, милая, теперь, когда мы женаты, скажи честно, сколько у тебя было мужчин? А ты обещаешь, что не будешь ругаться?
3: Обещаю.
2: Ну ладно, 7.
3: В смысле? Я 7?
2: Нет, милый, ты 4.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. Без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июля.
8: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
12: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
13: Мечтаете очаровать окружающих? Спешите в ювелирный номер 1. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
14: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
15: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
14: Курсавто 20 20 12.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне сейчас звонили мошенники. Короче, схема следующая. Звонят, говорят, что, мол, мы родственники, зовут на шашлыки, а потом по приезде оказывается, что нужно еще и в огороде поработать, чтобы съесть пару кусочков мяса.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Что бы я делал в экстренных случаях, в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа Олиготе. Три. И только с пьяными женщинами разговаривал 4. Я бы работал, когда хочется, 6. И в деревню на подводе с сенами девками 7. И обратно быстро на машине 9. И спать 10, 11, 12. Остричься у ласкового парикмахера с длинными пальцами. Обриться у длинноногой, смуглой. И сидеть низко, чтобы она наклонялась и пачкала свой нос в пене. А я бы ее слизывал, и мы бы оба смеялись. Это 8. Скорой помощи рыло набить, чтобы на чеку и почуче, в корне почуче. И наших всех реанимировать, а то скучно. Это 10. Слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это 100. Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли с забором и дырки, как положено. Черт с ними, пусть видят, что здесь и как здесь весело. Это 111. С театрами. Да пусть играет, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите, только осторожней. В баню по четвергам, ребята, это всем. Кроме официантов и поваров, они по пятницам. А в четверг все вместе с воблой, пивом, раками, зеленью и ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строг. Тишина, чтоб до обеда, до 6 вечера. Воробьям, сволочам лапы ватой обмотать. Псам кляпы, львам в зоопарках и у берберовых глушители напасть. Женщинам в понедельник не рожать, пусть мужчины подсчитают. И все спим. Общество наше. Общество наше, не то, в котором мы все состоим, а то, которое образуем, было подвергнуто тщательному наблюдению. Там обнаружено появление одиноких личностей 40-х с лишним годов. Эти люди, куда со всей силой входят женщины, пытаются вести беседы, затрагивающие вопросы политики, жалуются на сердце, тоску, вздыхают, часто смотрят вверх, не могут подать себе чашку чая. При появлении молодых женщин проявляют некоторую озабоченность, оставаясь неподвижными, которая вытесняется с жалобами на тоску, сердце и некоторые вопросы политики. Глубокое недоумение вызывает внезапно затанцевавший 40-вик. Женщина 45-ка, одинока, полнорука, золотозуба, брошиста, морщевата, подвижна. Легко идет на контакты, если их разыщет. Танцует много, тяжело, со вскриком. Падает на диван, обмахиваясь. Во все стороны показывает колени, ждет эффекта. В этой среде особенно популярны джинсы, подчеркивающие поражение в борьбе с собственным задом. Женитьба на молодых, стремительно приближающая смертный час. И тост о здоровье всех присутствующих. Второй тост за милых, но прекрасных дам предвещает скучный вечер со словами «Вам это помогает, мне это не помогает». Романы 40 плюс 40 небольшие, честные, с двухнедельным уведомлением. В основном это люди, смирившиеся с одиночеством, твердо пропахшие жареным луком. И только не дай бог, если телефон откажет или будет стоять далеко от постели. Благодарю за внимание.

0: на Юмор ФМ. Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Как-то быстро пролетел сегодняшний день. Сегодня что у нас? Среда.
1: Я тебе больше скажу. Пролетела уже половина лета. Вот ровно вчера была середина.
0: Но это наша боль, да. Хочешь поговорить об этом?
1: Я очень хочу поговорить об этом. Гневаюсь на погоду. Можно включить тепло? Пожалуйста, хотя бы на неделю.
0: Вот я тебя уверяю, что те, кто живут не в Москве и не в Московской области, не понимают, о чем речь. Потому что везде есть солнце, жара, но только не в столице.
1: Я сегодня читала про Новосибирск. Там уже много-много недель стоит очень теплая, даже жаркая погода. Видимо, все вот обходит нас, потому что москвичам и так жизнь хороша у нас. Так хотя бы вот солнце забирают себе другие города.
0: В ближайшие, вот сейчас мы чуть-чуть пожалились, а в ближайшие 3 часа больше не будем негативить. Наоборот, будем читать столько самые классные комментарии. Будем играть нашу супер-игру «Автомобиль за улыбку» и много чего еще. Всем добрый вечер от солнечной Деточкиной.
2: 2 Юли на Юмор.

0: вечернее шоу. Юля, две Юли.
1: Имя твое повторю я.
0: На Юмор ФМ.
2: И да, не забывайте видеотрансляцию заглядывать. Она есть на сайте веселоерадио.ру. Она есть у нас в официальной группе ВКонтакте, потому что там мы тоже иногда устраиваем и, собственно, участвуем в небольшом камерном шоу. Камерном, в смысле, на камерах.
3: Да, и еще у нас уже висит опрос сегодняшний, вопрос сегодняшний в нашей группе ВКонтакте, в нашем телеграм-канале Юмор ФМ. Мы сегодня спросили, зачем вам нужны деньги и на что вы тратите, и вот прям не жаль. Дело в том, что вот вчера разговаривали с Солнечной и пришли к выводу, это вообще для нас редчайший случай, что мы согласились друг с другом. Деньги нужны для впечатлений. Вот
2: да,
3: так
2: просто,
3: вот.
2: Всем же рассказываю, что я в выходные ездила в Выборг, и прям у меня столько впечатлений, мне дико понравилось. И подружке своей говорю, вот вы уже, говорю, 2 года никуда не ездили. Почему вы не можете? Есть же внутренний туризм, он развивается, такие классные места. Ой, мы потратим много денег. Я говорю, муж у тебя зарабатывает. Ой, он боится их тратить, а вдруг у нас ничего не останется. И вот я задалась вопросом, да, а деньги-то зачем, для чего? Они же для того, чтобы, жить здесь и сейчас и получать впечатление. Поэтому и вас тоже хотим спросить, для чего вам нужны деньги? Плюс 7-915-0303-567 наш номер, на который нужно отправлять свои ответы. Они могут быть смешными, а могут быть не смешными, вполне серьезными такими, как...
3: Развернутые, да. Можно даже ответы, чтобы мы поняли, что неправы.
2: Этот номер работает в Телеграме, в Макси, и смс-очки, пожалуйста, нам отправляйте, главное, подписывайтесь. А в Телеграм-канале и в группе ВКонтакте голосуйте. Деньги нужны для того, чтобы

0: смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали.
1: Нам не дано с тобой понять, как раскрутился рэпер Дава.
2: Блин, даже ведь. Я сейчас-то об этом и подумал.
3: Птицелюб и Володя Шарапов за кустом притаились не зря. Птицелюб и Володя Шарапов ловят банду и глухаря.
2: Ай, блин! Ай!
3: Сопля у губернатора видна. Он, в общем, без понятия, стоит, трындит на камеру. Вот люди, хоть бы кто платок подал. А сопли, тем не менее.
2: Ай, блин.
1: Ой. Антон на Волге таксует, и 40 лет Антоха жизнью рискует. Волга чуть младше тебя.
2: Ой, ты постарше меня.
1: Почему?
2: Потому что Волга появилась раньше, чем я.
1: Давай, шлифани.
3: А я бухать по-прежнему люблю, и на тебя с надеждою смотрю, что ты меня когда-нибудь поймешь, развернешь и со мною прибухнешь. Пора бухать.
2: Нифига себе, какая песня старая, я вспомнил ее случайно абсолютно. С тебя песня.
1: Миллионы глаз смотрят на нас, попой в муравейник прыгнул Стас. Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
3: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
1: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
3: Пока!
4: Шутки и песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки и песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман. Счастливый
10: взгляд. У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Алкоголь увеличивает половое влечение. Бывает, выпьешь, ляжешь на пол, и так неохота вставать.

0: Две Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.
1: Сегодня мы решили поговорить о деньгах. Я думаю, правильно же, да, ударение ставлю? О деньгах, не о деньгах. О деньгах. Короче, зачем они вам нужны? Деточкина уже
2: машет рукой. Ударение тут не важно.
1: Машет рукой.
2: Важны деньги.
1: Да, важно, чтобы они были. А зачем они вам нужны? Рассказывайте, делитесь. Александр вот пишет, что они с супругой деньги собирали 15 лет подряд совместной жизни. Все откладывали на будущее для детей и тому подобное. Время подходит к пенсии. Мы трем детям купили по квартире и успокоились. Нормально. Трем. По квартире.
2: А вам больше не надо детей?
1: А то
2: тут есть еще пара.
1: Тратим теперь деньги на себя, на путешествия, на вкусняшки, подарки. Спрашивается, а чего же раньше-то себя ограничивали? Так что Александр с высоты своего опыта и мудрости дает совет. Люди, живите сегодняшним днем, не отказывайте себе в хотелках, ведь молодость уходит дальше. Ну и откладывать тоже немножко нужно.
2: Нет, ну нужно, конечно.
1: Тут важно, как бы ты либо откладываешь, либо...
2: Нет, подожди, если у тебя там мечта, ты хочешь какое-то большое, сильное впечатление, например, Сахалин, вот это будет стоить денег, на это придется подкопить немного. Ну, то есть нельзя вот так вот схватить, взять и полететь.
1: Но хватит ли тебе жить сегодняшним днем и не ограничивать себя во вкусняшках в условиях, когда кофе дорожает каждый божий день?
2: Ну, вот можно другие вкусняшки найти. Я
1: цикорий.
2: Слышу, цикорий, конечно, прекрасен.
1: Можно даже не покупать, а вот сезон цветения, когда там у нас летом пойти насобирать, насушить. Ох, Юлька, и здоровее ведь будешь.
2: Конечно. Екатерина пишет, что ей нужны деньги, чтобы покупать книги и вкусняшки. Почему-то вот все какие-то вкусняшки.
1: Кстати, да,
2: тоже...
1: вкусняшки прямо в каждом втором сообщении у меня тоже. Но мы их еще... А потому что это дофамин.
2: Нет, я понимаю, что это дофамин, но ну, сколько могут стоить эти вкусняшки? Ну, не так же дорого.
1: А просто я вам сейчас объясню. Юля не ест вкусняшки. Да. Она вообще не ест сладкое, вот это вот все. Поэтому она даже не знает. Просто я недавно с одним человеком, с москвичом разговаривала. Он говорит, а что, аренда квартиры дорого стоит, что ли, стоит? Тут возьми и сними, или там возьми и купи. Ну, то есть человек, который не пользуется, он как бы в принципе живет в каком-то параллельном мире. Поэтому рассказывайте, зачем вам нужны деньги. Плюс 7-915-03-03-567. Наш номер. Пишите в Макс, пишите смс-чики и пишите в Телеграм. Часть с вами будем активно пользоваться шутками Фоменко. Их будет много, но вам нужно будет услышать ту самую. И если вы зарегистрированы в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку», конечно же, ждать нашего звонка.
2: Где и как развлечься в выходные, расскажу в нашей рубрике «Деточкина не виноват». Я немножко удивилась, и у меня тут кое-что происходит.
1: А угарный папа произойдет с нами через 6, 5, 4, 3 секунды в эфире Юмор ФМ. Поехали!
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор-ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: «Угарный папа».
3: Аня 6 лет. Папа, ты просто не представляешь, как тяжело быть девочкой. Папа, и почему же? Ну, сначала надо померить одно платье, потом другое. К одному мальчику надо пойти показаться, потом к другому. Мама с бабушкой купают 4-летнего Дениса. Ему попадает шампунь в глазки. Денис кричит: «Бабоньки, милые, что же вы со мной делаете?» Из школьных сочинений Вовочки. Из всех женских прелестей у Марии Болконской были только глаза. Лошадей у нас в полку было много. Целых 7 конев. Мой дедушка в любой ситуации может показать свое достоинство. Лишь бы это не причинило вреда.
0: Угарный папа.
3: Элина 4 года. Причесывает дедушку, у которого большая лысина. И приговаривает. Дедушка, ну почему у тебя не растут волосы? Ты не переживай. Я каждый день буду тебя поливать, и они вырастут. Леночка 6 лет. У ее дяди не сложилась семейная жизнь, что очень бурно обсуждалось всеми доброжелательными родственниками. И на очередном семейном застолье при гостях Лена громко спрашивает. Дядь Саш, а почему все говорят, что у тебя рога? Нет у тебя никаких рогов. Друзья, Очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное, помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи!

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Бесит, когда на кассе говорят, что принимают любые карты, а сами отказываются брать валета бубей.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь осторожен. Растягивая удовольствие, не порви его.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+.
3: Реклама. Ты уже час не вылазишь из бассейна?
4: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были. Потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на банк.ру. Алтыбанк 0+.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
12: Хочу. Берег включает «хочу».
13: Хочу утреннюю чашку клубники.
12: Хочу съесть сэндвич на балконе.
14: Хочу чипсиков.
15: Но полезных.
16: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытия и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
17: А утром в этом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-4-93. Москва, улица Средняя Перекопская, дом 28, строение 4.
18: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 000 рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
20: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
21: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
22: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
23: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь, вот оно, счастье. А нет, опять опыт.

0: здоровья, но деточки, да, прямо сейчас появятся в вечернем шоу 2 июля и расскажут нам хорошие новости.
1: Деточкина. Не виноват.
2: На носу выходные, лето перевалило за серединку, и я принесла для всех развлечений целую гору. В Тольятти в субботу пройдет фестиваль «Жигули». И там, вот сюрприз, будут «Жигули». Но не простые. Нет. Автомобили, которым не меньше 30 лет. Вот те, на которых ты когда-то, когда училась водить, училась, в общем-то, водить.
0: Я училась на автомобиле «Лада».
2: Ну, это они и есть.
0: Правда?
2: Все они примут участие в ретро-ралли. После финиша машины станут экспонатами выставки, с ними можно будет сфотографироваться. Но это еще не все. Будет шоу каскадеров, конкурсы игры на укулеле, показ ретро-моды по страницам Бурды. Помнишь, был такой журнал? Вот как раз по его страницам. А еще ретро-пикник, где можно будет научиться делать какой-нибудь дефлопе. Ну и самый шик, 18 июля можно посетить абсолютно бесплатно завод «АвтоВАЗ», где будет день открытых дверей.
0: Взяла и сделала мне больно. Мне казалось, это был так недавно, и автомобиль, на котором я проходила практику, выглядел ну, достаточно современно. Оказывается, «Лада»,
2: все уже не современно.
0: И что там еще?
2: Особенно ты. Переместимся поближе к Москве, в Тулу. Там отмечают в субботу День Добродея. На этот раз будет 8 активностей на все 8 слов, букв, точнее, в слове «Добродей». «Добрынин круг», «Окрыленный квест», «Байки у верстака». Это спектакль, кстати, такой. «Разгуляй огонь по полной», то есть кузнечное шоу «Доброкино». «Единый день фольклора» с сарафанами и душегреями, а еще «Петрушкой» и «Городками». Ну и в финале «Йо-ху!» Это знаешь что? Это аукцион активности. То есть
0: я сломалась уже, Юля, на первом термине.
2: Они очень сложные, но в «Йо-ху!» можно будет выиграть классные призы. А в Ленинградской области будет «Юхла». Надеюсь, я правильно ставлю ударение. На розовой даче под Гатчиной решили замешать ассорти из муми-троллей ингерманландских традиций и деревенских забав. Можно устроить фотосессию с мумриком, заняться хобби-хорсингом, прогуляться на лыжах, ну и что летом, а еще расписать пряник или сложить оригами. Окунуться в реку Ижора, покружиться в хороводе и отведать лохикейта и жирновки по старинному рецепту. Короче, друзья, там самое главное – это катание на ослике Сене. Если вдруг попадете на Юхлу, не забудьте покататься на ослике.
0: Ты сломала Все. Наш мозг. Единственное, что мы поняли – ослик Сене.
1: Деточкина.
3: Свободу Юлии Деточкиной.
1: Не виноват.

0: вас, деточкины, и не наплевать на наших слушателей. Наоборот, мы каждый вечер вас теребонькаем, и сегодня решили у вас узнать. Деньги, по вашему мнению, нужно копить и приумножать, или они нужны для того, чтобы тратить их на приятные впечатления здесь и сейчас? И таких большинство, 74% в телеграм-канале, голосуют за второй вариант.
1: И 86% ВКонтакте голосуют тоже за этот вариант. И если вдруг вы любите тратить деньги на всякие впечатления, вот как раз и пишите, зачем вам нужны деньги, на что вы тратите, и вам прям не жалко.
0: А может, не на впечатления люди тратят?
1: Да, ну, может быть, кто-то баранов купил. Я вот знаю, что какой-то человек очень мечтал о стаде баранов, пошел работать таксистом, у меня такой знакомый есть, и в итоге купил себе этих баранов несчастных. Сейчас пасет их Мосинград. В Подмосковье.
0: А, ну ладно, то я думаю, где он их разместил-то. А, ждем ваши комментарии, прямо под опросом их оставляйте.
1: Я не он их разместил.
0: Тогда он не баранов должен был приобрести, а овец. И разместил их в будний вечер, да, в шоу 2 июля. Давайте лучше Фоменко шутки послушаем, они как-то смешнее.
2: Спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в «Гиперленте».
3: Фоменко. 5 шуток про природу.
4: У нас крепкий брак уже 20 лет. А все потому, что каждые выходные мы выезжаем на природу. Я в субботу, она в воскресенье.
5: Набрал лесу грибов, приехал домой, пожарил. На всякий случай помылся, побрился. Наделся чистое, красивое. Сижу, ем.
6: Если вы с семьей выехали на природу, помните, что в незнакомый водоем надо заходить постепенно. Сначала теща, потом жена, а потом уже вы.
7: Он повел ее на рисовое поле, потом на пшеничное, овсяное, ржаное.
6: Да! Как-то иначе она себе представляла приглашение пройтись по злачным местам.
8: Друзья, которые выкладывают фото с грибами, вы на следующий день тоже что-нибудь выкладываете. А то я переживаю.
3: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В «Гиперленте». Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
9: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОКРН 73-72-04-86-0.
10: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
11: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов, без осадков.
10: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: посчитать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июля.
4: Официальный дилер «Белджи» «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш «Белджи» на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51-77-77.
5: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
6: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20-20-12.
5: Курсавто 20-20-12.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: мужчины обманывают женщин чаще. Женщины обманывают мужчин лучше.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Вы же не забывайте, да, следить за шоу еще и видеотрансляции на сайте веселорадио.ру, потому что если деточкиной нравится шутка, если она узнает в ней себя, она делает вот так. Как так? Можно увидеть на сайте веселорадио.ру.
3: Придется еще раз сделать для тех, кто только что включился.
2: И там же можно увидеть, как фотографии тех, кто загрузился в наш улыбайзер, уже раскрутились на большой скорости.
3: Да, и если вы как раз уже вступили в нашу игру и загрузили свое улыбающееся фото, будьте очень внимательны, потому что очень скоро мы будем останавливать эту шайтан-машину и выбирать игрока с помощью волшебных слов. А вот он сейчас перемешивает. Ну и давай уже скажем их.
2: Волшебные слова у нас не меняются, они все те же. Улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
3: Какие все-таки Чебоксары интересный город. Вот смотри.
2: А глобальное
3: пальмы.
2: Потепление, да.
3: Елена из Чебоксар выпала нам как раз здесь. И смотри, вот мы жалуемся, что в Москве нет солнца. А в Чебоксарах вон даже пальмы растут. Давай же позвоним туда и спросим, сколько там сейчас градусов. Хотя могу в интернете, конечно, посмотреть. Ну, совместим приятное с полезным.
2: Не посмотрела?
3: Нет, еще.
2: Хорошо, ладно. Тогда звоним непосредственно репортаж с места событий получить. Елена из Чебоксар, берите трубку.
3: градусов.
2: А ведь может быть такое, что фотография сделана когда-то была давно?
3: При динозаврах.
2: Когда там росли пальмы и было яркое голубое солнце.
3: До глобального похолодания в средние века.
2: Но ты-то это должна помнить.
3: Но не помню.
2: Это твой период.
3: Я слишком стара. Мне уже стерлась из памяти.
2: Так, ну что, подождем еще, наверное. Алло, вечер добрый, это Юмор-ФМ, супер-игра «Автомобиль с улыбком».
4: Здравствуйте, Юмор-ФМ,
2: я не
4: помню.
2: Елена! Леночка, ну что?
4: Ну вот что же так, я в дороге домой, я вас везде слушаю на работе. А как я в дороге, у нас идет дождь, и вас не слышно.
2: Леночка, а зато у вас на фотографии голубое небо, пальмы, это наверняка Турция какая-нибудь.
4: Это Абхазия.
2: Абхазия.
4: Куда можно уехать в нынешнее время?
3: А мы вообще думали, что везде, кроме Москвы, хорошая погода. Но вот, ну, с одной стороны, конечно, мы сожалеем, что дождь.
4: Нет, солнце, чувак, ты у нас льет дождь третий день.
3: Ясно. Но, с другой стороны, мы не одиноки.
4: Солнце светит весь день. Спасибо вам большое.
2: Леночка, спасибо вам за настроение, за то, что вы такая классная и позитивная. Ну, вы знаете, да, что улыбайзер может вас выбрать еще раз, так что не расстраивайтесь раньше времени. Тем более, что наша суперигра продолжается, и мы можем позвонить в любой момент. Даже
3: любому
2: если,
3: из вас.
2: Да, вы едете домой, вот, и в этот момент нас не слушаете. А можно это сделать в приложении. Не забывайте его скачивать и, конечно, загружайтесь в наш улыбайзер на сайте веселорадио.ру. Удачи!
1: Автомобиль! За улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей.
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Еще раз всех приветствуем. Солнечная я, деточкина она. Вместе мы две Юли. Каждый вечер на Юмор ФМ ко-ко-ко, да ко-ко-ко. Вот. Но стараемся все-таки это ко-ко-ко делать поменьше, потому что, оказывается, не всем нравится. Шучу. Как мы можем не нравиться? Заходите в видеотрансляцию на сайте веселаярадио.ру, в нашей официальной группе ВКонтакте. Деточкина, как обычно,
1: работает. Лучшую свою улыбку вам дарю сейчас.
0: На камеру, да. Ну, а на эфир мы вот что делаем.
1: Мы сегодня спрашиваем, зачем вам нужны деньги, на что вы тратите, и вам вот вообще не жаль на это тратить. Ну, пока что выясняется, что большинство, в основном это девчонки нам пишут, тратят, ну, вкусняшки. Но они как бы забывают про тот самый фиолетовый маркет Плейс, где нет вкусняшек, но есть еще и тряпочки всякие. Многие там же тратят.
2: Ой, слушай, я сегодня в институте у коллеги видела какие колготки, Юля.
1: Какие колготки?
2: Она мне прислала ссылку. Она мне прислала. Там 30 видов колготок с разными рисунками. Вот на что нужны деньги нам с деточкиной.
0: А вам рассказывайте. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Он работает в Максе, в Телеграме, личные сообщения отправляйте. И смс-очки, конечно. Тоже не забывайте подписываться.
1: Ну и что? Что я должна
2: голосовать,
1: сказать?
2: Проголосовать.
1: А, проголосовать же. У нас сегодня есть голосование. Деньги надо копить и приумножать или тратить на приятные впечатления. Вот пока большинство голосует за то, что на впечатление.
0: Да, и ВКонтакте, и в Телеграм-канале.
3: Две Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: FM.
1: Давайте мы, Мэйк со мной в этом часе, раз уж нам звонкий так завещал, то будут самые классные, самые громкие, самые яркие номера на Юмор-ФМ. И среди них появится рубрика «Реалити-криминалити».
2: А еще будет рубрика «Деточки, но не виноват», где я расскажу про новенькие смайлики, которые вышли, и вы теперь можете ими пользоваться. Например, вот там есть соленый огурец. Можно отправлять тому, кто тебе не нравится.
1: Вот, кстати,
2: жадина, говядина, соленая огурец.
1: Ты помнишь последний фильм, в котором снимался Джейсон Стэтхэм?
2: Да.
1: Да? А я не помню, знаешь,
2: ну,
1: почему?
2: Ну, совсем последний.
1: Да, потому что он все меньше уделяет времени кино и все больше Юмор-ФМ, потому что у нас он ведет эксклюзивную рубрику под названием «Я такого не говорил», она тоже в этом часе будет, ну, а прямо сейчас немножечко большого стендапа. Или множечко. Давайте все-таки множечко. Хорошего юмора мало не должно быть.
0: И снова в эфире большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Мадияр Сатвалдин, Омск.
3: Добрый вечер. Я женился недавно. Жена сейчас переехала ко мне, к сожалению. Я теперь каждый день узнаю дома, что у нас есть какие-то проблемы, о которых я до этого вообще не знал.

Я иногда ночью просыпаюсь посмотреть на свою спящую красавицу. Там сопли, слюни, волосы во все стороны. Знаете, у женщин есть еще этот прикол. Она спит такая. У меня жена еще тянется такая. Мне страшно. Мне тоже. Убери руки. Да, очень много проблем дома. Я недавно позвал всех друзей на ужин. И жена сошла с ума еще на этапе сервировки. Она меня на кухню вызывает. Вызывает. Я же с госпожой живу, да? Она меня зовет на кухню и говорит: а почему ты не сказал, что у нас нет одинаковой посуды на несколько персон? Я в соседнюю комнату смотрю, там вообще ни хрена не персоны. Там скорее персонажи, да? Что, вряд ли персоны голову фейри моют. Да, в раке узнал, что женщины очень серьезно относятся к посуде. Вот смотрите, мужчины любят просто вкусно покушать, да? Женщинам, помимо того, что вкусно кушать, важно еще из чего кушать. Как будто посуда добавляет какие-то вкусовые рецепторы, да? Мы недавно с женой проснулись, завтракаем, пьем кофе, она говорит: кофе уже не тот. Ну как не тот? Ты вчера 3 в 1 на вокзале хреначила и не выпендривалась. Она говорит: нет, ты не понял, из этой кружки уже невкусно пить. Я думаю, ну помой. Да, я до брака думал, что женщины любят магазины одежды. Магазины одежды любят девочки. Настоящие женщины любят любой магазин с приставкой «ху». Мы недавно зашли в такой магазин и купили 7 кастрюль. 7 кастрюль. Я когда один жил, я все в одной готовил. Называется «блинная сковорода». Не супы, салаты, все кроме блинов побывало. Сильно меняется квартира благодаря жене. У меня благодаря жене дома появились шторы, тюль. Ну, шторы понятно, да? Шторы от солнца. Тюль от чего? От шторм. Я у жены спрашиваю, я говорю: зачем нам нужна тюль? Она говорит: а тюль нам не нужна. Тюль нам нужен. Да, но в итоге я выяснил, для чего нам нужен тюль, да? Оказывается, тюль нам нужен, чтобы окна не выглядели голыми. Какое нравственное отношение к окнам, да? Я теперь, когда во дворе хожу, вижу голые окна, я такой: ну это ш**ки, наверное. Вам бы, конечно, одеться. Да, в браке еще меняются очень сильно привычки. Мне приходится теперь перед сном смотреть с женой какие-то фильмы и сериалы. Я, честно говоря, это терпеть не могу. Потому что как только мы начинаем смотреть какой-то фильм, приходится отвечать на тупые вопросы жены. Знаете, типа: а че он так поступил? А какой это год? Этот город вообще существует? А мы «Москва слезам не верит» смотрим. Да, там же, ну, помимо вопросов героя, еще возникают вопросы тебе. Меня недавно жена спросила: а с кем бы я был, если бы не было ее? И многие мужики думают, что правильный ответ — ни с кем. Это неправильный ответ. Правильный ответ, что если бы не было тебя, то лучше бы и не было меня. Только такой ответ устроит женщину. У меня на этом все. Спасибо, что послушали.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: А вот-вот, наулыбала.
3: Реклама.
4: Ищешь

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Нельзя надувать резиновую женщину слишком быстро, а то получится, что она уже готова, а у вас голова кружится.

0: 2 Юли на Юмор-ФМ.
1: Потому что Юлька с нами, потому что Юлька с нами из Тольятти пишет нам в наш веселый чат свой комментарий. Так вот, напомню быстренько, что мы сегодня спросили, зачем вам нужны деньги. И вот Юле деньги нужны для того, чтобы чувствовать себя увереннее, чтобы обеспечить детям, а у Юли две дочки, образование и отдых. Я понимаю, что это банальный ответ, но считаю, что это лучшее вложение средств.
2: Ну как банальный? Сейчас вот мне Солнечная рассказывала, сколько сейчас стоит поучиться в институте, где она преподает.
1: Ну давай не будем.
2: Да, не будем о больном. Это не банально, это очень жестко. Татьяна пишет: я Татьяна, мне 41. Мне нужны деньги, вот такими большими буквами, чтобы просто себя радовать без чувства вины. Вот прям взять и просто тратить и изо всех сил радоваться и ни о чем не думать. Понимаешь, вот просто хочется, как моя свекровь говорит, фрыскать деньги.
1: Фрыскать?
2: Да, фрыскать деньги. Направо и налево, направо и налево. А можно даже назад и вперед.
1: Интересно.
2: Тебе не бывает такого, что хочется?
1: Нет, я понимаю, что свекровь может фрыскать, как она говорит, деньги налево, направо, взад и вперед, потому что у нее детеныш уже вырос. А вот когда тебе 31, мне кажется, это такая пограничная стадия, когда еще нужно кого-то обеспечивать.
2: Подожди. Нет, 41. У нее уже тоже, наверное, вырос. Ну, если она его в 20 родила, а в 21 он ушел от нее, я надеюсь, уже. Да, Татьяна?
1: А денежки
2: можно
1: подкладывает
2: теперь,
1: да,
2: уже?
1: В почтовый ящик. Мам, вот тебе, ты там пофрыскай все, как ты любишь. Иван копит на микропенсию. 5 лет работаю и понемногу откладываю, чтобы потом целый год отдыхать или путешествовать.
2: А потом еще 5 лет работать.
1: А после наступления пенсионного возраста ощущения будут не те, и скорость жизни другая. Поэтому вот он сейчас,
2: класс,
1: чтобы выработал, потом годик отдохнул.
2: Это же вот такой новый реально
1: супер
2: тренд.
1: Да,
2: многие,
1: класс,
2: молодые люди сейчас так делают, только 6 месяцев работают, а потом 6 отдыхают.
1: Ну, хорошо, что Иван и многие молодые люди могут себе это позволить. А рассказывайте, зачем вам нужны деньги в телеграм-канале Юмор-ФМ, в нашей группе ВКонтакте пишите, а у нас Джейсон Стэтхэм в эфире.
0: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Челюсть не воробей, вылетит — не поймаешь. Хорошо там, где нас нет, и очень плохо там, где нас да. Настроение у меня бывает двух видов: зашибись и зашибу. Однажды судебные приставы пришли ко мне в квартиру и вынесли урок на всю жизнь. Хороший собеседник не тот, кто тебя внимательно слушает, а тот, кто регулярно подливает. В сутках 24 часа, в ящике 24 бутылки. Совпадение? Не думаю.
3: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Я такого не говорил.
3: Говорил, но только на юг.

диктофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. А не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копытов.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Пташинчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да?
4: Да.
3: Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
5: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
7: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
8: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
12: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
15: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
16: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Да чтобы я, да еще раз, да с тобой, да с удовольствием.

0: быть, не так красиво, но все равно постарается позитивнейшим образом преподнести хорошие новости Деточкина.
1: Деточкина не виноват.
2: Каждый год, а то и несколько раз в год, компания Unicode выпускает свежую пачку смайликов, чтобы нам было легче общаться не словами, а эмодзи. И на этот раз нам представили аж 9 новых символов. Кто-то уже пошутил, что это символы нашего 2027 года. В новый набор вошли растрескавшееся лицо, бабочка-монарх, соленый огурец, сачок с ручкой, метеор, ластик, маяк и две руки с большими пальцами, указывающими влево и вправо. Я вообще не знаю, зачем так много нам смайликов. Ты вот пользуешься чем-то, кроме вот того, что ты мне всегда присылаешь вот это вот что-то какое-то.
3: А просто оно почему-то там стоит как бы в наборе вот из первых четырех.
2: И ты тыкаешь в них. Вот я тоже так всегда делаю.
3: Я этим все выражаю.
2: У меня два смайлика. Смеется тот, который с капелькой на лбу, и тот, который хохочет, катается. Все.
3: Нет, у тебя еще луна есть. Я не знаю, что это значит, но
2: да, это значит, что я не в настроении. В общем, самым популярным, по мнению авторов, станет треснувшее лицо. Это означает состояние, когда за напускной улыбкой кроется душевная травма. Вот теперь это буду тебе вместо луны присылать. А, кстати, если человек не брезгует смайликами, собеседник оценивает его как более отзывчивого, а отношения с ним более близкими. Но не надо злоупотреблять. Психолог Юлия Куликова-Цай предупредила о вреде желтой прессы и дурных анекдотов для мозга. Ну и смайлики, наверное, туда же можно отнести. Нужно, чтобы у мозга было качественное питание, говорит специалистка. Мозгу нужна качественная информация, потому что мозг питается информацией. А, нужно приучать себя к сложной музыке, а желтая пресса и дурные анекдоты, это такая вот дурнина, не разгружает мозг. Кстати, некачественные детективы тоже его не разгружают. А я всегда думала, что разгружают. Прощайте, Дарья Донцова, нам теперь не по пути. Гарри Поттер, кстати, тоже покеда. В Новгородском госуниверситете решили узнать, как чужое кино влияет на наши ценности. Ученые опросили сотни студентов, и оказалось, что молодежь предпочитает в основном западный контент. 93% смотрят вот это. Дорамы поменьше, 70%. Но ученые заявляют, что западное кино заставляет сравнивать себя с идеалами, вызывает у людей нереалистичные ожидания от жизни, а еще синдром самозванца. А восточное кино тоже ничего хорошего. Избыточная ответственность и страх проявлять эмоции. Вот что вызывает. Но из хорошего. Зарубежные фильмы не разрушают традиционные ценности, а расширяют культурный кругозор молодежи, заявили ученые. Так что хватит нам все запрещать.
3: Да нечего. Ученые ничего не знают. Депутатам виднее. Тоже мне развела тут. Ишь.
1: Деточкина.
4: Свободу Юрию Деточкину.
1: Не виноват.

0: матрешки, с вами вечерним шоу. Хотят напомнить, что очень много классных артистов будет где? На суперском пикнике Юмор-ФМ.
1: В гастроквартале 3 вокзала депо. Кстати, вот группа «Фабрика» тоже там будет выступать. Так что ждем этих матрешек. Они же не обижаются, когда их так называют, я надеюсь. А еще других артистов будет Султан Лагучев, Галибри Мавик, Дмитрий Колдун. Ради колдуна Юлька пойдет, чтобы он ей наколдовал побольше денег в новом сезоне. Правда? Он же умеет.
0: Анна Немченко, Филатов и Кэрос, LX24, DJ Demixer, Тестостерон, который утром, кстати, устроили здесь у нас в студии.
1: Тестостерон?
0: Да, устроили такое. Заходите, да, смотрите в наших соцсетях. В общем, ждем вас 26 июля. Правильно, Юлечка?
1: Да, в 17 часов абсолютно бесплатный концерт. Но до этого мы будем тоже очень много веселиться. У нас и конкурсы, и подарки, и много фоток. Мы такое для вас готовим, вам точно понравится.
0: Приходите всей семьей, старый, млад, что называется. Ну, а прямо сейчас в эфире «Реалити Криминалити».
2: Юмор ФМ представляет.
3: Реалити Криминалити.
4: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
5: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот, значит, слушайте.
3: Реалити Криминалити.
5: 4 проникающих отверстия в ягодице Щепкина АА могу объяснить тем, что во время нашего диспута о противоречиях философской концепции Гегеля он слишком близко махал перед моим лицом вилкой, и я предупредил его о травмоопасности таких действий доступным языком. Поскольку его это не остановило, я был вынужден наглядно продемонстрировать свои опасения. Панорамное окно кафе у причала пострадало в результате того, что моя бывшая пришла туда с новым хахалем, а я случайно проплывал мимо. На рынке мне дали попробовать настоящую домашнюю грузинскую чачу, но я не мог предположить, что это выльется в пропажу золотых украшений, наличных денег и кожаной куртки. Ушибы пострадавшего могу объяснить тем, что из-за громкой музыки в позднее время в его квартире, которая находится над моей, я сначала постучал ему по батарее, но он не отреагировал. Пришлось подняться и постучать по более чувствительным частям его тела. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу Мухич. Юмор ФМ. Пока.
3: Реалити Криминалити.
4: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
6: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
4: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов, без осадков.
4: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
11: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1.

0: влетит в копейку.
1: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
0: Курсавто 20 20 12.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Интеллигент, идущий в лес за березовым соком, читает вслух Есенина. И березы сами плачут ему в банку.

0: на Юмор ФМ.
1: А мы продолжаем читать ваши комментарии на тему «Зачем вам деньги?». Вот коллега на студию зашел. Почему мы ему не задали этот вопрос? Я считаю, что мы всех должны мучить, не только слушателей.
2: Он нам сказал, что нам деньги нужны, чтобы купить себе новую клавиатуру и не приставать к коллегам.
1: Где будет клавиша «Print Screen»? Измучилась я, конечно, порядочно. Ну, зато я знаю, где есть клавиши, чтобы увидеть комментарии от наших слушателей, в частности, от Романа Обои на Шипиловской. Мне нужны деньги только для того, чтобы все-таки убедиться в теории, что деньги делают деньги. Потому что мои накопления в последнее время вообще не хотят размножаться. Ну, есть же действительно теория, что деньги к деньгам.
2: Да, но это, мне казалось, касается брака. Ну, в смысле, если у тебя есть деньги, нужно жениться на том, кто есть, у кого тоже есть деньги, или там как-то.
1: Моей первой мыслью было: Роман, вам нужно жениться на... А потом я подумала, если у вас нет денег, вам какая разница, уже ничего не поможет.
2: Конечно, все, пока, Роман. Вам уже ничего не поможет. Вот такие мы добрые тут на Юмор-ФМ. Дмитрий нам пишет: деньги, пыль, мгновения вечны. И еще Александр вторит ему: чем больше тратишь, тем больше денег. Деньги, брызги. Как я обожаю этих мужчин.
1: Деньги, брызги.
2: Деньги, пыль, деньги, брызги.
1: Это прямо музыкальную группу можно назвать. Деньги, брызги.
2: Не, ну, понимаешь, они так говорят, а потом ты такой говоришь: так, приглашай меня в ресторан. И сразу начинается: а, тарелочница, вам лишь бы есть за счет мужчин, туда-сюда, вот это начинается. А куда исчезают те парни, которые вот только что говорили, что деньги пыль и деньги брызги? Куда они исчезают?
1: Дмитрий с нами полностью согласен, что на впечатление тратить деньги не жалко, и ему не жалко потратить деньги на поездку в другой город на выходные раз в месяц. График скользящий, специально ставлю выходные после выходных, чтобы после выдачи зарплаты на эти два дня уехать еще в другой город. Сам он живет и работает в Туле. Тула, кстати, тоже классный туристический город.
2: Да, согласна. Да, я была там, классно.
1: Суперская. Так что вот может человек себе позволить. Рада за вас, Дмитрий. Но, как говорится, не от всего. Шучу.
2: Да нет, от всего.
1: Конечно, от всего. Только мы не сказали чего. Плюс 7-915-03-03-567. Наш номер рассказывайте в Максе, в Телеграме и в смс-очках. Для чего вам деньги?
0: Две Юли, Солнечная и Деточкина на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, 0+.

0: сейчас очень быстренько, чтобы никому не надоедать, повторим тему вечера.
1: Мы спросили, зачем вам нужны деньги, на что вы их тратите и не жали. Вот Александр говорит, что готов на двух милых девушек Юльков потратить. Мороженое нам купить хочет. Понимаешь, вот для чего ему нужны деньги, чтобы нас с тобой угостить мороженым.
2: 8-6 лет девочки как бы на мороженое уже не покупаются.
0: А, плюс 7-900...
1: Девочки уже не продаются 8-6 лет.
2: Почему? Смотря на что, точно не на мороженку.
0: Плюс 7-915-0303-567 наш номер, на который нужно отправлять ваши комментарии. В Телеграме пишите, в Макси и смс-очками. Не забывайте подписываться, как вас зовут, откуда вы. И голосуйте, конечно, в Телеграм-канале и в группе ВКонтакте. Мы спросили, деньги нужны для того, чтобы их копить и приумножать или тратить на приятные впечатления. Большинство в обеих соцсетях за впечатление. И это классно.
3: 2 Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Вечернее шоу на Юмор-ФМ продолжается. Мы ждем ваши комментарии. Обязательно их почитаем в этом часе в веселом чате. Комментов, кстати, сегодня много. Как-то живенько люди откликаются на денежную тему. Наверное,
1: да,
0: денег.
1: Потому что денежки всех волнуют.
0: А их у нас много. Депутаты же постоянно говорят, что мы богатеем, что мы прямо жиреем. Не
1: хорошо
0: знаем,
1: живем.
0: Да, и вот для чего нужны деньги. Поэтому мы сегодня спрашиваем в нашем веселом чате. А еще появится в эфире «Лига городов».
1: Будет рубрика «Деточкина не виновата». Я расскажу, почему Розе Сибитовой не нравятся астрологи.
0: Не реклама в нашем эфире. Совсем скоро. А потому что это ты сказала розыси. И что-то у меня как, да, флешбеки какие-то пошли. А про не рекламу сказала, она будет, ну а прямо сейчас шоу «Однажды в России».
2: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
3: Ладно, все, похихикали. Ладно, я пошел работать туда. У меня там еще...
4: Не, подожди. Этот, у меня есть важная информация для тебя. Я же не просто так тебя приносил. Смотри, короче, меня в Москву переводят.
3: Да ладно, серьезно?
4: Да, повышение, наконец-то.
3: Поздравляю. Ну, ты заслужил, реально.
4: Зарплата будет в 16 раз больше. Да, дождался. И наш филиал остается без начальника. Я вот подумал, ты как самый мой близкий человечек, мой зам, самый преданный, самый внимательный, самый лучший сотрудник.
3: Друг, в конце концов.
4: Ну, да. Поэтому именно ты поможешь мне выбрать, кто будет начальником после меня.
5: То есть помочь тебе выбрать из тех, с кем мы сейчас на одном уровне, и кто будет, ну и потом командовать, что ли?
4: Ну, да. Че, как тебе, вот, Стогненко, кандидатура, нормальный?
5: Ну, если тебе нужен начальник на пару месяцев, то нормальная кандидатура, почему нет?
4: В смысле на пару месяцев, почему?
5: Ну, он же алкаш. Алкоголик конченый, посмотри на его морду, у него вздулась морда, смотри. По нему даже видно же, что он, ну, вчера его как ковер домой запинали и все.
4: Тогда получается только один вариант, да? Че, Ольга Санна, да? Она опытный сотрудник, она, ну, давно работает, с самого начала основания фирмы. Ей можно доверять. Че, думаешь, справится? А, Ербол, ну мне важно твое мнение.
5: Если будет ходить на работу, справится, наверное, еще.
4: В смысле, если будет?

0: есть такой приветливый, такой хороший, такой не человек, а пушной зверек с пузиком, блин. Когда в офисе остается один,
1: так.
0: Берет, надевает на себя кружевной пеньюар.
1: И что?
0: Берет твою фотографию.
1: Мою фотографию? И что?
0: Ну вот смотрит тебе в глаза на этой фотографии.
1: И что?
0: Ну и начинает... Я не могу даже сказать что...
1: Ой, все, Ербол, ну уже же сочиняешь. Ну сочиняешь.
2: Да? А где тогда твоя фотография?
1: Где моя фотография? Вот моя... Где моя фотография?
2: Где твоя фотография? Где?
1: Здесь
2: вот это,
1: живу.
2: Где ты с рыбой и с оленем, с рыбоохотой. Где твоя фотография?
1: Вот здесь была всегда.
2: Вот и все. А я знаю, где она. Я знаю. В сейфе у него, с документами.
1: Блин, это кто у нас там под ней кадров работает? Слепой, шизанутый идиот, что ли? А кого понабрал? Идиотов одних. И что, получается, все, отделение без начальника, что ли?
0: За ними глаз да глаз. Как? Ну, есть же варианты.
1: Какие варианты?
0: Вот же стоит перед тобой вариант! Ты что, блин, не видишь, что ли? Иди твою голову, блин! Вот, я 12 лет на тебя пашу, я здесь все знаю! Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу, я за тебя в эту встречу летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
1: Ты?
0: Задолбал. Тупой, блин. Ни одного намека не понимаешь. Сижу тут перед тобой, блин, как этот. Да? Сам, блин, следи за своим филиалом. Идиот, блин.
1: Ербол. Ербол, ну ты...
0: Я увольняюсь нахрен, понятно?
1: Куда ты увольняешься?
0: Загнется твой филиал.
1: Вот и... из-за этого увольняюсь?
0: Пошел ты.
1: Алло, Леночка, сдай билеты Ербола. Он со мной в Москву не полетит, оказывается. Не знаю, что ты психанул, уволился.
3: Каждый в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: реклама.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на...

0: на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины, если муж в постели назвал вас чужим именем, откликайтесь, не пожалеете.

0: ты разогнала тему. Здесь уже мужчины пишут, кто такие тарелочницы, а кто такие не тарелочницы, а кто хуже тарелочниц.
1: Есть еще хуже тарелочниц.
0: Да, интересные представления,
1: конечно.
0: Они
1: типа воду, что ли, пьют за ваш счет?
0: У мужчин по поводу того, что, ну, как бы угостить женщину. Мира потихонечку сходит с ума, но не эта тема нашего сегодняшнего разговора. А зачем вам нужны деньги? И вот пишет нам из Нижегородской области человек, который не подписался, деньги нужны, чтобы девчонки любили.
1: Это как-то правда.
0: Прям грустно становится.
1: Ну, конечно, нужны. Девчонки любят деньги и притягивают. А потом уже любят вас.
0: Нет, они вас за деньги не любят. Они любят ваши деньги, а вас-то они не полюбят.
1: Почему это полюбят?
0: Юль, ну давай это как бы серьезно. Понимаешь, это юмор ФМ, шуточки, хихоньки-хахоньки.
1: Почему? Подожди, вот. Но сначала они пойдут на деньги, а потом разглядят, что хороший человек. В принципе, можно и без денег его любить. Я так вот поступила.
0: А деньги — это просто приятный бонус.
1: Конечно. И вообще, вот смотришь, ну там какой-нибудь такой же пожилой человек, ты думаешь, они его любят за деньги? Нет. Просто у него опыт.
0: Искренне, да,
1: конечно. Ярослав пишет: я тратил деньги на кувшинки и на женщин, но так как кувшинки оказались более благодарными созданиями, то теперь все деньги уходят на них. И видео приложил. Кстати, у него такие кувшинки красивые, желтые, красные,
0: розовые. Да, он обещал,
1: розовые.
0: Кстати, назвать их. Обалдеть. Этот сорт 2 Юли. У меня ощущение,
1: какой
0: что
1: из них
0: выводит не только курей и гусей, но и, смотри,
1: Ярослав,
0: с руками,
1: я прям буду вам очень благодарна.
0: Потешаемся.
1: И деньги есть.
0: Александр говорит, что согласна с вами, деньги нужны для впечатлений, положительных эмоций, а еще чтобы купить мясо вкусного, приготовить, нажраться от пуза с овощами.
1: Вот. Это женщина?
0: Да, это женщина. Наш постоянный слушатель Александр из Москвы.
1: Я жму вашу руку.
0: Я специально, да, прочитала, потому что я знала, что тебя порадует. Деточкина тоже любит мясо. Она все время мясо, мясо.
1: Мясо — это потому что самое лучшее, что придумала природа.
0: А я за вкусняшки. Кстати, про вкусняшки сегодня большинство на моей стороне. Но вы продолжайте писать, зачем вам деньги, в телеграм-канале Юмор-ФМ и в нашей группе ВКонтакте.
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Реклама спонсора.
2: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
3: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Рекомендую. Надежная служба доставки «Передаст».
5: Что, простите?
4: «Передаст». Надежная служба доставки.
5: А как называется?
4: Да так и называется. «Передаст».
5: А кто передаст?
4: Курьер передаст.
5: А что передаст?
4: Посылку, письмо, любой ценный груз.
5: А простите, кому передаст?
4: А кому надо, тому и передаст.
6: Надежная курьерская служба «Передаст». Мы не боимся тяжелой мужской работы.
5: Простите, а курьер точно передаст?
4: А как же? «Передаст» передаст. Куда он денется?
6: Скачайте наше мобильное приложение «Передаст» на ваш смартфон. А наш курьер передаст. Ваша посылка, наша доставка.
7: Московский государственный одноразовый университет приглашает выпускников школ и профучилищ получить высшее образование на следующих факультетах.
8: Кутикуловедение и мани-педикюризация.
9: Селфи-ведение.
8: Блоговедение.
9: Алиэкспрессоведение и практический шопинг.
8: Массовый коучинг.
9: Эмоциеведение.
8: Игра престолизации и сериаловедение.
9: А также на кафедрах тату и коте.
7: По окончании обучения выдается диплом условно-государственного образца. Иногородним предоставляется матрасик. Московский государственный одноразовый университет.
8: Один раз, зато на всю жизнь.
7: Сайт какой-никакой, а диплом .хм.
6: Однажды к мастеру Шриепутре пришли ученики.
10: Учитель, вот уже 5 лет мы практикуем дзадзен. Читаем куаны, делаем асаны, но так и не достигли самадхи. Что нам делать, о учитель?
11: Шри Путра приоткрыл один глаз, посмотрел на них лукаво и ответил:
12: молодые люди, шли бы вы на... Я и слов-то таких не знаю.
7: Сеть школ Ухты-Ахты-Йоги в Ухте приглашает на бесплатный семинар по закладыванию ног за голову и на платный семинар по выкладыванию ног обратно. Занятия проводит мастер йоги международного класса Оксана Хренадерова.
13: Каждому участнику в подарок тренинг по лежанию на гвоздях и две пачки обезболивающего.
7: Сеть школ Ухты-Ахты-Йоги в Ухте. Запись на семинар на сайте asanayuoksany.com.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
4: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
6: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
7: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
8: Мы не хмуримся и продолжаем.
7: Новости, от которых хочется улыбаться.
9: Только одна история правда, все остальное мы придумали.
7: Веселые песни.
10: Поднимите мне зарплату.
7: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
11: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
7: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ.
12: 16+. Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
13: Вот можно было весь день играть.
0: Мир игр стал ее реальностью.
14: Я в игре?
15: Чего плачешь-то?
14: Ты же хотел поиграть.
15: Вот поиграешь.
0: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
12: 6+.

0: Клименко на Юмор ФМ.
1: Сердце рыбака Василия практически остановилось. Мало того, что сом сорвался, он еще своим хвостом сшиб с лодки непочатую бутылку водки.

0: кстати, про начало. Мы с тобой, когда сели в шоу, мы сказали, что сегодня среда, а нам пишут девочки,
1: что так, сегодня четверг.
0: Так, уже четверг. А я реально сижу, понимаешь, все это время с ощущением, что среда. Ну, надеюсь, сейчас ты не ошибусь.
2: Хорошие новости. Деточкина.
3: Не виноват.
1: Певица Любовь Успенская поделилась, что часто ходит в лес. Там она прячется от хейта и негатива. В таких случаях Люба не берет с собой телефон. «Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, весь накопленный негатив, хейт и стресс», — заявила певица. По ее словам, леса ее исцеляют и дают силы. Она заверила, что прогулка среди больших деревьев, аромата хвои и пения птиц лучше любой поездки. А кто лечит леса после того, как она там покричит? Ну вот лес же, он тоже потом такой стоит, такой, что это было? Можно психиатра вызвать сюда, прямо в лес? Не нужно лечение. Главная сваха страны Роза Сибитова разнесла астрологов. Про Розочку сказали, что она не раз обращалась к коллеге Василисе Володиной за советом. А еще якобы ходила к Павлу Глобе. Но Сибитова отрицает. Более того, «я считаю, что астрология, нумерология и остальные лжегадания наносят существенный вред людям», заявила сваха.
0: То есть, подождите, сколько лет бок о бок? Да,
1: она обвинила астрологов в том, что они зарабатывают немалые деньги на обмане людей. Понимаешь? А ничего, что вы там вот сидели, как бы друг другу помогали обманывать.
0: А было бы классно, если бы Роза не в интервью какому-то там журналисту, а вот прямо на эфире сказала все в лицо. А та бы ей ответила. Вот это было бы шоу.
1: Вот это была бы драка. Поэтому она и не сказала.
0: Чтобы
1: не было драки.
0: Рейтинги бы прям взросли.
1: Но только один раз. Певец Григорий Лепс рассказал, что не понимает, как люди выживают на те суммы, которые они зарабатывают. Есть семьи, где доход составляет от 200 до 300 тысяч рублей в месяц. И таких большинство, заявил Григорий. И они умудряются кормить себя, двоих детей, одевать, обувать, отправлять их в школу вот на 200-300 тысяч рублей, удивляется певец. Вашими, как говорится, Григорий, да устами да мед бы пить. Действительно, мы бы были все рады, если бы каждая семья в нашей стране имела 300 тысяч рублей в месяц.
0: Представляете,
1: ну,
0: Григорий,
1: минимально.
0: А некоторые и на сумму в два раза меньше умудряются все то же самое.
1: Я вам больше скажу, и на сумму пять раз меньше люди живут в регионах. Так что, Григорий,
0: на концертах,
1: много открытий.
0: Разбрасывайте деньги. Ваши слушатели будут вам благодарны.
3: Деточкина.
4: Свободу, Юрий Деточкин.
3: Не виноват.

0: Мы пока не знаем как, но давайте прямо сейчас вместе с вами зайдем в телеграм-канал Юмор-ФМ или в нашу официальную группу ВКонтакте и посмотрим, как чувствует себя наш опрос. Все три часа в этих соцсетях у нас висит опрос. Деньги нужно копить и приумножать или тратить нам на приятные впечатления. И большинство. Как хорошо, что сегодня такое единодушие. 69% в телеграм-канале голосуют за то, что, конечно же, они нужны для того, чтобы их на приятные впечатления тратить.
1: И ВКонтакте было 85%, но набежали куркули, которые хотят приумножать, и поэтому теперь 62% готовы тратить на приятные впечатления.
0: Ну, все равно большинство.
1: А остальные копят.
0: Ну и копите дальше. И рассказывайте, кстати, зачем вам деньги. Прямо под опросом в комментариях, а в эфире Лига городов.
2: Юмор ФМ и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
2: Встречайте. Команда Агрофак Ставрополь.
4: Сейчас хотят запретить карты Таро, а это значит, что будущее мы сможем узнать только из рилсов вот с этим человеком.
5: Байден, ты грязный ковбой. Услышь меня! Вашингтон похорошеет при Собянине. Франция вступит в БРИКС, как одна из африканских стран. На День благодарения американцы будут жарить друг друга, а потом еще и съедят друг друга. Смеетесь, это смешно! А мы будем процветать! В России вырастет демография! За первого ребенка будут давать второго! Значит, сборная России по футболу будет обыгрывать всех! Потому что наши соперники будут играть голодными! Поэтому не надо шутить со мной! Тут другие ребята! Это Россия! Россия! Германия! Польша, Литва, вы получите газ. Потому что Россия всегда заботится о новых регионах. Все, остальное ты увидишь в рилсах или в Симпсонах. Грязный ковбой, ненавижу тебя. Убирайся прочь, уходи отсюда.
2: Команда имени Янковского. Азов.
6: Эзотерика в последнее время начинает набирать большую популярность. Я боюсь, что скоро она может стать выше закона.
7: Добрый день! Сегодня слушается дело Янковского Эдуарда Станиславовича. Он обвиняется в хищении в особо крупном размере, а именно 1,5 миллиарда рублей. Прокурор, прошу.
8: Да, Ваша честь, вот выписка из его банковской карты, на нее поступило как раз 1,5 миллиарда рублей.
7: Аргументировано.
9: А вот выписка из его натальной карты. У него Венера в Водолее.
7: Тоже аргументировано.
9: А еще у него асцендент в Козероге.
8: Наши эксперты выявили, что на него влияли третьи лица, это значит, кража была в сговоре.
7: Плюс 10 лет к сроку.
9: Мы выяснили, что на него влиял коридор затмений, значит, действие было совершено в состоянии аффекта.
7: Минус 10 лет.
9: А еще у него Лилит в Овне, второй дом в Деве, Луна, Секстиль, Нептун и Солнце в Водолее.
7: Черт, мы вышли в минус на 5 лет. Так, смотрите, значит, вы можете один раз кого-то ударить, что-то репостнуть или украсть человека, но на чуть-чуть.
8: А может, мы будем придерживаться уголовного кодекса?
7: Пожалуйста, вот ваш уголовный кодекс. Называйте страницу и строчку.
8: С ума сошли совсем.
7: Все. Значит, учитывая все приведенные доказательства и доводы, суд постановил освободить подсудимого в зале суда.
8: Вы что, с ума сошли? Вы только что стендапера на 19 лет посадили за шутку, вырванную из контекста.
7: А нечего в ноябре рождаться, Скорпион!
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов. На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
10: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. Без осадков.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Камера на Кутузовском собирает за год больше денег, чем все российские фильмы вместе взятые.

0: Юмор ФМ.
1: Сегодня пытались выяснить весь вечер, зачем людям, то есть нашим слушателям, нужны деньги. Очень много сообщений про вкусняшки, красивые шмотки, парфюм, косметика и, конечно же, отпуск. Вот, про вкусняшки и парфюм пишут женщины в основном, а вот мужчины, отпуск, знаешь, к тому же и мужчины присоединяются.
2: Сергей пишет, что он, ему нужны деньги, чтобы не знать, сколько зарплата у жены. Пусть она свои деньги тратит в свое удовольствие.
1: А, глубокомысленно. Спасибо за пояснение. А Виталий говорит, то есть он прислал нам голосовые, даже видеосообщения. Такой он прям классный в ярких желтых очках. Но, увы, мы услышать Виталия не смогли. Только видео посмотрели, и он дальше текстом пишет. Да я там говорю, что деньги. Деньги выкидываю на ветер. Потому что Виталий парашютист. А парашютный спорт — дело дорогое. И я поинтересовалась у Виталия, можем ли мы с тобой в свои 86 приучиться. Он прочитал, но не ответил.
2: Конечно.
1: Конкуренция парашютистам не нужна.
2: Нет, он просто понял, что нас унесет, там же нужен какой-то вес, а у нас его нет. Он бараний. Елена пишет, что деньги нужны, чтобы поехать туда, куда хочешь, и на столько дней, насколько хочешь. А, ну и, конечно же, заплатить за любимого человека, чтобы было там вот, где ты хочешь, не скучно и приятно.
1: Прости, Елена пишет заплатить
2: Елена,
1: за любимого
2: да, пишет.
1: Человека.
2: А, вот,
1: всем
2: и
1: бы такую Елену.
2: Прислала фотографию, где она, вид на море. Короче, из окна ее номера.
1: А за кадром любимый человек, да, которому она все это оплатила.
2: Это
1: здорово.
2: Спасибо.
1: Всем спасибо и тем, кто поправил нас, что сегодня четверг.
2: Да, это особенно приятно.
1: Да, но у нас еще есть приз. Да, мы сегодня решили его вручить нашей постоянной слушательнице.
2: Александре.
1: Александре, да, где же сообщение у меня от Александры, просто сегодня очень много.
2: В общем, это та самая Александра, которая тратит деньги на то, чтобы мясо
1: точно
2: покупать.
1: Мясо.
2: Вот. Александра, поздравляем вас, вы получаете 2 билета на концерт Вована, который состоится 22 июля, в день рождения, собственно, Вована, в клубе Урбан при поддержке Юмор-ФМ. Хорошо вам провести время, надеюсь, там будет мясо.
1: Ну, а мы благодарим всех, кто писал, голосовал, звонил. И прощаемся до завтра. Всем наше традиционное пока!
0: 2 Юли на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Уже в кино.
7: Путешествие начинается.
6: Всегда держите уши по ветру.
8: Отправляюсь, куда ветер дует.
6: А колючки начеку.
7: За приключениями.
6: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.
0: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.

0: Хабар ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Пара по парам». МГИМО.
1: Найти звезду для украшения стема для нас была огромная проблема. Не хочет кто-то, кто-то очень занятой. Короче, мы лишь вчера договорились со звездой. Но то, что текст ему прислали лишь с утра, с лихвой восполнит его яркая игра. К тому же и сюжет у нас не хитрый. Иван Ромео, Джульетта же, Нагиев Дмитрий.
2: Стой, пацан.
3: Я Джульетта? Почему я только сейчас узнал об этом?
2: Ну...
3: Баранки гну громче.
4: Если бы вы об этом знали, вы нам еще вчера бы отказали. Ну, раз вы здесь... О, милая Джульетта, вам лучше поскорее надеть вот это.
3: Хотите, чтобы я платье нацепил?
4: Да.
3: Как вас?
4: Ваня.
3: Вань, вы дебил? Я должен быть Ромео, а не вы. Ромео из интеллигентнейшей семьи. Все, кто читал Шекспира, это знают.
4: Ну?
3: Ну?
4: Я учусь в МГИМО, других семей там как бы не бывает.
3: Как такое вам вообще пришло на ум? Я заморочился, у деда взял костюм, в спортзале почитал Шекспира, в музей метнулся, там украл рапиру. Я полдня потратил на все это, чтобы сейчас узнать, что я Джульетта?
4: Как вас? Ваня.
3: Вань, вы тупой? Не буду я девчонкой.
4: Ну, почему? Дмитрий, оденьте платье. Одеваем. Вот, значит, да? Поправим челку.
3: Считаете, я красивая? Ну, все равно мне как-то это не идет.
4: Кто вам сказал такое, Дмитрий? Это ложь. Вы молоды, свежи. А во-вторых, вот вы можете, конечно, удивиться, но тут уж несколько минут вы ломаетесь, как юная девица.
3: Ну ладно. А, да меня доперло. Я понял, что да как. Кто отказался? Кто отказался?
4: Ксения Собчак. Мол, она не может, у нее дела.
3: Дрянь.
4: Да.
3: Артистка. Дескать, закусила у дела, да?
4: Да. А жаль. Была отличная идея. Там просто не идея, а верняк.
3: Идея огламуривать Шекспира?
4: Не, тупо отравить Собчак.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: реклама.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А что, если я никак не худею, потому что на день рождения мне пожелали всегда оставаться таким, какой я есть?

0: FM и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Ольга, мастер ногтевого сервиса из Переславля-Залесского, спрашивает.
1: Помогите справиться со зависимостью в отношениях. Мы оба после разводов. Несколько месяцев встречаемся. Для меня, как для женщины, очень важно понимание вообще, кто я в его жизни. Любовница.
0: Сатья отвечает.
2: Ты с ним спишь?
1: Да.
2: Ты любовница. Как что значит просто женщина? Вот я помог тебе разобраться со статусом дальше.
1: Нет, это я.
2: Ты не просто женщина.
3: Вон просто женщина.
2: Если я с ней не сплю, это просто женщина. Если я с ней сплю, это моя любовница. Если она замужем за мной, это моя жена. Если ее родила моя жена, это моя дочь. Если эта женщина меня родила, это моя мать. Если она сидит в моем подъезде, это консьерж.
1: Это я понимаю.
2: Понимаешь?
1: Сейчас, на данный момент, мне кажется, что он до сих пор не отпустил прошлые отношения, а я, ну, вроде бы как удобно.
2: А ты вроде как удобно или ты удобно?
1: Скорее удобно.
2: То есть мы ей на этот вопрос ответили. Да. Ты удобная женщина, которая любовница, очень удобная любовница.
1: Я уже даже поняла, что вы скажете дальше.
3: Так что там у тебя еще? Когда он меня замуж позовет?
1: Нет.
3: Не позовет?
1: Нет.
3: А что ты хочешь? От него и от меня.
2: Вопрос в другом. Мне нравится с этим мужиком, но он мне не подходит. Но мне нравится, но не подходит. И было бы здорово, если бы ты сначала узнала, он подходит тебе или нет, а потом бы стала удобной любовницей. Но ты подумала, я стану любовницей, удобной, возможно. И в итоге алхимия. Ну, у всех так. Ну, я уверен, что вступая с тобой в интимные отношения, каждый раз он из этого животного превращается в настоящего человека, который тебе подходит. Он скоро осознает, что это ты провела свет в его будку.
1: Спасибо.
2: Садись, солнышко.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Ты отказала мне два раза, согласилась 8 раз, так что в целом...

0: реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Таким бывает период. 10 букв.
5: Ледниковый.
4: Лето же.
5: Тогда пикниковый.
6: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
7: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
8: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
9: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО «Альфа-банк» 6+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Весы показали, что кость стала еще на 8 килограмм шире.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
1: Поиграем в холодно-горячо. У сексопатолога. Мужик, знаете, доктор, какая-то странная фигня выходит. Нет, я понимаю, что я там с возрастом, но, в общем, один раз занимаемся с женой сексом, мне холодно, другой раз жарко. В следующий раз опять холодно, потом опять жарко. Доктор говорит, интересно, никогда такого случая не встречал. Ну-ка, жену мне пригласите. На следующий день приходит жена, и доктор ее спрашивает. Послушайте, вот ваш муж жалуется на странную патологию. Когда вы занимаетесь сексом, один раз ему холодно, второй раз жарко. А жена, улыбнувшись, говорит, доктор, да ничего удивительного. Просто один раз в январе, второй в июле. И снова в эфире наша кулинарная страничка. Беседуют два молодых вампира. У тебя была женщина? Да. Ну и как она? Ну, на вкус, как курица. Рубрика «Эх, молодость». Девушка приходит к сексопатологу на прием. Пожалуйста, располагайтесь, ну, рассказывайте. Давайте начнем с первого. А сколько у вас в жизни было любовников? Ну, доктор, любовников, ну, я не знаю, там-то вот попали. Четыре было, четверо. Он говорит, всего четверо, ну, уже взрослая женщина такая яркая, интересная. Подумайте, может, вспомните кого-нибудь? Он говорит, да, сейчас. Ой, да, вспомнила смешной случай. 9.
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Судя по фильмам и сериалам, после конца света выживают только красивые люди.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Это я читаю маленькие произведения, вот такие вот, чтобы просто в этом зале легко усваивалось. Здесь нужны порции небольшие. Как пройти к привозу, приезжие? Скажите, как пройти к привозу? Идите так, как я сижу. Вы имеете в виду лицом? А как же, идите, я вас буду видеть. Если вы не туда свернете, я крикну. Идите прямо, пока я молчу. Точка. Приезжий, где у вас почта? Пошлите со мной. У меня письмо. Пошлите со мной. Откуда вы знаете, куда? Пошлите со мной, я знаю, куда. Я по почте хотел. Пошлите со мной. Не пошлю. А как же вы узнаете, где почта? Приезжий, он обратился к пьяному. Я правильно иду к вокзалу? Где вокзал, спросил пьяный. Вот я у вас хотел узнать. Ну все, узнал, иди, что ты стоишь? Он немец, она русская, общается по-английски. На нем оба говорят плохо, поэтому не ругается никогда. Каждый долго думает перед тем, как высказаться. Группа «Поем матом» летит в Кемерово. Причем это все документальные истории. Группа «Поем матом» летит в Кемерово. И я в Кемерово. Вы к шахтерам? Не, шахтеры стесняются. Мы концерт для руководства. Ребенок рассказывает. У нас две новые воспитательницы. Задают нам загадки хорошие. Кто правильно ответит, тому дают жетон. Кто наберет больше всех жетонов, тому премию. Какую? Баксы дают. А где же они берут? Да путанят потихоньку. А молодежи. На моей площадке молодая собака бодро вытянула старушку на поводке из кухни. Затянула ее на пустырь, в кусты, в газоны. Потянула куда ей надо. Тащила старуху по своим делам. Они с бабушкой обнюхивались столбы, бегали знакомиться, лаяли на чужих, все перевидели, все пережили и побежали домой перекусить. Мой друг, если бы на одну чашу весов положить случайные половые связи, а на другой хороший коньяк, я бы выбрал. Постой, а зачем их класть на разные чаши? Спасибо, ребята.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Девочка, вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
3: Хороший фильм, мне понравился.
4: Мне тоже очень понравился.
0: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сказка – это когда женился на лягушке, а она оказалась принцессой. А быль – это когда наоборот.

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он! Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов, он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали!
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
3: На Юмор ФМ.
0: Стас, давай ты.
1: А Семенович, ну так со спины, но очень круто с другой стороны.
4: Давай, Надюш, твоя песня.
0: Не подходят ко мне мужики, даже пьяные, даже придурки. Не свистят спину холостяки и не пишут ВКонтакте мне турки. И пускай мне уже 45, не спешу я с любовью проститься. Буду в Мурманский порт приезжать, здесь я знаю, к кому обратиться. Дорогие мои моряки, дайте я вас сейчас расцелую.
1: Так, Сань, твоя песня.
5: Нам Месси не купить, Роналду не купить. Давайте вместе скинемся хотя бы на попить.
0: Это смешно.
5: Жизненно.
4: Моя песня, слушайте.
1: Критикуют, все дразнятся,

0: этаже.
1: Браво!
0: Да, и опять я с чудо-песнями. Ты не можешь починить протекающий кран. У тебя не хватит сил передвинуть диван. Перфоратор, увидев, испугался, сбежал. Нет такого прибора, чтобы ты не сломал. Прибивая к стенке полку, ты прибьешь и ладонь. Подключал ты телевизор, я тушила огонь. Тебе мусор до подъезда даже вынести лень. Но зато от тебя слышу я с утра каждый день. Самая моя, моя, самая любимая.
1: Браво!
0: В следующий раз готова только на 3 куплета.
2: Дальше давай я. Надувая круг, ты издал неловкий звук.
1: На Юмор ФМ.
2: Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер СТМ в проекте «Шутки песни плюс». Больше шума, друзья!
1: И не менее громко поприветствуем Стас Ярушин, Надежда Ангарская.
0: Наш веселый музыкальный коллектив ненадолго прощается с вами.
2: Шутки песни плюс на Юмор ФМ. Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс рэпер СТ. Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока!
0: Пока!

0: реклама.
1: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
3: Грамотное решение – перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
2: Курсавто 20 20 12.
4: Этим летом BLG Martin дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Martin. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности в организации акции и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.
6: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: И молвил богатырь: «Выходи, чудище поганое!» И ответило чудище поганое:
2: «Извините, но мне только через две остановки выходить».

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: «Угарный папа».
1: Степан, 7 лет, подходит на кухне к маме и спрашивает: «Мам, хочешь анекдот?» «Конечно хочу», отвечает мама. «Да? А он тебя не хочет». В детском клубе широко и весело отпраздновали день рождения 4-летней Евы. Весь следующий день она ходит расстроенная. Бабушка спрашивает: «Ева, тебе что, не понравился праздник?» «Праздник понравился», вздыхает Ева. «Но мне уже 4 года, а титьки так и не растут». Егору 6 лет. Он ходит на подготовительные занятия в школу. Вечером занимается с бабушкой. Пишет нолики, рисует крючочки, палочки. В конец замучился и говорит: «Бабуль, надоело мне это все. Вот закончу первый класс и сразу же пойду, как ты, на пенсию».
0: Угарный папа.
1: 7-летнюю Лизу записали на секцию по вольной борьбе. Приходит домой с первой тренировки и говорит: «Единственный плюс на занятиях – красивый тренер». Теша исполнилось 8 лет. В подарок получила умную колонку. На следующее утро перед выходом в школу Теша подходит к колонке и говорит: «Алиса, мы уходим. Если кто-то будет стучать в дверь, гавкай». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Маменко на Юмор-ФМ.
1: Дело время, а потихий час. Подумал я в 2 часа ночи, отложил дрель и взял гитару.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: ЖКХ.
2: Директор ЖКХ влюбился, но так и не смог подарить тепло.
3: Оксана вызвала домой сантехника и сильно разочаровалась в немецком кинематографе.
4: Раньше отопление в домах включали в октябре, теперь в сентябре. Это все, что вам следует знать о глобальном потеплении.
5: Оплатил счета по коммуналке. Кто-нибудь знает вкусные рецепты из воды?
6: Слоган на платежках ЖКХ.
2: Кто не платит, тот не жилец.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
7: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор-ФМ.
1: Парадокс. Экономического развития нет, а Министерство экономического развития есть.

0: Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Ровно в 16 часов 40 минут Васисуалий Лоханкин объявил голодовку. Он лежал на клеенчатом диване, отвернувшись от всего мира, лицом к выпуклой диванной спинке. Жена бросала в дорожный мешок свое добро, фигурные флаконы, резиновый валик для массажа, два платья с хвостами и трикотажные рейтузы. «Варвара», — сказал Лоханкин в нос, — «неужели ты в самом деле уходишь от меня к Птибурдукову?» «Да», — ответила жена, — «я ухожу. Так надо». «Но почему же? Почему?» — сказал Лоханкин с коровьей страстностью. «Потому что я люблю его. А я как же?» «Васисуалий, я еще вчера поставил тебя в известность. Я тебя больше не люблю». «Но я же тебя люблю, Варвара!» «Это твое частное дело, Васисуалий. Я ухожу к Птибурдукову. Так надо». «Нет!» — воскликнул Лоханкин. «Так не надо! Не может один человек уйти, если другой его любит!» «Может!» — раздраженно сказала Варвара, глядясь в карманное зеркальце. «И вообще перестань дурить, Васисуалий». «В таком случае я продолжаю голодовку!» — закричал несчастный муж. «Я буду голодать до тех пор, покуда не вернешься! День, неделю, год буду голодать!» Лоханкин снова перевернулся и уткнул толстый нос в скользкую холодную клеенку.
2: «Так вот и буду лежать в подтяжках!» — донеслось с дивана. «Пока не умру!» «И во всем будешь виновата ты с инженером Птибурдуковым!»
1: Жена подумала, надела на белое невыпеченное плечо свалившуюся бретельку и вдруг заголосила.
2: «Ты не смеешь так говорить о Птибурдукове! Он выше тебя!»
1: Этого Лоханкин не снес.
2: «Ты самка, Варвара!» — тягуче заныл он. «Ты публичная девка!»
1: «Васисуалий, ты дурак!» — спокойно ответила жена.
2: «Волчица ты!» —
1: продолжал Лоханкин в том же тягучем тоне.
2: «Тебя я презираю! К любовнику уходишь от меня! К Птибурдукову от меня уходишь! К ничтожному Птибурдукову нынче! Ты мерзкая! Уходишь от меня! Так вот, кому ты от меня уходишь? Ты похоти предаться хочешь с ним, волчица старая и мерзкая при том!»
1: Упиваясь своим горем, Лоханкин даже не замечал, что говорит пятистопным ямбом, хотя никогда стихов не писал и не любил их читать. «Васисуалий, перестань поясничать», — сказала волчица, застегивая мешок. «Посмотри, на кого ты похож. Ну, хоть бы умылся. Я ухожу. Прощай, Васисуалий. Твою хлебную карточку я оставляю на столе».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
5: Фоменко, фейк-радио!
6: Да, детка,

0: 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У знакомой живет кошка. Облезлая, дохлая, вечно орет голосом жителя преисподней, лезет на всех в радиусе прыжка. Вот и кошка у нее такая же.

0: стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Со мной недавно произошло радостное событие. Мне впервые за 30 лет написал биологический отец. Как думаете, что? Ну, он спросил, как скинуть видео в ВК. Ну, уже не интересно, где он эти 30 лет был. Интересно, да, что там за видос. Ну, я ему объяснила, потому что я хорошая дочь, воспитанная не им. И он скинул видео, как горячая вода на морозе замерзает. И вы знаете, я думаю, хорошо, что они с мамой расстались. Ну, просто если человека так обычный факт из физики удивил, вряд ли он из семьи за какой-то ссору ушел. Нет, скорее всего, просто вот так побежал за воздушным змеем. И так бежал, бежал, пока не увидел, как горячая вода на морозе замерзает. Больше отец мне не писал. Мне хочется верить, что это какая-то проверка, что за пару сообщений ВКонтакте он все обо мне узнал. Ну, смотрите, писать умеет, смартфон есть. Теперь и видела видео, как горячая вода на морозе замерзает. В целом, дочь к жизни готова. Хуже было бы, если бы он написал: «Я тут в конкурсе участвую, сделай репост, важен каждый голос». Мать тоже попроси, а то она мне что-то в Одноклассниках не отвечает. Вообще, мама с папой, когда развелась, она в этот же день вырезала его со всех свадебных фоток. Вот это, я понимаю, поставила точку. Ну, их не восстановить, как недавно удаленные, потому что она в это же ведро картошку почистила. Ну, я вообще не хочу замуж. Просто у меня мама замужем была 5 раз. Ее в ЗАГСе, когда видят, прям ржать начинают. Там, если регистраторша текст забудет, мама и подсказать что-то может. Ну, мама меня тоже постоянно спрашивает: «Лиль, когда замуж, когда замуж?» Я думаю, серьезно? Ну, ты разве за меня еще не сходила? Там же план на 5 поколений вперед выполнен. Просто мне советуют выйти замуж человек, у которого за плечами 5 неудачных браков. Ну, это как полностью забинтованный чувак будет говорить: «Охрененный самокат! Сам на таком гоняю, бери!» У меня было 4 отчима. Меня из садика разные люди забирали. Ну, представляете, 4 отчима. Я к третьему старалась уже не привязываться. Я смотрю, как мужчина вещи распаковывает, и думаю: ну, я бы на твоем месте так не спешила. Я свою мать знаю. Ну, у меня 10 бабушек и дедушек. У меня в Пасху телеграм разрывается вообще. Знаете, меня не напрягают сообщения в соцсетях. Вот что реально бесит, так это телефонный звонок. Просто в эпоху соцсетей телефонный звонок, ну, это что-то враждебное, что-то из банка, что-то, после чего, не дай бог, еще в дверь позвонят. Ну, и вряд ли с ними кто-то с энтузиазмом разговаривает. Да, скорее всего, эти работники колл-центра за смену могут собрать новый альбом «Шнуру». Мне кажется, если им кто-то вежливо ответит, там прям переспросят: «Вы мне?» Я как-то решила идти до конца, отвечать на все вопросы, слушать всю информацию. В какой-то момент девушка с колл-центра сама сливаться начала. Ну, она как будто до этого места в беседе никогда не доходила. Там такая паника была. Она в какой-то момент просто трубку бросила. Представляете, как она растерялась, если бы я ей еще перезвонила? У меня на этом все. Спасибо большое.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так. На Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль. Бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра.
2: На Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июля.
7: Только до конца месяца. Ликвидация «Джили Атлас» в «Мартен» от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен», Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
8: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
9: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
8: Курсавто 20 20 12.
10: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: FM представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Самая незатейливая головоломка – это бейсбольная бита. Запомни, лучшее средство для ухода – это ноги. Лучше всего лазать по деревьям вас научат кабан и медведь. Вино становится лучше с годами, а я становлюсь лучше с вином. Мой идеальный день начинается с обливания холодной водой. При этом совсем не важно, кого именно я обливаю. В детстве искренне считал, что дед меня любит больше всех на свете. Пока не увидел, с каким искренним чувством он целует пойманного им карася.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м, 90-60-90. Два высших образования с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепо глухонемая сирота, миллионерша. О себе, Павлик.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Летом они фотографы и обезьянка, а зимой Дед Мороз и Снегурочка.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Ну, Жен Болт! Ну, Жен Болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
1: Гол! Штанга!
2: Смотрите, Шон Кэмп одобрительно похлопал Макси Бокса по спине, а Бокс в ответ похлопал Кэмпа. Ну, по тому месту, до которого дотянулся. Португальцам, можно сказать, ласкают мяч. Он у них просто весь в губной помаде. И вот мы видим, как у игрока сломался снаряд для забрасывания шайбы в ворота. Ну, вот же! Наконец-то и арбитры поворачиваются к нам лицом, а не каким-то другим местом. Скрипя зубами, он соглашается с решением арбитра. И это скрип слышен даже нам с вами. Точный пас, и нападающий снова бьет по воротам. Ну что ж, как говорится, бьет, значит, любит. 3-4, закончили. Предлагаю, как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Нет, не надо слов.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Хочешь изменить жизнь? Сесть на диету, бросить курить или найти новую работу? Специально для тебя каждую неделю понедельник!

0: меня был очень серьезный случай. Я летел в Америку с двумя вениками для бани. Меня друг попросил. Говорит, привези пару веничков, потому что у них тут сауны, а я выставил русскую баню. А веников у них нет. Я не понимаю, что меня ждет впереди. Летя на 2 дня к документам в портфель, положил 2 веника и полетел. Таможник, а я уже покраснел. Меня спрашивают, у вас еще вещи есть? Я говорю, нет. Он говорит, 1 дипломат, да. Но человек, прилетающий в Америку из России с 1 дипломатом, вызывает 2 подозрения. Он мне говорит, откройте. Ну, что вам сказать? Он смотрел дольше нашего. Он задал мне тот же архитупой вопрос, что это такое. И я вдруг понял, что я не знаю, что ответить. Я не настолько знаю хорошо английский, чтобы объяснить, а ответить просто 2 веника. Видите, русский язык образный. Он не такой бедный, как американский. Вот насколько наш мат интереснее их мата. У них 2 слова и все. А у нас какая песня может быть сочинена? И также это, что такое 2 веника? Веники — это то, чем подметают. Это я что, такой чистюля со своими вениками прилетел в Америку? Он меня не пустит, как ненормально. Я знаю одно. Американцам надо отвечать так, чтобы они поняли. Вот ответ и то, что они видят, совпадают. И я говорю, это 2 куста. У него это совпало, но вот другая директория поехала компьютера. То есть 2 веника, чистюля, прилетел за собой. Вот это вот подбирать. Он говорит, 2 куста? Для чего? Он хочет, чтобы тут связалось у него. Как-то, я говорю, для бани. И у него компьютер опухать начал в этот момент. Он говорит, для бани 2 куста. Юный мичуринец прилетел кусты в бане высаживать. У него реакция была роскошная. Он говорит, очередь ко мне больше не занимайте. Значит, говорит, 2 куста для бани? Я говорю, да. Он говорит, для чего? Я говорю, бить себя, понимаете? Он говорит, бить себя в бане? Я говорю, да. Он говорит, вы мазохист? Я говорю, нет, у нас вся страна так, понимаете? Он говорит, у вас вся страна мазохисты? Я говорю, да нет, я привез другу, понимаете, я его буду в бане. Он говорит, понял, он мазохист, а вы садись, значит, в этой ситуации. Меня отвели в офицерскую, позвонили моему другу, спрашивают, что привез ваш знакомый? Тот говорит, 2 куста для бани. Все! У них сошлось, и они меня сразу выпустят. Не важно, что они не поняли, у них главное, чтоб сошлось.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команды ЧП, город Минск и утомленные солнцем, город Сочи.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Эти забавные профессии». И сегодня у нас в гостях известный писатель-фантаст Александр Киборгов. Я уверен, вы все знаете, у Александра совсем недавно вышла его новая книга «Киборги идут». Именно о ней мы сегодня и хотели бы поговорить. Александр, буквально пару слов, о чем эта книга.
4: Они были киборги! Они заполонили всю планету! Они киборги! Они киборги заполонили всю планету! Киборги! Они.
3: Александр! Александр, вы понимаете, после вашего ответа... Наверняка у меня, да и у любого здравомыслящего человека возникнет вопрос. О чем же все-таки ваша книга?
4: Они были киборги, они заполонили всю планету киборги.
3: Александр. Если можно, все-таки вы понимаете, вот то, что вы сейчас сказали, я мог прочитать, как в принципе и в аннотации к вашей книге. Так, в принципе, и в заглавии этой книги. Вы понимаете, я попросил бы вас, если можно, все-таки поподробнее, о чем эта книга?
4: Планета!
3: Ух ты!
4: Киборги! Они заполоняют планету! Заполоняют киборги!
3: Александр, скажите, а вы в курсе, что, может быть, в космосе существуют все-таки и другие формы жизни?
4: Существуют, вот. Но они киборги. Все, они заполоняют.
3: Александр, скажите, напомните мне, каким тиражом вышла ваша книга?
4: Моя книга вышла тиражом «Одна книга».
3: Александр, а вы не могли бы мне объяснить, почему ваша книга начинается с середины?
4: Они заполонили все! Они, киборги, заполонили все! Они.
3: Но я так понимаю, что даже на тех двух страницах текста мы не увидим, да?
4: Заполонили все!
3: Александр, у меня остался к вам, наверное, последний вопрос. Мне очень интересно. Кто же будет главным героем вашей следующей книги?
4: Они уже здесь.
3: Боже мой, какие же вы слабые. Жалкие людишки. Боже мой, откуда их столько...
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если Чебурашку обвести мелом на асфальте, то получится очень неприличная фигура.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Ксения, менеджер по продажам из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Что сказать мужчине после свидания и почему он пропадает на несколько дней и ухаживание такие вниз?
0: Сатья отвечает.
2: Что за вопрос? Почему же? Непонятно. Почему же мужчина после свидания
1: пропал? После хорошего такого свидания. Ну, без физической близости нет.
2: Без
1: просто
2: физической
1: мы хорошо
2: близости.
1: Провели.
2: Это может быть разве хорошее свидание без физической близости?
1: Ну, конечно.
2: Что вы мне такое рассказываете? Все, что угодно может быть. Мужчина может занятый, мужчина где-то работает, мужчина может быть устал, у мужчины, возможно, семья, у мужчины масса каких-то удивительных вещей. Мужчина, может быть, сомневается. Ну, нормальная история. Мужчина пришел на свидание, чтобы получить удовольствие на свидании. Нету такого, что мужчина приходит и говорит, было такое свидание, это, наверное, перспективные очень отношения. Скоро мы, наверное, построим семейную жизнь, мы скоро вместе съедемся, а потом обязательно обсудим брак и туда поедем. А в этом браке потом мы родим 64 красивых ребенка, а еще мы возьмем в ипотеку холодильник и будем стоять на очередь там еще. Нет, мужчина пришел на свидание, получил удовольствие, даже если он без секса его... Под кого будет подстраиваться ваше свидание? Свидания. Под его интимную жизнь. Да. Если мужику нужно каждый день секс, он будет тебе звонить каждый день. Если ему нужно каждый день, но у него есть 10 девушек, он будет звонить тебе раз в 10 дней. Если же ему надо раз в неделю, он не будет тебе звонить каждый день, потому что какой смысл звать девушку на свидание, если ему сегодня не надо. Такая вот история. Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Чем должна заниматься женщина в жизни, пока она ждет ответ от того самого мужчины? Кто знает?
3: Своей жизнью.
2: Своей жизнью. Правило очень простое. Ни минуты покоя. То есть сегодня у тебя работа, фитнес, ты поехала в тир, сегодня ты с подругами где-то встречалась, что-то писала какую-то книгу, где-то там правила ходила на какие-то мероприятия, сегодня танцы, кавешечка, завтра у тебя еще какая-то встреча. Все это крутится. Он, когда мы встретимся? Ты такая, вот в субботу у меня есть с 4 до 6 время. Он такой, о, какая занятая женщина. А если я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатя рекомендовал, теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много. Много, чтобы ты запуталась. Порядочная женщина, у которой все по порядку. Понедельник Валера, во вторник Павлик.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Я смотрю на бледное личко Владимира Ильичка. Владимира Ильичка.

эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Потому как человек отдыхает на природе, можно легко определить, отдохнула на нем природа или нет.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Есть такая штука, друзья, профессиональная деформация называется. Два друга, альпиниста, месяц штурмовали Эверест. Две неудачных попытки по метеоусловиям, потом сход лавины и вот, наконец, восхождение. Сквозь мороз, снегопад, через опасные расщелины, трое суток без сна и без кислорода ползут на вершину, добиваются успеха, счастливые сидят на Эвересте и болтают. Ну что там у тебя? Получилось с тем обменом квартиры? Да что я, псих, что ли, жить на пятом этаже, да без лифта? Друзья, секс – это очень важная часть супружеской жизни. Довольно давно женатая пара, но по-хорошему привыкшая друг к другу, лежат в постели и разговаривает. Он: «Дорогая, я вот давно хотел тебя спросить, а почему это ты не кричишь во время секса?» «Ну, дорогой, ну не так уж я и напугана, чтобы кричать». Друзья, согласитесь, имя, фамилия и отчество красит человека. Итак, начальник выговаривает подчиненный. «Уважаемая, драгоценная, ну всеми нами любимая Яна Евгеньевна Банько, ну в который раз прошу вас впредь во всех документах ставить инициалы исключительно после фамилии».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279. Для лиц старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: У нас с женой была ситцевая свадьба, и все дарили нам платочки. Надо посмотреть в народном календаре, когда там айфоновая свадьба.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Эмиграция наша. Я говорю теще, Софья Генриховна, скажите, пожалуйста, не найдется ли у вас свободной минутки достать швейную машину и подшить мне брюки? Ноль внимания. Я говорю теще, Софья Генриховна, может, я как-то недостаточно вас прошу? Я до сих пор в неподшитых брюках, люди смеются. Я наступаю на собственные штаны. Не найдется ли у вас свободная минутка достать швейную машинку и подшить мне брюки? Пожалуйста. Опять ноль внимания. Тогда я говорю, Софья Генриховна, что вы носитесь по квартире, увеличивая беспорядок? Я вас второй день прошу найти для меня свободную минутку, достать швейную машинку и подшить мне брюки. Да-да-да. Что да-да-да? Тогда я говорю, теще, сегодня ровно третий день, как я вас прошу достать швейную машинку и подшить мне брюки. Я, конечно, могу подшить брюки за 5 шекелей, но если вы старая паскуда, волокли на мне эту машинку 5000 километров, а я теперь должен платить посторонним людям за то, что они подошьют мне брюки, то я не понимаю, зачем я вез вас через 3 страны, чтобы потом мыкаться по чужим дворам? Ой, да-да-да. Тогда я сказал жене, Лиза, ты моя жена, я к тебе ничего не имею. Это твоя мать. Ну ты можешь ей сказать, чтобы она нашла для меня свободную минутку, достала швейную машинку и подшила мне брюки? Ты хоть смотрела, как я хожу, в чем я мучаюсь? Что, да-да-да? Твоя мать отбилась от всех. Тогда я сказал теще, Софья Генриховна, сегодня 5-й день, как я мучаюсь в подкатанных штанах. Софья Генриховна, я не говорю, что вы старая проститутка. Я не говорю, что единственное, о чем я жалею, что не оставил вас там гнить, а взял сюда, в культурную страну. Я не говорю, что вы испортили нам всю радость от эмиграции, что вы отравили каждый день, и что я вам перевожу все, что вы слышите, потому что такой тупой и беспамятной коровы, как вы, я не встречал даже в Великую Отечественную войну. Я вам всего этого не говорю. Ну, просто потому что не хочу вас оскорблять. Но если вы сейчас не найдете свободную минуту, не возьмете швейную машинку и не подошлете мне брюки, я вас убью без оскорблений, без нервов, на глазах у моей жены Лизы, вашей бывшей дочери. Да-да-да, пусть Лиза возьмет. Что Лиза возьмет? У вашей Лизы все руки растут из задницы. Она себя пришьет к кровати. Это ваше воспитание. Я на этом ухожу, я беру развод. Я на эти 5 шекелей выпью, я удавлюсь. Я куплю детям мороженое. Вы меня не увидите столько дней, сколько я просил вас подшить мне брюки. Да-да. Что да-да-да? Я пошел к Арону. Слушай, Арон, ты можешь за 5 шекелей подшить мне брюки? Что такое, сказал Арон? Что случилось? Что твоя теща Софья Генриховна не может найти свободную минуту? Достать швейную машину и подшить брюки? Может, сказал я, но я хочу дать заработать тебе.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Зашел в магазин «Дары Армении», а там, представляете, все за деньги.

0: сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого мы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
0: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, давай с тебя начинаем.
1: Итак, мужичок с гармошкой выпал из окошка, пока вниз летел, сам себя отпел.
3: Подожди, не надо мне смотреть, ты не написала.
4: Жестковато.
0: У меня тоже сейчас жестковато будет.
4: Так.
0: Гроб из Икеи купил себе Димка, чтоб сэкономить семье на поминках. Но пятый год уже не помирает, сидит, собирает.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Надя, опять ты.
1: А, я.
0: Да, хорошо. Миша просто слушать пришла. Давай, нормально.
1: Я вам песенку спою про 60. Эту песню пусть подхватят все подряд. Пусть летит по белу свету суперхит про прелестету. Это песенка про 60. 60, 60. Так легко, друзья, проверить. 60, 60. Взять рулетку и померить. 60, 60. Разобраться, если честно, то у женщин 60. Привлекательное место. 60, 60. Разобраться, если честно, привлекательное место.
4: Какой был длительный заход.
1: Ну просто я не понимаю, про каких женщин эта песня. У меня явно не 60. Я просто так сейчас констатирую факт.
0: Подрастем, узнаем. Ну давай, Нюш. С почином.
1: О!
4: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат.
5: Чат, чат, чат.
4: В родительский чат, чат, чат, чат.
1: Так, хорошо.
0: Так, а у меня здесь сейчас минута на три.
1: Ну, мы готовы.
0: Есть на свете полезный портал. Я на нем регистрируюсь сам. Он полжизни уже у меня отобрал. Нервы в хлам, печень в хлам. Госуслуги для граждан страны. Расскажите, куда нажимать? Кто придумал удобный такой интерфейс? Вашу ж мать! Госуслуги для граждан страны! Тут профессор не сразу поймет. Отобрал ноутбук у детей и жены. Регистрация месяц займет.
1: Это правда, это правда, да,
0: да.
1: Ты молодец, это надо было сказать. Нас услышат.
4: Это был крик души просто.
0: Давай, теперь твоя песня, Нюш.
4: Мои какие-то очень коротенькие.
0: Ничего,
4: выдаются. Так. Падают, падают, падают, падают листья. Белки тоже очень любят секс.
1: А что?
4: Маленькая, но горяченькая.
0: Тихо спела.
1: Что она секс? Она тихо спела.
0: Да.
1: Мать двоих детей. Секс. Я бы сказала, белки тоже очень любят секс.
2: На Юмор ФМ.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутке песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Ярушин плюс Нюша
0: плюс Надежда Ангарская. Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Пытался смахнуть пылинку с экрана телефона, заблокировал 247 контактов и купил трактор.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее. Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: Угарный папа.
1: Наташе 6 лет. Она смотрит соревнования по художественной гимнастике и говорит: «А я, когда вырасту, тоже буду гимнастеркой». Ванечке исполнилось 4 года. На день рождения подарили машинку на радиоуправление. Но управлять у него получается плохо. Он врезается во все, что можно. В стены, в стул, в стол, в диван. После очередного столкновения он подходит к задремавшей маме, раскрывает ей пальцами глаза и с восторгом говорит: «Мам, ну посмотри, как я езжу! Прям как ты!» 4-летняя Ниночка разглядывает картинки с изображением птиц, водит по ним пальцем и говорит: «Так, вот это дятел, а это тетел».
0: Угарный папа.
1: Ксюше 5 лет. Она впервые на свадьбе у знакомой тети. Мама говорит ей: «Вот вырастешь, Ксюшенька, и у тебя тоже будет свадьба». Ксюша в ответ: «А я не хочу свадьбу». «Ну, здрасте. А вот приедет к тебе принц на белом коне, и что ты будешь делать?» «Как что? На его лошадке кататься». У 6-летнего Саши родители в разводе. Он спрашивает папу, собирается ли тот снова жениться. Папа отвечает: «Пока нет». Вова улыбается: «Правильно, не женись пока. Подожди, когда мне исполнится 7, и я пойду в школу. У меня там учительница будет. Ты на ней женишься, чтобы она мне 5 ставила». И думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Карлсон не знал, как объяснить малышу, что намордник в спальне родителей еще не значит, что ему подарят собаку.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: счастье.
2: Счастье? Это крепкое здоровье и плохая память. Николай чувствовал себя самым счастливым мужем в мире. У жены была аллергия на цветы, духи и мех.
3: Секрет женского счастья прост. Заботливый мужчина, новые изящные туфли, красивый маникюр и лучшая подруга. Толстая лучшая подруга.
4: В каждом доме должны быть уют, радость и стопор.
2: Счастье – это когда люди, которые вам не подходят, к вам не подходят.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: 29% россиян плохо разбираются в математике. Остальные 85% очень хорошо.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Антилопа Гну скользнула с пригорка. Поля продолжали медленно вращаться по обе стороны машины. «Смотрите!» — закричал вдруг Благанов. «Автомобиль!» Закрытый серый кадиллак, слегка накренившись, стоял у края дороги. Коленопреклоненный шофер снимал покрышку с переднего колеса. Над ним в ожидании томились три фигуры в песочных дорожных пальто. «Терпите бедствие?» — спросил Остап, вежливо приподнимая фуражку. На большой дороге в 130 километрах от ближайшего окружного центра в самой середине европейской России прогуливались у своего автомобиля два толстеньких заграничных цыпленка. Это взволновало великого комбинатора. «Скажите, эти двое не из Рио-де-Жанейро?»
2: «Нет, они из Чикаго, а я переводчик из Интуриста».
1: «Что же они здесь делают? На распутье, в диком древнем поле, вдалеке от Москвы? Не понимаю, зачем вы их сюда завезли?»
2: «Да ну их к черту!» — со скорбью сказал переводчик. «Третий день уже носимся по деревням, как угорелые».
1: «Это похвально», — сказал Остап. «Широкие массы миллиардеров знакомятся с бытом новой советской деревни». Переводчик с негодованием посмотрел на Остапа и воскликнул.
2: «Как же! Так им и нужна новая деревня! Деревенский самогон им нужен, а не деревня!»
1: При слове «самогон» джентльмены беспокойно оглянулись и стали приближаться к разговаривающим.
2: «Во, видите?» — сказал переводчик. «Слово это спокойно слышать не могут».
1: «Ну, конечно!» — закричал Остап. «Ведь у них же сухой закон, все понятно. Достали рецепт?» «Ах, не достали. А, ну да, вы еще на трех автомобилях приехали. Ясно, что вас принимают за начальство. Вы и не достанете рецепт, смею вас уверить». Переводчик стал жаловаться на иностранцев.
2: «Поверите ли, на меня стали бросаться. Расскажи, да расскажи им секрет самогона. А я не самогонщик. Я член Союза работников просвещения. У меня в Москве старуха-мама».
1: «А вам очень хочется обратно в Москву, к маме?» Переводчик жалобно вздохнул.
2: «В таком случае заседание продолжается», — промолвил Бендер.
1: «Сколько дадут ваши шефы за рецепт? 150 дадут?»
3: «Дадут 200»,
1: — зашептал переводчик.
3: «А у вас в самом деле есть рецепт?»
2: «Какой угодно. Картофельный, пшеничный, абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод, из гречневой каши. Даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку. А то можно простую кишмишевку или сливянку. Одним словом, любой из 150 самогонов, рецепты которых мне известны». Остап был представлен американцам. В воздухе долго плавали вежливо приподнятые шляпы. Затем приступили к делу. Американцы выбрали пшеничный самогон, который привлек их простотой выработки. Рецепт долго записывали в блокноты. В виде бесплатной премии Остап сообщил американским ходокам наилучшую конструкцию кабинетного самогонного аппарата, который легко скрыть от посторонних взглядов в тумбе письменного стола. Американцы легко отдали 200 рублей и долго трясли руку Бендера. Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха-мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил. «Видите?» — сказал Остап, когда американскую машину заволокло пылью. «Все произошло так, как я вам и говорил. Мы ехали. На дороге валялись деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились». И он затрещал пачкой кредиток.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
5: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
5: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
6: Фоменко, фейк-радио!
5: Ленинская.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Наконец-то сбылась детская мечта Васи. Он заасфальтировал все 6 соток родительского огорода.

0: Юмор ФМ. Встречайте, Виталий Косарев, Новосибирск.
1: Будем начинать. Йоу, йоу, йоу. Почему последние люди во Вселенной, которых искренне восхищает технология slow motion, это отечественные кинорежиссеры? У них же детский восторг по этому поводу. Они же такие... Глянь, что могу! Глянь, что могу! Мам, мам! Мам, ну ты не смотришь! Всегда, когда выходит новый отечественный фильм, это сопровождается вот этой излишней рекламной кампанией, да, которая проникает в новости, чтобы в сюжете новостей появился вот этот режиссер нового отечественного фильма и сказал бы, погладил бы лысину свою и сказал бы, да, знаете, да, да, да, да. Да, мы вложили душу в эту картину, мы вложили душу в эту картину, потому что, ну, не деньги же. Вложили душу, да. Оставили немного денег на Александра Петрова и слоу-мо. Картина называется «Александр Петров в слоу-мо». Я так вижу. А когда слово «отечественный» стало звучать как оправдание? Я упустил этот момент. Я не припомню, когда я в последний раз слышал слово «отечественный» не после слова «зато». Не смотрю кино. Не смотрю кино. Я смотрю YouTube. Я крепко подсел на фильмы РЕН-ТВ в YouTube. Ну, вот эти фильмы, которые кто на самом деле построил пирамиды. И ты такой, очень интересно, а кто на самом деле? Я явно не те, на кого мы думали ранее. Надо посмотреть. Я смотрю фильмы РЕН-ТВ в Ютубе иронично. Иронично. Но алгоритмы Ютуба не понимают, что я смотрю их иронично. Алгоритмы Ютуба напротив думают, ну что ж, этому парню явно нравятся рептилоиды. Все рептилоиды к нему на главную страницу, срочно. Я сижу обмазанный рептилоидами и думаю, твоя главная страница Ютуба — это как твоя жизнь. Но винить можешь в этом только самого себя, правильно? Ходят очередные упорные слухи, что у нас запретят в стране Ютуб. Ходят. Мне страшно, я боюсь, потому что... Ну, если у нас в стране запретят Ютуб, то как? Я вас спрашиваю, как? Я буду чинить подтекший бачок унитаза. Я не знаю, как вы это делаете. У меня один способ. Я открываю YouTube, пишу, течет бачок унитаза, что делать, вываливается видео, там сноровистый мужчина, почти всегда. Очень наглядно все объясняет. Он говорит, если у вас потек бачок унитаза, не беда, берем, обрезаем пластиковую бутылку, ших-ших, все починито. И он знает ответы на все вопросы, правильно? Он такой, если вы разбили градусник, не беда. Если у вас в квартире порвался, собственно, пространственно-временной континуум, не беда, берем, обрезаем пластиковую бутылку, ших-ших. И у нас еще нет же общего понимания, как называть YouTube. Кто-то говорит YouTube, как я. Кто-то говорит YouTube. YouTube, ну это, знаете, это как будто дедушка. Дедушка называет ваше хобби, которое ему активно не нравится. YouTube свой пыришь, сам стал как YouTube. Но это не худшее, потому что худшее это же YouTube, да? YouTube. Я посмотрю это на YouTube. Нет, никаких падежей. Ну, худшее в человеке, который изучает английский, это вот когда он начинает стараться, да? Я имею в виду стараться. Да, это же сразу начинается, oh no, I was like, okay, and he was like, you know. Хочется ему сказать, Стас, перестань, Стас, хватит. Ты живешь в хрущевке, Стас. Но... Нет, Стас не остановится. Стас наоборот. Стас в шаге от того, чтобы устроиться на местную радиостанцию радио-диджеем, да? Человеком, который... Следующая песня. Madonna. Like a virgin. Мне очень нужен этот акцент здесь, в городе Барнаул. Спасибо за внимание, дамы и господа. Пока. Пока, ребята.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки в

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Однажды я пыталась похудеть, сфоткала себя до, а потом еще сильнее растолстела, и получилось до-до.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Мало кто поймет, но тот, кто поймет, тот мало кто. Единственное, к чему мы должны быть готовы, это ко всему. Как вы яхту назовете, так на ней и напишите. Левое полушарие мозга отвечает за базар. Дагестанские физики-ядерщики расщепляют атомы на ассалам-молекулы. Девушка с большой, высокой, крепкой, красивой грудью никогда не узнает, насколько она действительно интересный собеседник.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS 77 82 609. Выдано федеральной службой.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Только настоящие друзья могут прийти к тебе домой, залезть в твой холодильник, взять твои пельмени и спросить: будешь?

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Star FM. Шутки.
1: Сегодня купила говорящие весы, решила взвеситься, а они говорят: пожалуйста, взвешивайтесь по одному.
0: И песня.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
1: Гол! Штанга!
2: Смотрим повтор. Роналду попал в штангу. Но это было после свистка. К тому же это был не Роналду. Вы только посмотрите. Вращение на 2,5 оборота вперед. Вращение на 3,5 оборота назад. Да, спортсмен демонстрирует отличный набор извращений. Но ошибка моя вполне простительна. Издалека попробуй разбери номер игрока, когда я сижу под самым куполом цирка. Любо-дорого посмотреть на такое. Пенальти аккуратно реализовал не менее аккуратно причесанный футболист. Вот вы мне скажите, для чего он лежал с больной рукой, а? Ведь можно было и ходить. Да, на повторе видно, это там Сол Кэмпбелл нырял в поисках мяча, но не встретился с ним. Ну ничего, завтра на том же месте, в тот же час. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Слушайте весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Маркуленко на Юмор ФМ.
1: Комары кусают тебя не ради еды. Они относят кровь на анализ кукушки, чтобы она могла дать более точный прогноз продолжительности твоей жизни.

0: это одно из последних писем, пришедшее из Германии. Наши эмигранты решили построить там какую-то себе пристройку к дому. Но купить кирпичи им на ум не придет никогда, только наворовать. Когда? В воскресенье. Где? На стройке. Потому что немцам на ум не придет охранять кирпичи на стройке в воскресенье. Наши приехали, стали складывать багажник, прицеп, наполнили. Подъезжает полиция, спрашивает, что вы делаете? Не моргнув глазом, наши. Испытывайте сейчас чувство счастья и гордости за наших. Говорят, понимаете, дело в том, что мы строили дом, у нас остались лишние кирпичи, и вот, чтобы не пропадало, мы сюда привезли. А теперь я требую испытать гордость за наших. Немцы, полицейские говорят, это по закону нельзя, немедленно все забирайте и уезжайте. Вот это умение соображать, творить. Я думаю, вообще оно не случайно у русских. Есть опасность, что наступит конец света на Земле. А продолжить род человеческий надо. Русские выживут, масаи и чукчи. Американцы не выживут. У них в супермаркете отключилось электричество в Нью-Йорке. Паника была. Крики террористы. У нас в Белгороде год назад в супермаркете отключилось электричество. Никаких криков террористов. 10 секунд полнейшей тишины и чавканье. С ударами по рукам убери ручонки, я это взял уже. Когда включился свет, батон колбасы лежал на правильном месте, надкусанный с четырех сторон разными зубами. И все обратили внимание, что когда включился свет, супермаркет в мини-маркет как-то превратился сразу. И еще, у наших людей, благодаря нашему волшебному магическому языку, знаете, что особенно развито? Чувство юмора. Я вообще считаю, что мы юмором восстанавливаем национальную идею России, что мы какой-то... Вот кто так смеяться над собой умеет? Ну, только наши. Ведь неприятностью наши человек, он хохоча рассказывает. Ой, слушай, у меня колеса с машины сняли. И хохочет. Да, ты что, представляешь, и все разные. Одно от Волги, одно от КамАЗа, два от Запорожья.
1: Михаил Задорнов. Лучший монолог.

0: В Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне нужны сильные эмоции. Пойду-ка посмотрю счета за коммунальные услуги.